0: Юмор ФМ представляет.
1: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
2: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Парма», город Пермь.
3: Александр Твардовский, поэма «Василий Тёр».
4: Василий Терминатор.
3: Небоскребы, небоскребы, стены, лифты, этажи. Расскажу я вам, ребята, про восстание машин. Чуй! Сверкнуло синим светом, ветер дунул от реки. Терминатор, терминатор, зашептались мужики.
5: Возле бара на хайвее обступил народ гурьбой.
3: Нержавейка?
4: Нержавейка, отвечает наш герой.
5: А потом легко, небрежно и негромко так сказал:
4: мне нужна твоя одежда.
3: Эх, парень дал,
4: а кто б не дал.
5: Вдруг из темноты квартала робот жидкого металла.
3: Пули градом, все, конец.
4: Но известно, пуля дура, терминатор молодец.
5: Он хоть и с подбитым глазом
3: махом сгреб врага в кулак, тот сквозь пальцы.
5: Вот зараза!
3: Сразу видно, жидковат. Эй, сестра из медсанбата!
5: Дайте вас перевяжу!
4: Улыбнулся он, не надо. Я до свадьбы заживу.
3: И поднялся терминатор! И баба! Бубут! Пиу-пиу-пиу-пиу!
5: Бубух!
3: Все, капут!
4: А город подумал: ученья идут.
5: Вся Америка гадает, чем героя наградить.
3: Может, на курорт отправить?
5: Или орден приварить?
4: Нет, ребята, я не гордый, не такой я человек. Так скажу, зачем мне орден? Все равно я I'll be back.
3: И спокойно, Сара Коннор.
5: Сохранит твой мирный сон.
3: Терминатор, скромный робот
1: с человеческим лицом.

0: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ-35-00-279 для лиц старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда. 70 72 82.

0: канал Юмор ФМ для слушателей старше 16 лет. На Юмор ФМ.
1: Девушки, хотите летом хорошо выглядеть на пляже? Тогда уже сейчас начинайте откармливать свою лучшую подругу.

0: Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Певец Хабиб спрашивает.
1: Привет, на связи Хабиб, я Вида Малинка. Ситуация такая, мой друг уже несколько лет влюблен в девушку, даже признавался ей в чувствах несколько раз, и она просто хочет с ним дружить. Но так как он однолюб, другие девушки ему не нужны. Как ему быть в данной ситуации? Подскажи, пожалуйста.
0: Сатья отвечает.
2: Однолюб. Однолюб. Ну, это он сейчас однолюб. Но, слава богу, это однолюбство, оно все на гормонах построено. Может, дети просто. Я это давно уже понял. Когда мужчина предлагает женщине дружить, он ее, скорее всего, хочет что сделать? Слить. Когда женщина предлагает мужчине дружить, и женщина, в принципе, может даже и расстроиться. Не всегда, есть исключения, но чаще всего. В 9 случаях из 10, когда мужчина предлагает дружить, он хочет ее слить. В 9 случаях из 10, когда женщина предлагает мужчине дружить, это означает, ну я пока не готова, я что-то еще хочу поторговаться, я хочу присмотреться, но ты такой настойчивый. Сейчас, если ты на меня залезешь, я уже не смогу присматриваться и тому подобное. Поэтому побудь где-то во френд-зоне. Для мужчины перейти во френд-зону, это, блин, как второй шанс. Он такой, хорошо. Что делает женщина из френд-зоны? Грустит в ней. Что делает мужчина психологически здоровый во френд-зоне? Он такой, теперь я могу находиться рядом с объектом моим сексуальным и на мягких лапках, что? Подкрадываться. И в тот момент, когда сложится благоприятная ситуация, кто выскочит из этой френд-зоны, как черт из табакерки? Я. И тут, ой, у меня плохо, меня никто не любит, он меня бросил, оставите землю, я сойду, нету никакой правды, а хочется где-то соплями измазать кому-то, ну, джемпер, он такой, иди сюда, мой белый хлеб, я же твой друг, иди сюда. Так узнала мама моего отца. Разволна, ну, сразу видно, что молодой человек однолюб, сколько ему лет, что он однолюб. Я знаете, сколько раз был однолюбом?
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор-ФМ.

0: Мной шутит Хабиб.
1: Сделал тёще я рагу с мухомором, с мухомором, а с мухомором. И знакомлюсь я теперь с прокурором, с прокурором, ой, с прокурором.
0: Шутки, песни, плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды плюс Стас Ярушин плюс очаровательная Надежда Ангарская.
2: С днем рождения! КамАЗ чуть-чуть!

0: Шевченко на Юмор-ФМ.
1: Если после 50 ваша жизнь вас не устраивает, налейте еще по 50.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самые лучшие.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
2: Заглянем в стоматологическую поликлинику. Зубной врач после проведенного лечения смущенно говорит пациенту: «Простите, ради бога, но вы знаете, я, похоже, удалил вам здоровый зуб, и теперь придется рвать еще и больной». Пациент отплевывается, неожиданно улыбается и отвечает: «Доктор, какое счастье, что вы не окулист». Случай в дороге. Семья едет в машине, папа за рулем, маленький сын спрашивает у мамы: «Мам, а ты мне удочку купишь?» «Конечно, сыночек, и удочку тебе купим, и лодку к ней купим, машину, и друзей-алкашей, блин, купим, чтоб все как у отца было». Спорить с женщиной бесполезно и не надо, потому что девушка всегда права. Жена заявляет мужу: «Все мужики козлы». «Да, дорогая, абсолютно все. И ты тоже. Я самый большой козел в мире». «Тогда почему я вышла замуж за тебя и живу с тобой столько лет?» «Ну, а вот теперь мы плавно перешли к теме, что все бабы дуры».
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ.
3: Радиоканал Юмор ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L, номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: Бабенко на Юмор-ФМ.
1: Сегодня я впервые сам убрался в квартире. Пусть теперь жена попробует найти свои колготки.

0: Жванецкий, любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Ширвинду 80. Мне эта цифра знакома. Ширвинд, что значит возраст? Время уже не деньги, так как деньги есть, а времени нет. Откуда деньги? А минус девушки, а минус дети, а минус ресторан, а минус одежда, а минус мечты, а плюс ничего не надо. Отсюда доброта. И частые приступы счастья от того, что все в твоих руках. Ты уже не можешь чего-то захотеть сам. Чтобы захотеть спать, надо принять таблетку. Чтобы захотеть любить, принять таблетку. Чтобы любить, принять вторую таблетку. Не принял, не любишь. Таблетку, спасибо, таблетку, чтобы появилась бодрость. Таблетку, чтобы пропала бодрость. В результате вся жизнь в этой маленькой коробочке с ячейками. Еда, сон, туалет, любовь, возбуждение. И, наконец, главная таблетка, чтобы не забыть принять таблетку. Теперь все в твоих руках в этой коробочке. Какое счастье! Ты, наконец, сам выбираешь, чего тебе захотеть. Поздравляю! Наши люди любят улучшать обстановку для отдыха, чтобы водка окружала что-то красивое. Теплоход, река, Италия или футбол. Чтобы вокруг раздевались мужчины и лилась вода – это баня. Или раздевались женщины и лилось вино – это любовь. Главное, вокруг водки должны быть чужие женщины или хотя бы чужие окрестности. Что-то красивое. Водка без этого – это работа. Ну. И последнее. Из начальников надо выбирать веселых. Из веселых – умных. Из умных – твердых. Из твердых – порядочных. Из писателей надо выбирать веселых. Из веселых – талантливых. Из талантливых – умных. Из умных – кратких. Из друзей надо выбирать веселых. Из веселых – верных. Из верных – умных. Из умных – честных и долгоживущих. Из жен надо выбирать веселых. Уже из веселых выбирать красивых, из красивых – умных, из умных – нежных, из нежных – верных и терпеливых, и терпеливых. До свидания!
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Москве 4 часа. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Чтобы не плакать во время резки лука, уйдите в другую комнату. Жена и без вас справится.

0: шутки, песни плюс на Юмор ФМ. С вами я, Надежда Ангарская. Рядом мой любимый соведущий Стас Ярушин.
1: А между нами вдруг появился он. Популярный рэп-исполнитель, певец, автор песен Александр Степанов. Он же рэпер СТ.
0: Предлагаю перейти к коротким смешным шутка-песням. А, Саша, с тебя на коронное «Дайте шуму» и поскакали.
2: Все готовы? Тогда дайте шуму!
1: Ярушин Ангарская плюс Саша СТ.
3: На Юмор ФМ.
0: Стас, давай ты.
1: Асеминович, ну так со спины, но очень круто с другой стороны.
4: Давай, Надюш, твоя песня.
0: Не подходят ко мне мужики, даже пьяные, даже придурки. Не свистят спину холостяки и не пишут ВКонтакте мне турки. И пускай мне уже 45, не спешу я с любовью проститься. Буду в Мурманский порт приезжать, здесь я знаю, к кому обратиться. Дорогие мои моряки, дайте я вас сейчас расцелую.
4: Так, Сань, твоя песня.
5: На Месси не купить, Роналду не купить. Давайте вместе скинемся хотя бы на попить.
0: Это смешно.
5: Жизненно.
4: Моя песня, слушайте.
1: Критикуют, все дразнятся,

0: же.
1: Браво!
0: Да, и опять я с чудо-песнями. Ты не можешь починить протекающий кран, у тебя не хватит сил передвинуть диван. Перфоратор, увидев, испугался, сбежал. Нет такого прибора, чтобы ты не сломал. Прибивая к стенке полку, ты прибьешь и ладонь. Подключал ты телевизор, я тушила огонь. Тебе мусор до подъезда даже вынести лень. Но зато от тебя слышу я с утра каждый день. Самая моя, моя, самая любимая.
1: Браво!
0: В следующий раз готова только на 3 куплета.
2: Дальше давай я.
3: Надувая круг, ты издал неловкий звук.
4: На Юмор FM.
2: Это было круто, Александр Степанов, он же рэпер Стэм в проекте «Шутки, песни, плюс». Больше шума, друзья!
1: И не менее громко.

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал «Юмор-ФМ» для слушателей старше 16 лет. Ну-ка, на «Юмор-ФМ».
1: Три самых ожидаемых события этого года. Июнь, июль и август.

0: Юмор ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
1: Мое почтение. Надеюсь, никто не станет спорить с утверждением, что дети – наше будущее. Так вот, не знаю, что у нас там в будущем с экономикой, культурой, автомобилестроением, медициной и так далее, но, судя по тем детским историям и перлам, что вы присылаете в рубрику «Угарный папа», будущее отечественного юмора в надежных руках. Кстати, вот и они, будущие звезды стендапа и короли комедии. Прошу любить и жаловать.
0: Угарный папа.
1: 10-летнего Мишу спрашивает учительница: «Миша, а когда у тебя день рождения?» Миша говорит: «1 февраля». Учительница: «А какого года?» Миша невозмутимо: «Каждого года». Подруга мамы спрашивает 5-летнего Костю: «Костя, а ты когда вырастешь, женишься на мне?» Костя решительно: «Нет». «Это потому, что я буду старая и некрасивая?» «Нет, потому что папа сказал, что шубы дорогие». Из школьных сочинений Василия. Пример Стаханова имеет природное начало, так как каменный уголь – это природный ресурс. Природа всегда цветет и благоухает. И человек благоухает вместе с ней. Мальчик Маугли без труда стал деградировать и превращаться в животное. Обезьяна взяла палку и стала человеком. Человечество летает в космос. И все благодаря обезьяне с палкой.
0: Угарный папа.
1: Илье 3 года 7 месяцев. После ухода его подружки домой дедушка спросил: «Тебе понравилась девочка?» На что Илья ответил: «Бывает и лучше». У 5-летнего сына Вовки в садике есть лучшая подруга Маша. Дружат с ясельной группой. Как-то утром мама будит сына. Не реагирует. Мама стягивает одеяло и тихонько щекочет Вовину пятку. Вовка сквозь сон с улыбкой: «Ну, Маша». Друзья, очень скоро я вернусь с новой порцией юмора в коротких штанишках, но помните, вы самое главное помните, что Угарный папа ждет ваших историй про ваших замечательных детей. Единый номер Telegram +7 915 0303 567. До скорой встречи.
0: Угар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор ФМ.

0: дамы и господа, на Юмор ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Если на ногах ногти, то на руках рукти.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я живу как положено. А положено у меня на все.
2: Только на Юмор ФМ.
3: Категория 16+.
4: В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2000.

0: Хумар ФМ.
1: Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Бьет внутри вот то, что нужно всем. Не

0: Фоменко. 5 шуток про котиков.
1: Люди были созданы для того, чтобы котам было с кем жить. Купил коврик для мышки. Теперь на нем спит кошка. Кот Мурзик вел себя так хорошо, что хозяева пришили ему все обратно. Весной кот Леопольд всегда рассчитывает на нечто большее, чем просто дружба. Если у вас есть кот, будильник можно не покупать.
0: Юмор FM. Шутки и песни.
2: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L, номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: И че все так рвутся высшее образование получить? Вот у нас в IT-компании из 25 человек только у двух высшее образование. У уборщицы и курьера.

0: Командовать парадом буду я. Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
1: Антилопа Гну скользнула с пригорка. Поля продолжали медленно вращаться по обе стороны машины.
2: «Смотрите!» — закричал вдруг Балаганов. «Автомобиль!»
1: Закрытый серый кадиллак, слегка накренившись, стоял у края дороги. Коленопреклоненный шофер снимал покрышку с переднего колеса. Над ним в ожидании томились три фигуры в песочных дорожных пальто.
3: «Терпите бедствие?» — спросил Остап, вежливо приподнимая фуражку.
1: На большой дороге в 130 километрах от ближайшего окружного центра в самой середине европейской России прогуливались у своего автомобиля два толстеньких заграничных цыпленка. Это взволновало великого комбинатора.
4: «Скажите, эти двое не из Рио-де-Жанейро?»
3: «Нет, они из Чикаго, а я переводчик из «Интуриста».
4: Что же они здесь делают? На распутье, в диком древнем поле, вдалеке от Москвы. Не понимаю, зачем вы их сюда завезли?»
3: «Да ну их к черту!» — со скорбью сказал переводчик. «Третий день уже носимся по деревням, как угорелые».
4: «Это похвально», — сказал Остап. «Широкие массы миллиардеров знакомятся с бытом новой советской деревни».
1: Переводчик с негодованием посмотрел на Остапа и воскликнул.
3: «Как же! Так им и нужна новая деревня! Деревенский самогон им нужен, а не деревня!»
1: При слове «самогон» джентльмены беспокойно оглянулись и стали приближаться к разговаривающим.
3: «Во, видите?» — сказал переводчик. «Слово это спокойно слышать не могут».
4: «Ну, конечно!» — закричал Остап. «Ведь у них же сухой закон, все понятно. Достали рецепт?»
3: «Ах, не достали. А, ну да, вы еще на трех автомобилях приехали. Ясно, что вас принимают за начальство. Вы и не достанете рецепт, смею вас уверить».
1: Переводчик стал жаловаться на иностранцев.
4: «Поверите ли, на меня стали бросаться. Расскажи, да расскажи им секрет самогона. А я не самогонщик. Я член Союза работников просвещения. У меня в Москве старуха-мама».
1: «А вам очень хочется обратно в Москву, к маме?» Переводчик жалобно вздохнул.
3: «В таком случае заседание продолжается», — промолвил Бендер.
1: «Сколько дадут ваши шефы за рецепт? 150 дадут?»
5: «Дадут 200»,
1: — зашептал переводчик.
5: «А у вас в самом деле есть рецепт?»
3: «Какой угодно. Картофельный, пшеничный, абрикосовый, ячменный, из тутовых ягод, из гречневой каши. Даже из обыкновенной табуретки можно гнать самогон. Некоторые любят табуретовку. А то можно простую кишмишевку или сливянку. Одним словом, любой из 150 самогонов, рецепты которых мне известны».
1: Остап был представлен американцам. В воздухе долго плавали вежливо приподнятые шляпы. Затем приступили к делу. Американцы выбрали пшеничный самогон, который привлек их простотой выработки. Рецепт долго записывали в блокноты. В виде бесплатной премии Остап сообщил американским ходокам наилучшую конструкцию кабинетного самогонного аппарата, который легко скрыть от посторонних взглядов в тумбе письменного стола. Американцы легко отдали 200 рублей и долго трясли руку Бендера. Переводчик на радостях чмокнул Остапа в твердую щеку и просил захаживать, присовокупив, что старуха-мама будет очень рада. Однако адреса почему-то не оставил.
3: «Видите?» — сказал Остап, когда американскую машину заволокло пылью. «Все произошло так, как я вам и говорил. Мы ехали. На дороге валялись деньги. Я их подобрал. Смотрите, они даже не запылились». И он затрещал пачкой кредиток.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
6: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.
7: Внимание, внимание! Работают все радиоприемники, утюги, умывальники и бездельники страны.
8: В эту пятницу ровно в полночь
7: я, Николай Фоменко, ровно на один час закрою Юмор-ФМ. И вы, наконец-то, услышите...
9: Фоменко, фейк-радио!
10: Да, детка,

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Из зоопарка сбежал сторож. Хотя, возможно, львы что-то не договаривают.

0: Встречайте, Наталья Корчмарик, Королёв.
1: Всем привет, как я рада вас видеть. А похлопайте, кто любит иностранные языки. О, вы даже как-то хлопаете с акцентом. Я просто тоже очень люблю иностранные языки, хотя я, кажется, что больше люблю говяжий, но реально, люблю я полиглот. Просто на 6 разных языках хочу уметь говорить фразу «не ходите по помытому». Люблю французский язык, учила его еще в школе, у нас там был выбор. Можно было выбрать французский или немецкий, но по мне видно, что видео для взрослых я люблю не так сильно, как круассаны. Выбрала французский. Но проблема в том, что я тогда жила в маленьком городе рядом с Мытищами. Но как ты используешь французский в Мытищах? Нельзя остановить уличную драку фразой «о-ля-ля», потому что она за нее и началась вообще-то. Французский в Мытищах, ну это даже звучит

родился француза. Вообще, я загуглила самые полезные фразы на французском. Первая была: «Говорите ли вы на английском?» Следующие были: «Как тебя зовут? Как дела? И сколько времени?» Ну, вот окажусь я в Париже, увижу кого-то, узнаю только, что его зовут Альберт, у него все хорошо и 18:30. Ну, тут же явно не хватает полезных вопросов, что-то о географии. Например, к тебе или ко мне? Когда была студенткой, была большая мотивация учить язык, потому что я влюбилась в нашего преподавателя, француза. Ну, там сложно не влюбиться, когда тебе говорят «мадмуазель», и это не рядом с пятерочкой. А вот подруга моя как-то пошла в английский разговорный клуб и знала на английском только «yes, why not». Реальная история. «Yes, why not», ничего больше. Вышла замуж через 2 месяца. Я говорю: «Как ты так быстро, ну, сближаешься? Ты еще не узнала человека, может быть, он маньяк». Она говорит: «Yes, why not». Ребята, учите языки, кайфуйте. Всем вам спасибо. Пока-пока. Thank you.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю?
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Если в кинотеатре последний ряд для поцелуев, то что же происходит в будке киномеханика?

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Запомните. А то если не запомните, вы же забудете. Если ничего не есть, то можно проголодаться. Если тебе где-то не рады в дырявых носках, то и в целых туда идти не надо. Когда я смотрю на солнце, оно щурится. Только подкаблучник отпрашивается у жены сходить в бар с друзьями. Настоящий мужчина и так знает, что нельзя. Недавно пошутил в отделении Почты России. Ни до кого не дошло.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы.
1: Замечено, что люди к интимной жизни часто подходят, ну, вот прямо вот серьезно. Прямо как будто, ну, Газпром. Прямо как будто все вот защищает диссертацию. Такие лица, такие. Валерий, начинайте процесс. Фрикции подвезли. Не могли бы вы приступить? То есть надо снизить немножко серьезности в сексе.
0: Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор-ФМ. Категория 16+.

0: Шуменко на Юмор-ФМ.
1: От чемпионки мира по метанию молота ушел муж на 79 метров 42 сантиметра.

0: нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
1: Здравия желаю. Русский народ самый читающий в мире. А если выпьет и попадет к нам в отделение, то еще и пишущий. Самые прикольные фрагменты протоколов для вас прямо сейчас. Читаю мухой.
2: Реалити криминалити.
1: Мы гоняли ворон, которые замучили жильцов своим гнусным карканьем. И камень, угожденный в лоб гражданину Варанову, следует считать обычным, непредусмотренным последствием, которые случаются. Тем более, что на его синюшном лице синяк не очень-то и заметен. Откуда взялся алкоголь в моем анализе, я не знаю. Возможно, что подкинула враждебно настроенная жена, чтобы испортить отношения со мной, основываясь на анализах. Мне дали 5 суток всего лишь за то, что я хрюкнул в ресторане. В женский туалет поликлиники я попал не из-за хулиганства, как меня хотят обвинить, а из-за конкретного недержания в себе со стороны живота. Не моя вина, что мужской туалет был закрыт, а гражданка потерпевшая вломилась уже полураздетой, испугав и меня, и себя. И напоследок процитирую Марка Твена. Два самых важных дня в твоей жизни – день, когда ты появился на свет, и день, когда ты попал к нам в отдел в семейных трусах и с легким ароматом боярышника. Услышимся на Юмор-ФМ.
2: Реалити-криминалити.
0: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ.

0: меня был очень серьезный случай. Я летел в Америку с двумя вениками для бани. Меня друг попросил. Говорит, привези пару веничков, потому что у них тут сауны, а я выставил русскую баню. А веников у них нет. Я не понимаю, что меня ждет впереди. Летя на 2 дня к документам в портфель, положил 2 веника и полетел. Таможник, а я уже покраснел. Меня спрашивает, у вас еще вещи есть? Я говорю, нет. Он говорит, 1 дипломат, да. Но человек, прилетающий в Америку из России с 1 дипломатом, вызывает 2 подозрения. Он мне говорит, откройте. Ну, что вам сказать? Он смотрел дольше нашего. Он задал мне тот же архитупой вопрос, что это такое. И я вдруг понял, что я не знаю, что ответить. Я не настолько знаю хорошо английский, чтобы объяснить, а ответить просто 2 веника. Видите, русский язык образный. Он не такой бедный, как американский. Вот насколько наш мат интереснее их мата. У них 2 слова и все. А у нас какая песня может быть сочинена? И также это, что такое 2 веника? Веники — это то, чем подметают. Это я что, такой чистюля со своими вениками прилетел в Америку? Он меня не пустит, как ненормально. Я знаю одно. Американцам надо отвечать так, чтобы они поняли. Вот ответ и то, что они видят, совпадают. И я говорю, это 2 куста. У него это совпало, но вот другая директория поехала компьютера. То есть 2 веника чистюля прилетел за собой. Вот это вот подбирать. Он говорит, 2 куста для чего? Он хочет, чтобы тут связалось у него. Как-то, я говорю, для бани. И у него компьютер опухать начал в этот момент. Он говорит, для бани 2 куста... Юный мичуринец прилетел кусты в бане высаживать. У него реакция была роскошная. Он говорит, очередь ко мне больше не занимайте. Значит, говорит, 2 куста для бани? Я говорю, да. Он говорит, для чего? Я говорю, бить себя, понимаете? Он говорит, бить себя в бане? Я говорю, да. Он говорит, вы мазохист. Я говорю, нет, у нас вся страна так, понимаете? Он говорит, у вас вся страна мазохисты? Я говорю, да нет, я привез другу, понимаете? Я его буду в бане. Он говорит, понял, он мазохист, а вы садист, значит, в этой ситуации. Меня отвели в офицерскую, позвонили моему другу, спрашивают, что привез ваш знакомый? Тот говорит, 2 куста для бани. Все! У них сошлось, и они меня сразу выбрали. Не важно, что они не поняли, у них главное, чтоб сошлось.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: цепляют. Однажды в России. Лучше. Однажды в офисе.
1: Ладно, все, похихикали. Ладно, я пошел работать туда. У меня там еще...
2: Не, подожди. Этот, у меня есть важная информация для тебя. Я же не просто так тебя приоксил. Смотри, короче, меня в Москву переводят.
1: Да ладно, серьезно?
2: Да, повышение, наконец-то.
1: Поздравляю. Ну, ты заслужил, реально.
2: Зарплата будет в 16 раз больше. Да, дождался. И наш филиал остается без начальника. Я вот подумал, ты как самый мой близкий человечек, мой зам, самый преданный, самый внимательный, самый лучший сотрудник.
1: Друг, в конце концов.
2: Ну, да. Поэтому именно ты поможешь мне выбрать, кто будет начальником после меня.
3: То есть помочь тебе выбрать из тех, с кем мы сейчас на одном уровне, и кто будет мной потом командовать, что ли?
2: Ну, да. Че, как тебе, вот, Стогненко, кандидатура, нормальный?
3: Ну, если тебе нужен начальник на пару месяцев, то нормальная кандидатура, почему нет?
2: В смысле на пару месяцев, почему?
3: Ну, он же алкаш. Алкоголик конченый, посмотри на его морду, у него вздулась морда, смотри. По нему даже видно же, что он, ну, вчера его как ковер домой запинали и все.
2: Тогда получается только один вариант. Да? Че, Ольга Санна, да? Она опытный сотрудник, она, ну, давно работает с самого начала основания фирмы. Ей можно доверять.

0: Че, тогда получается, на тебе.
1: Ой, конечно, спасибо большое.
0: Все документы, ключи от сейфа, печать. Неси Равдину, пускай подписывает. Получается, он будет начальник. Ну, он же нормальный сотрудник, но он не пьет, вроде не беременный. С ним что не так? Он опрятный.
1: Ну да, нормальный. Опрятный он, такой весь такой приветливый такой, хороший такой. Не человек, а пушной зверек с пузиком, блин. Когда в офисе остается один,
0: так.
1: Берет, надевает на себя кружевной пеньюар.
0: И что?
1: Берет твою фотографию.
0: Мою фотографию? И что?
1: Ну вот смотрит тебе в глаза на этой фотографии.
0: И что?
1: Ну и начинает... Я не могу даже сказать себе.
0: Ой, все, Ербол, ну уже же сочиняешь. Ну сочиняешь.
2: Да? А где тогда твоя фотография?
0: Где моя фотография? Вот моя... Где моя фотография?
2: Где твоя фотография? Где?
0: Здесь
2: вот это,
0: живого.
2: Где ты с рыбой и с оленем, с рыбоохотой. Где твоя фотография?
0: Вот здесь была всегда.
2: Вот и все. А я знаю, где она. Я знаю. В сейфе у него, с документами.
0: Блин, это кто у нас там подняли кадров работать? Слепой, шизанутый идиот, что ли? А кого понабрал? Идиотов одних. И что, получается, все? Отделение без начальника, что ли?
1: За ними глаз да глаз. Как? Ну, есть же варианты.
0: Какие варианты?
2: Вот же стоит перед тобой вариант! Ты что, блин, не видишь, что ли? Иди твою голову, блин! Вот я 12 лет на тебя пашу, я здесь все знаю! Я все за тебя делал, все отчеты за финансами слежу, я за тебя в эту встречу летал в Мумбаи. Я из-за этого 4 раза от тифа лечился. Ты че?
1: Ты?
2: Задолбал. Тупой, блин. Ни одного намека не понимаешь. Сижу тут перед тобой, блин, как это. Да? Сам, блин, следи за своим филиалом. Идиот, блин.
0: Ербол, ну ты...
2: Я увольняюсь нахрен, понятно?
0: Куда ты увольняешься?
2: Загнется твой филиал.
0: Вот из-за этого увольняешься?
2: Пошел ты...
0: Алло, Леночка, сдай билеты Ербола. Он со мной в Москву не полетит, оказывается. Не знаю, что ты психанул, уволился.
3: Однажды в России.

Хоменко на Юмор-ФМ. Ничто так не снимает сонливость, как чашечка крепкого, сладкого, горячего кофе, пролитая на живот.

0: дружище, до чего же у тебя в торговом центре чисто? 5 этажей, 40 магазинов, все сверкает. А у меня на фабрике куда ни глянь бардак, куда ни плюнь пылище. Что мне делать?
1: Делай как я, заключай договор с ИП Зульфия Мехмеджоновна Вайнштейн.
0: Как-как? Зульфия Мехмах? Давай я лучше запишу.
2: Записывай! ИП Зульфия!

0: И что интересно, ведь она одна все это и убирает.
1: Ну, это какая-то магия.
2: ИП Зульфия Мехмеджоновна

0: Гарантия чистоты для всех и каждого. Центр профориентации звезд российского шоу-бизнеса «Займитесь делом» приглашает не очень популярных и совсем непопулярных деятелей шоу-бизнеса получить нормальные человеческие профессии.
1: Токарь, слесарь-сантехник, оператор ЭВМ, повар, машинист электровоза и многие другие.
0: Артисты и блогеры, помните, стране нужны ваши умелые рабочие руки. А ваши сторис, песни и клипы стране не нужны.
1: Займитесь делом. Сперва станок, потом ТикТок.
0: Только в этом месяце значительные скидки на переобучение блогеров и бизнес-коучей.
1: Приведите с собой товарища по цеху, и уже через 6 месяцев слово «цех» заиграет для вас новыми красками.
0: Центр профориентации звезд российского шоу-бизнеса. Займитесь делом. Подробности на сайте .лучшенепой.и. Девушки, которые приехали поступать и не поступили. С каждым годом их становится все больше. Кто протянет руку помощи, накормит, обогреет и купит билеты домой?
2: Благотворительный фонд «Наташа».
3: Вы служите украшением стола? Вас как рыбу к пиву подают? Любой, кто заплатил, имеет все права? Обратитесь к Наташе.
4: Вас ждут теплое пальто, тарелка супа и билет домой к маме в Мухопопинск.
2: Благотворительный фонд «Наташа».
4: Обратитесь и катитесь.
2: Наша
4: общая социальная ответственность. Подробности на сайте огнеотеля такзаманчивогорят.рф.

Радиоканал «Юмор-ФМ». Регистрационный номер, серия L, номер FS-77-82-609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 июня.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: В детстве жена мечтала, чтобы ее забрал прекрасный принц. Теперь я мечтаю, чтобы ее забрал прекрасный принц.

0: Канделаки, мы начинаем шоу «Самый умный наставник». Сейчас я буду задавать вопросы каждому наставнику поочередно. Ваша задача – правильно ответить. Ну что ж, мы начинаем. Итак, Артем, как на заправках обозначают дизельное топливо?
1: ДТ.
0: Верно. Марина, назовите инициалы Дмитрия Тимофеевича.
2: ДТ.
0: Верно. Сергей, продолжите название города Кронштадт.
3: ДТ.
0: Верно. Алексей, что будет со словом ДТП, если оно попадет в аварию и потеряет последнюю букву?
4: Что?
3: ДТ, говорю.
4: ДТ.
0: Молодец. Артем, с каким звуком движется поезд?
1: ДТ, ДТ, ДТ, ДТ, ДТ, ДТ.
0: Верно. Марина, загадка. А, Д, Т, Б сидели на трубе, а упала Б пропала. Что осталось на трубе?
2: ДТ.
0: Верно. Сергей, назовите пятую и 21-ю букву алфавита. Скорее думаем.
3: ДТ.
0: ДУ, повнимательней. Алексей, уберите одну звонкую согласную из названия группы, которая знает, что осень – это плачущее небо под ногами. Скорее.
4: Вашу мать.
0: Думаем.
2: ДТТ, убери Д.
0: Две буквы.
4: Пусть будет ДТ.
0: Верно.
3: Подошло.
0: Артем, как будет звучать аббревиатура СССР, если Союз Советский заменить синонимом «дружеское товарищество»?
1: ДТСР.
0: Я мисс, но ответ верный. Марина, если во всем мире слог «ма» поменяют на «дт», каким будет первое слово ребенка?
2: Я не расслышала вопрос. «Д-д-д-д-д-д-д».
0: Верно, верно. Сергей, какие планы можно попробовать, если план А, Б, С, И, Ф, Г, Х, И, Ж, К, Л, М, Н, О, П, Q, Р, С, W, Z провалились?
3: Д, У? Или ДТ?
0: Смешно. ДТ. Верно.
4: У меня досрочный ответ, ДТ.
0: Неверно, подумайте.
4: Я думал, я понял правила
0: Артём,
4: игры.
0: Артём, первые две буквы, которые пришли на ум.
1: ДТ.
0: Верно. Марина, буквы. Какие буквы похожи на перевернутую голову коровы и на открытый зонтик?
2: Да и ты.
0: Верно. Сергей, что слышно, когда быстро говоришь «да и ты»?
3: Да и ты.
0: Да. Алексей, какие две буквы изображены на логотипе фирмы Dolce & Gabbana?
4: Dolce & Gabbana?
0: ДТ, молодец!
4: Я так далеко никогда не проходил.
0: Как можно назвать пять прикольных ребят в черно-белых костюмах? Время вышло. Подумайте, это легко.
1: ДТ.
0: Блестяще. С вами была я, Тина Канделаки. Я закончила, теперь закончит ДТ.
5: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35-00-279 для лиц старше 16 лет.
6: Хорошая погода.
7: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями без осадков. Температура воздуха днем и вечером плюс 16, плюс 18 градусов. Ночью до плюс 12. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду.
6: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98. Акция действует до конца июня.
8: Автомобили «Лада» – это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене – от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
9: Указана стоимость автомобиля «Лада» грантов комплектации «Стандарт Плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция действует до конца месяца.
10: В медицинском центре «Магнит Плюс» принимают ведущие врачи-неврологи Вологды с большим опытом работы. Беспокоит головная боль, боль в спине и конечностях? Запишитесь на прием уже сегодня, чтобы жить активной и полноценной жизнью. 212-444.
11: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Позвольте себе сиять. Нежные и яркие украшения из золота и серебра подчеркнут вашу красоту. Создайте образ, в который влюбляются с первого взгляда. Ждем вас на выставке-продаже Герцена 68 и Карла Маркса 105, ТЦ «Апельсин».
9: Акция действует до конца года.
5: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить вместе.
4: Давай поженимся.
1: А у нас будет девочка.
5: А мой внук. Сам сыном я родился.
1: Ты мой сокол.
6: Ты мое счастье, Василий.
7: Ты мое солнышко.
8: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебя люблю.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Больной, вам прописаны свечи. Приготовьте, пожалуйста, канделябр.

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Мужчина заходит в аптеку. Презервативы есть? Он говорит, разумеется. 200 штук. Ух ты, пакет надо? Он говорит, нет, ну что, она у меня красавица.
2: Из серии про блондинок, там же огромное количество анекдотов, когда две блондинки елку выбирали в лесу, бродили практически до звезд на небе. Весь день. И вот уже одна стоит по пояс в снегу, говорит, ну ничего не поделаешь, придется взять без игрушек.
1: Чрезмерное употребление алкоголя может вызвать женщин с низкой социальной ответственностью.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
3: Жизнь как рояль. Для кого-то спирт, для кого-то музыка.
0: И все танцуют. Выходным и большим праздником. Вечером с 6 до 10.
4: Танцуют все!
0: Шутки и танцы.
3: Гражданин, вам песня. Пляшите.
0: На Юмор-ФМ. Категория 16+.

0: Антон Бурный и Ольга Мажара на Юмор-ФМ.
1: Добро пожаловать во второй день лета, друзья. Шутки шоу приветствует всех, кто настроен на первое юмористическое. Здесь в студии МРФМ Ольга Мажара. Оля, доброе утро и тебе.
2: Доброе, бодрое, Антон Юрьевич Бурный и тебе. А кто еще нам скажет, вернее не скажет, ну да, что-то скажет и пожелает доброго, бодрого, хорошего настроения.
1: Ну вот насчет улыбок. Пожелания доброго, бодрого и так далее, а вот на провокации на улыбки будут обеспечивать, собственно, самый лучший денеджер, Клявер. Сатья с юмором.
2: Так.
1: На экваторе 60-минутки и совсем скоро здесь золотые номера.
2: Тот самый КВ?
1: Он самый, тот самый.
2: Класс. Ну, слушайте, тогда скорее надо, начинать. Давай скажем наше любимое, традиционное.
1: Доброе,

0: Юмор-ФМ.
1: Так, буквально вчера в шутке шоу в лице меня, соответственно, и госпожи Мажары наткнулись вот на какой интересный лайфхак. Как снизить тревожность? Оказывается, не нужно тоннами пить магний, не нужно там медитировать по 30 минут в день. Достаточно просто на 40 секунд высунуть язык изо рта.
2: А ты знаешь, кстати, это сложная задача. Я на 40 секунд прям не смогла вытащить, 30 секунд максимум. А дальше мне что-то стало прям, ну, лениво.
1: Тревожно. Язык так долго находится вне тела, да? В общем, мы хотим сегодня поговорить вот о чем. Давайте попробуем друг другу жизнь упростить и делиться с вами какими-то известными вам лайфхаками.
2: Mm-hmm. Ну, слушай, у меня очень простой, значит, лайфхак. Если у тебя есть рукастый сосед, можно вообще ни о чем не переживать. Да,
1: обязательно заполучи его номер телефона.
2: У меня рукастовый. Он есть.
1: Если у тебя есть рукастый сосед, обязательно заполучи его номер телефона.
2: Это, конечно.
1: Вот, пожалуйста,
2: безусловно.
1: Такой лайфхак. Немножко его трансформировал, модернизировал.
2: Спасибо,
1: твой немного.
2: Спасибо, да.
1: Ну или взойди, постучи в дверь.
2: Как вариант. А у тебя, Антон?
1: Знаешь, вот как подавить себе желание чихнуть?

0: В общем, друзья, мы готовы принимать ваши лайфхаки. Пишите, двери веселого чата открыты, координаты прежние, 915-0303-567. Ну, а мы точно знаем, чем поднять вам настроение.
1: Да, мы же обещали, поэтому он вернулся. Тот самый КВН на Юмор-ФМ.
2: Юмор-ФМ представляет. Снова в нашем зале. Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Утомленные солнцем». Город Сочи.
3: Проходим, молодежь, проходим все сюда. Значит, $2000 эти хоромы ваши. Иди сюда на секунду. Молодец, 3 мухи на тебе поймала. Слушай, эти мухи надоели уже жизни.
4: Бабушка Сиронош, а где... Бабушка Сиронош, а где в Сочи можно снять квартиру за 100 рублей?
3: Здесь недалеко, в 1976 году.
5: Скажите, бабушка Сиронош, это ваша фотография?
3: Нет, слушай, это муж мой покойный, Хвича, царствие небесное. На футболе умер.
5: Как на футболе?
3: Вот так, пошел на стадион, болельщики вальну делали, захлебнулся. Уважаемый человек был. На похороны знаешь, сколько народа пришло? Гроб в двух местах пришлось ставить. Алло, Барифов, привет, Вартануш. А где? Конечно, узнала тебе, да. Я на твой звонок любимый мелодия твой поставила. Бэчлоу Нига. Да-да, под которую мы на МКАДе на Ламборджини перевернулись. А ладно, сейчас времени нет, потом поговорим. Я занята, прости. Слушай, эти тараканы, что за люди? Бесплатно хотят жить у меня. Вы же эти КВНщики, да?
6: Да, да, да.
3: Галустян ваш негодяй чистый. Души подглядывали за мной. В сауну меня приглашал, не знаю, на что рассчитывали. Молодцы, приятного отдыха всем.
2: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Аква Плюс держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Элит – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Эластид Суперфлекс – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации,

0: Устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers. Всегда заметное качество.
1: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались мясной гурман. Но напал дракон и всех съел.
2: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
3: Мясной гурман. Это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
4: Мясной гурман. Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Шевченко на Юмор ФМ.
1: Иногда мне кажется, что я занимаюсь какой-то фигней, но потом вспоминаю, что мне за это платят, и сразу становится легче.

0: сегодня прощаем жизнь себе и другим, делимся лайфхаками и, собственно, самое интересное озвучим в эфире МРФМ. Роман написал следующий. Лайфхак жизненный. Так. Перед варкой пельмени кипячу воду в электрочайник. Тоже так делаю, когда нужно ускорить процесс.
1: Собственно, для этого и нужно. Из-под крана просто наливаю горячую воду сразу.
0: А в чайничке вскипятишь в электро, и все, у тебя сразу кипяточек. Закидывай туда пельмени, не хочу. Собственно, как и делает Роман. В общем, это быстрее, чем ждать закипания кастрюли на плите. А вот после закипания пельмешек вливаю кружку холодной воды. После повторного закипания пельмени готовы. Не нужно засекать время.
1: То есть они там прям альденты, что ли, случаются такие?
0: Видимо, до полной готовности все-таки доходят они. Первая часть лайфхака придумана мной. Также работает и с макаронами. А вот вторая часть — это уже семейная, неизвестная с какого поколения.
1: А вот, кстати говоря, по поводу макарон. Говорят, что их нужно уже в кипящую воду кидать. Но на самом деле мне как-то попался видос, и там умная женщина объясняла, что прям в холодную еще. Потому что они там как-то раскрывают клейковину, траливали. На самом деле, реально, получаются очень крутые вкусные пельмени. В холодную кидаешь и доводишь до кипения.
0: Или макароны все-таки.
1: А я что сказала?
0: Про макароны начала, закончила пельменями.
1: А, да?
0: Что в холодную воду бросать, Оля?
1: В холодную воду бросать нужно макароны.
0: Я, кстати, и так готовил, и в холодную воду бросал, и после закипания. Разницы большой на самом деле не почувствовал.
1: Да нет, конечно. Вот Александр написал, что если отключили отопление или просто дома стало некомфортно прохладно, то вместо обогревателя включайте пылесос, ну, если, конечно, он не маленький такой на ручке, и он потребляет больше киловатта, и частота будет, и тепло. В смысле, это двигаться надо, что ли, получается?
0: И подвигаешься заодно, да, действительно, калории сожжешь лишние. Да, жалко, с роботом-пылесосом не прокатит такой вариант.
1: Однозначно не прокатит. А еще можно просто обниматься с кем-то милым. Все, Антон улетел куда-то.
0: Продолжаем принимать ваши варианты. Двери веселого чата открыты. Друзья, 915-0303-567. Делитесь известными вам лайфхаками, чтобы упростить.
1: Или придумывайте.
0: Можно, кстати, да, попробовать. Почему бы и нет. Нам придумывать ничего не нужно. Есть лайфхак для поднятия настроения.
1: Прямо сейчас, кстати говоря, этот лайфхак и появится. Сатья с юмором на Юмор-ФМ.
2: Юмор-ФМ представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Марина, менеджер из Москвы, спрашивает.
3: Да, здравствуйте, Сатья. У меня такой вопрос. Сейчас в сети и вообще в целом, даже по миру, отслеживается такой тренд, где женщины старше мужчины. Но есть осуждение, что женщины старше, это значит там в роли мамочки или еще что-то. Много мемов в сети на эту тему, что там мальчик еще маму потерял. Вот. И расскажите вот ваше мнение, к чему это может привести. Спасибо.
2: Сатья отвечает.
4: Даже с зайцем цирки можно построить отношения. Это не проблема. Это не проблема. Вопрос, какие отношения вы хотите. Отношения бывают патриархальные, матриархальные и равные. Патриархальные, где локомотивом является мужик, а женщина едет в вагоне. Она уголь этого локомотива. Здесь хорошо, чтобы мужчина был сильней, опытней, мог за собой тащить. Женщина от этого кайфует, его вдохновляет. Очевидно, что неплохо, когда мужчина старше. Потому что, ну что это за локомотив, который, ну, когда ты выходила второй раз замуж, он был октябренком. Ну, допустим, это странно, эта вся история. Где-то я слышал даже такую цифру, 5-7 лет, неплохо. Мужчине надо это время, чтобы тебя превзойти, чтобы стать опытом. Ему же надо этот опыт получить, эти качества развить, где бы он развил. И ты его должна, по идее, в патриархальных отношениях воспринимать как более старшего, более сильного, более мудрого. Тебе легче подчиняться, тебе легче служить. Жить, принимать заботу от такого мужчины. Есть равные отношения, это ровесники, которые тусят уже с 14 лет, у них как бы все хорошо, они все вместе, мы с утюгом вместе, они вдвоем схватили, потащили клетчатую сумку на румынскую границу, то есть мы вдвоем, мы добьемся, мы сделаем. Да, нужен ровесник, у вас общие песни, у вас общие фильмы, у вас что-то все общее, ну просто у него пиписечка внешняя, у тебя внутренняя, все. Взяли холодильник в ипотеку вдвоем, родили детей по очереди, он родил второго. Все, у вас равные отношения, независимые, вы разбежались, сбежали, все хорошо. Такие отношения. Есть матриархальные отношения, где женщина хочет доминировать. Она хочет быть успешной, она не хочет зависеть, она хотела бы сама давать ему карманные деньги. А рядом у нее Павлик, которого она усыновила, который копит на наушники, который, просит зимнюю резину, говорит, Елена Сергеевна, хотели бы сырники сегодня со сметанка или морожковое варенье достать. Разный формат. Под разный формат выбираете. А иногда женщина говорит, я хочу замуж, я хочу девочка, я хочу на ручки. Мне 39 лет, а Валерий 24 там. А Валера? Валера еще на третьем курсе где-то учится. Ну, он у него задолженности по дискалоидной химии. Понимаете? Поэтому осуждение, ну какое осуждение, господи, вот зайди в интернет, посмотри, там сплошное осуждение. Не надо слушать мнение людей, которых ты не знаешь. Это могут быть плохие гады.
1: Спасибо.
2: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на юмор.

0: Центр.
1: Шутки, песни, плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды. Плюс Надежда Ангарская. Плюс фантастический Стас Ярушин.
2: Когда я стану старым, я буду ходить с телефоном своих детей и с телефоном их детей.
1: Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб, категория 16+. Реклама.
3: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
4: А поехали всей семьей!
5: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
6: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
7: Подробнее на билайн.ру. 12+.
8: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
9: Столько условий.
10: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
11: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее.

0: Вы продолжаете делиться полезными жизненными лайфхаками. Мы продолжаем все это дело озвучивать. Вадим написал в ВК следующий веселый чат. Потеряли ключи, начинайте искать. И найдете. На видном месте через полдня.
1: Да, ну или в руках. Бывает такое тоже. Олеся, вот, кстати, классный лайфхак для всех кошатников и собачников тут предлагает. Значит, шерсть с постельного белья, с одежды. Во время стирки запросто убирается столовым уксусом. Нужно взять 2 столовые ложки этого самого уксуса и пару теннисных мячиков. Все это помещаете в барабан стиральной машины вместе с моющим средством. И все. Слушайте, ну это пока звучит прям как магия. Но я попробую, кстати.
0: Для чего там теннисные мячики, пытаюсь понять? Видимо, вся шерсть на них оказывается.
1: Ну, а вот попробуй. Хотя нет, у тебя нет животных.
0: Это надо сначала завести кого-то, чтобы попробовать, да.
1: Да-да-да.
0: Либо
1: да.
0: К кому-то в гости сходить.
1: И обваляться, да?
0: Ну,
1: хочешь, там... Я тебе, в принципе, могу с собой
0: принести. Спасибо, не надо, не нужно. Спасибо, Оленька, за заботу. Я как-нибудь так, знаешь, теоретически этим лайфхаком воспользуюсь. Андрей пишет, если вы в меру упитанный мужчина в самом рассвете сил, который любит пошалить.
1: Так.
0: То, чтобы уберечь свою жену от преждевременного износа, обратитесь за помощью к отзывчивым соседкам.
1: Да что вы говорите? И как, Андрей, работает такой лайфхак или нет?
0: Да, потом нужен какой-то лайфхак, чтобы скалкой по одному месту не получить.
1: Да-да-да. Чтобы эти самые отзывчивые соседки не стали претендовать на руку, сердце
0: и жилплощадь, да?
1: Паспорт и жилплощадь, конечно.
0: Продолжаем принимать ваши варианты, друзья. Делитесь лайфхаками какими-то полезными. Как открыть банку, например. Это, кстати, очень легко сделать. Это магазин. Да, например, соленье ты покупаешь, которое откручивается. Вот так, ручки в замочек, сдавливаешь крышку, так. Воздух заходит, все, банк открывается легче.
1: А я нож беру и вот
0: либо
1: так
0: ножичком,
1: вот
0: этот,
1: и вот, и все получается.
0: Тут ножичком опаснее немножко эта схема.
1: А я, знаешь, не ищу легких путей.
0: А я знаю, Оль. 915-0303-567.
2: На Юмор-ФМ.

0: Это вам не шутки. Это шутки шоу. Каждое утро на Юмор ФМ.
1: Напоминаем вам, дамы и господа, что у вас есть отличная возможность обзавестись собственным автомобилем в 2026 году. В самом разгаре наша суперигра «Автомобиль за улыбку».
2: Да, и вы успеваете еще наулыбать, так сказать, себе автомобиль. Просто поделитесь улыбкой на сайте веселаярадио.ру, и все, вы в игре. В любую секунду, в любой момент здесь появится как раз-таки та самая шутка Николая Фоменко, повторив которую, вы заберете и 3000 рублей тут же сразу.
1: И путевку. Суперфинал, соответственно. А еще вторник — прекрасный день для того, чтобы обзавестись нашими фирменными кот-носками.
2: А это потому, что кот-носочки нужны для того, чтобы потом кататься... Вот
1: чтобы в них на педали лежать.
2: Да-да-да-да-да. Звоните скорее. 229-2909, код Москвы 495.
1: Ну а пока встречаем Дениса Клявера. Он же самый лучший Дэн в эфире Юмор ФМ.
0: Юмор ФМ представляет.
3: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
3: Сводки с полей. Сельхозсобрание, встает председатель и говорит: значит, дорогие колхозники, в прошлом году мы с вами посеяли 10 га пшеницы, их всех сожрал хомяк. Значит, в этом году мы посеяли 15 га пшеницы, их опять сожрал все хомяк. В следующем году мы с вами, товарищи колхозники, посеем 30 га пшеницы, пущай эта тварь подавится. Нажми на кнопку, получишь результат. Ну или внимательно читайте инструкции. Подходит шеф к уничтожителю бумаги, но он же Шрёдер, и спрашивает у секретарши: Машенька, а какую тут кнопочку нажимать? Да не надо чего нажимать, просто вставляйте бумажку, и все. Шеф вставляет бумажку, и она исчезает в Шрёдере. Шеф смотрит на все это и говорит: Маш, а мне вообще-то 3 копии надо было. И снова в эфире «Секреты высокой кухни». У известного ресторатора Рабиновича берут интервью. Скажите, Рабинович, а правда, что у вас подают вот те самые котлеты из рябчика?
4: Он говорит: да, почему бы нет? Но это же очень расточительно.
3: Ну, да, но мы добавляем туда немножечко конины. В какой пропорции, извините, можно уточнить? Да все по-честному. 1:1. Один рябчик, один конь.
0: Самый лучший Дэн.
3: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ.
5: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
6: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха днем и вечером плюс 16, плюс 18 градусов. Ночью до плюс 12. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
7: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
8: В люксе?
9: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
8: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
10: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет, советские бани. Советский проспект, 27А, телефон 500420. С легким паром!
11: Офис Маркет. Территория комиссионной и новой мебели. Кресло компьютерное, офисное от 1490 рублей. Вологда, Белозерское шоссе 9, второй этаж. Акция действует до конца года.
12: Позвольте себе сиять. Нежные и яркие украшения из золота и серебра подчеркнут вашу красоту. Создайте образ, в который влюбляются с первого взгляда. Ждем вас на выставке-продаже Герцена 68 и Карла Маркса 105, ТЦ «Апельсин». Акция действует до конца года.
5: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Я раньше жил в съемной квартире. Потом занялся инвестициями, потом рассказал о них хозяину квартиры. И теперь мы снимаем квартиру вместе.

0: Double Battle, наш вокально-речитативный эксперимент прямо сейчас состоится в эфире Юмор-ФМ. И у вас, друзья, есть отличная возможность обзавестись фирменными кот-носочками Юмор-ФМ, соответственно.
1: Да, для этого возьмите в руки ваш мобильный телефон и приготовьтесь раньше всех написать на наш номер. +7 915 0303567. Принимаем СМС, пишите в Макс или в телегу.
0: Что будет происходить? Услышим припев известной песни, которую мы с Ольгой Сергеевной на свой лад переделали и исполнили. Угу. Песня может быть как детская, из какого-то мультфильма, либо же кинофильма, так и вполне себе взрослая, какой-то современный хит, либо же хит недавнего прошлого. Факт остается фактом. Хотя бы раз в жизни вам эту композицию слышать доводилось.
1: Факт остается фактом. Вы точно знаете эту песню. А значит, шанс забрать у нас фирменные коты-носочки, но очень и очень велик.
0: Кто первый с правильным ответом, того и, собственно, фирменный подарок Юмор-ФМ.
1: Да, поэтому все внимание на Юмор-ФМ и возьмите в руки мобильный телефон. Удачи.
0: Поехали.
1: Это Юмор-ФМ.
2: Шутки-шоу.
1: Антон Бурный.
2: Ольга Маржара.
1: И вы вместе с нами.
3: Yeah. Вот я смотрю и глазам не верю. Ночь, океан, красотка на двери. Хотя в интернете ступай посмотри.

0: Слушайте, ну я не думала, что будет прям вот ну, настолько сложно. Тут, значит, на «Титанике» предлагают...
1: Да, случился у нас так легкий так называемый затык.
0: Диссонанс. Но там действительно речь шла про «Титаник», но там еще были подсказочки. И, в общем, правильный ответ какой? Просто... И, кстати говоря, раньше всех Олеся написала «Айсберг». И была абсолютно права. Так что поздравляем. Фирменные кот-носочки Юмор ФМ достаются вам. Ура, ура!
1: Олеся, пусть они вам подарят и тепло. Это ногам, соответственно.
0: Братск, кстати говоря, вот Олеся успела написать. Город Братск теперь будет обладателем стильной Олеси в стильных, потрясающих кот-носочках. Причем, кстати говоря, с января человек пытался выиграть. И вот сегодня наконец-то получилось.
1: Олесь, поздравляем вас! Double battle!

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО Альфа-банк 16+.
3: Да все без...
4: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
4: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.

0: и Ольга Мажара. Это вам не шутки. Это шутки-шоу на Юмор-ФМ.
1: Добро пожаловать в новый час всем, кто с нами. Мы сегодня делимся с вами, точнее, вы сегодня с нами делитесь лайфхаками, какими-то известными, чтобы упростить жизнь. Мы все это дело озвучиваем, а откуда появилась такая тема эфира? Мы с Ольгой Сергеевной наткнулись вчера на вот такой лайфхак. Чтобы снизить тревожность, нужно высунуть язык на 40 секунд изо рта.
2: Да, вот попробуйте, кстати говоря, особенно если вы едете сейчас за рулем или в общественном транспорте, как минимум, ну, станет веселее окружающим.
1: Может,
2: и вам.
1: Да, может быть, не вам, но окружающим точно.
2: Вот Ян, кстати говоря, поделился своим лайфхаком. Как найти очки? Вот у меня мама говорит, целый час искала очки и нашла их у себя на голове. Так что, если потеряли очки, ищите их на голове. Всем хорошего дня.
1: Но в первую очередь действительно стоит посмотреть там.
2: Да, почему-то все такое, знаешь, самое сложно находящееся находится в самых неожиданных и простейших местах.
1: Неспроста появилось это, да, высказывание? А слона-то я и не заметил.
2: Да, слона-то я тоже не заметила.
1: 915-0303-567, двери веселого чата открыты. Здесь шутки-шоу, здесь Ольга Мажара.
2: И Антон Бурный. Всем приветики.

0: 22 июня на календаре. Давайте пробежимся дружно по списку праздников, которые выпали на день сегодняшний. День лысых мужчин отмечается, пожалуйста.
1: Поздравляем всех и нашего любимого продюсера особенно.
0: Да, ты... всех блестящих головых.
1: Да, я хотела сказать, Никит, ну ты же самый любимый наш лысый продюсер. Слушает. Других у нас просто...
0: Слушает, наверное, сейчас.
1: Конечно, улыбается, наверное. Или чем-то другим, не знаю.
0: Возможно, даже материться. День здорового питания также выпал на этот вторник.
1: А я не готова сегодня. Ну, были планы.
0: Ты знаешь, Оль, я не только сегодня не готов. Я вот поймал себя на этой мысли, да. Ну, как отказаться от вкуснейшего, чем-нибудь вреднейшего?
1: Драников, например. Почему-то сейчас вот они пришли мне в голову, и я подумала, надо их вот надранить сегодня вечером.
0: Не самая, конечно, вредная еда, которую можно поесть, но в целом
1: драники — это жареная картошка. Ну, это вредненько.
0: Не знаю, мне кажется, есть и повреднее кое-что.
1: Да? Ну, давай накидаем варианты в следующем часе, да?
0: А еще Международный день блудниц.
1: О, а как так получилось, что, значит, лысые мужчины тут практически в одном ряду с блудницами?
0: Совпадение?
1: Не думаю.
0: Такой набор праздников выбирайте, что больше нравится, и отмечайте.

0: песни «Плюс» все здесь. Надежда Ангарская.
1: Приветствую, приветствую всем, кто меня слышит.
0: Меня зовут Стас Ярушин, и вот он, тот самый «Плюс». Надежда, представь нашего гостя.
1: Популярный актер, музыкант, звезда сериала «Универ». Встречайте, Виталий Габурский!
2: На Юмор ФМ.
1: Стас.
0: Так, я, да?
3: А у нас во дворе нет девчонок вообще. Нет девчонок вообще. А у нас во дворе, потому что наш двор расположен в тюрьме.
1: А, так, что я, получается, да? На отдых люди русские отправятся и вроде от других не отличаются. Но есть особенность одна бесспорная. Носочки белые, носочки белые, носочки белые, носочки белые, сандали черные. Это же правда.
0: Да. Я сам люблю, знаешь, как носочки белые, но не сандали черные, какой-нибудь постельнее обувь, типа шлепок, ходить люблю. И даже один раз, я помню, где-то в социальных сетях выложил, там столько хейта получил.
1: Ну и класс.
0: Я щеляб. Виталич.
4: Рабы, фазаны, пальмы, кони, негры. Всем эти кадры щекотали нервы, когда кнутом в момент святого пыла рука порола, а душа любила. В укор обычной телепередачи в том сериале было все иначе. Рабыням поклонялись как богине, но что от тех времен осталось ныне? Только имя.
0: Какое же?
4: Изаура, Изаура, Изаура, Изаура, Изаура, Изаура.
1: Там еще много Изауры, посмотрю тебе.
0: Все.
1: Все, да?
0: Сколько серий, столько и Изаур. Ой, у меня такая короткая, но такая прекрасная.
4: Везут в больничку кота и чики-чики-чики-чики-чики там.
1: Кот-еврей?
0: Кот-еврей. Кот-еврей.
1: Так, а что, я, моя очередь?
0: Да, твоя.
1: Шинанай да опа, шина-шинанай, у Барри Алибасова такой пароль Wi-Fi.
0: Я просто представил, приходишь к Барри Каримовичу домой. А у вас есть Wi-Fi? Да, шинанай, да опа. Шина, шинанай. А я прошу прощения, я написал полностью, он говорит, а, не подходит. Он говорит, а там первая буква с большой. Нормас. Виталий.
4: Я умею сокращать все на свете. Сокращаю имена и слова я. Подошел ко мне Аркадий Укупник и спросил, как будет он сокращенно. Ау, ау, ау.
2: На Юмор ФМ.
0: Друзья, аплодисменты, Виталий Гагунский.
1: Ну, мы возьмем небольшую паузу, очень скоро вернемся на Юмор ФМ с новым звездным гостем.
0: Стас Ярушин, Надежда Ангарская. Еще раз спасибо Виталию Гагунскому. До новых встреч на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
2: Качественные, конечно.
3: Надежные, чтобы потом не было проблем.
1: Долговечные, проверенные временем. Именно такими являются материалы «Болос». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болос» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болос».
4: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
5: Акция действует до конца июня.
6: Автомобили «Лада» – это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене – от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
7: Указана стоимость автомобиля «Лада» грантов комплектации «Стандарт плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Акция действует до конца месяца.
9: Полный спектр услуг УЗИ на аппарате экспертного класса. Оперативная, качественная и точная диагностика в кратчайшие сроки и без вреда для организма. В медицинском центре «Магнит Плюс». Звоните 212-444.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Я перестал смотреть телевизор 5 лет назад, когда пульт упал за диван. Оттуда еще никто не возвращался.

0: всегда есть что рассказать, есть чем с вами поделиться. Если вы считаете себя, например, человеком нетерпеливым, это новость специально для вас. Помните об этом. А, значит, в Аргентине попытались приготовить гигантский 750-метровый сэндвич и, соответственно, установить очередной рекорд Гиннесса.
1: И что, не получилось приготовить?
0: Есть нюанс, да. Приготовить получилось.
1: Так.
0: Но из-за задержек с приготовлением десятки тысяч зрителей, но слишком долго ждали дегустации.
1: Голодных зрителей.
0: В общем, да, растащили в какой-то... Терпение закончилось, или в какой-то момент этот сэндвич растащили, но в итоге не успели зарегистрировать рекорд официально.
1: Ну, хоть поели люди.
0: Знаешь, все равно, да, в сводку новостей мировых они попали в любом случае.
1: Вот, слушай, я на самом деле вот поражаюсь людям, которые приходят на разные вот такие дегустации. Они даже не боятся лезть под нож людей, которые режут. Что значит вот вижу цель, не вижу препятствий?
0: Да, там иногда, что называется, забрало падает и все.
1: Да, да. Но не будем про забрало. Хотя нет, кстати говоря, про забрало в частности, отчасти и поговорим.
0: Так.
1: Но это из разряда, знаешь, что первые 40 лет мальчика, они самые трудные.
0: Общеизвестный факт. Да.
1: Общеизвестный факт. А тут появилась интересная статистика. Значит, аналитики страховых компаний посчитали данные за первые 5 месяцев этого года.
0: Так.
1: И выяснили, что мальчиков в России страхуют почти в 2 раза чаще, чем девочек.
0: Чертовски логично. Потому что девочки вряд ли побегут на стройку играть в прятки, правильно?
1: Это как минимум, да. Ну и еще, конечно же, это защита от спортивных травм и вот таких вот всяких вот...
0: Ну, разумеется.
1: Игр, но и девочки тоже бывают, знаешь.
0: Знаю.
1: Откуда ты знаешь?
0: Потому что некоторые с нами тоже бегали на стройку в прятки играть.
1: Да ладно.
0: Угу.
1: Ну, видишь, какие они.
0: Но то, что мальчиков страхуют чаще, ну, здесь вообще, собственно, все логично и понятно.
1: 64% это мальчики, и 36% только страхуют девочек. Вот,
0: я думал, кстати, поменьше будет процент.
1: Думал?
0: Да.
1: Ну, а вот видишь, как 36. Оно все получилось. Вот так там. Так что следите внимательно за детьми, будьте рядом. И, кстати говоря, с прошедшим днем детей.
0: И себя берегите в том числе.
1: Да, и себя берегите.
0: Это шутки шоу, давайте продолжать. Не забывайте также, друзья, с нами делиться лайфхаками какими-то, ну, бытовыми, чтобы упростить себе жизнь, как открыть банку, как заставить подростка убраться, делать генеральную уборку в комнате.
1: Зумера.
0: Да, и так далее и тому подобное. 915-0303-567. Ну, еще пара слов о тех, кто отвечает за юмор в рамках 60-минутки.
1: А Николай Фоменко скоро представит 5 шуток про пятницу. А еще раньше здесь кто?
0: Гар Дмитриев. Детские перлы, свеженькие, специально для вас в рубрике «Угарный папа». Делаем приемник громче, улыбаемся.
2: Юмор ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
3: Привет, меня зовут Гар Дмитриев. Я считаю, что можно бесконечно слушать, как трещит костер, как плещется вода и как шутят наши дети. Треск костра и плеск воды оставим для Грушинского фестиваля, а у нас юмор дошкольного и школьного возраста. Только лучшее. 3, 2, 1. Приступим.
2: «Угарный папа».
3: Послушав на ночь сказку «Волк и семеро козлят», 4-летняя Соня задала вполне логичный вопрос. А где все это время был папа-козел? Стасику 4 года. Бабушка читает ему на ночь сказку. Стасик перебивает ее. Бабушка, ты хорошо читала книгу. А теперь выключи свой звук, я буду спать. Из школьных сочинений Васи. Трудоголик умрет раньше. А лентяй проживет долгую, но бесполезную жизнь. Емельяна Пугачева приговорили к смертной казни через помилование. Дантес не стоил и выеденного яйца Пушкина.
2: Угарный папа.
3: 4-летняя Настя просит маму. Мам, выроди мне братика. Это вопрос к папе, дорогая. Ну, мам, папу я хотела попросить выродить щеночка. Ксюша, 3 года. Соседка ее спрашивает. Ксюшенька, кто тебе такой красивый костюмчик купил? Мама. Она долго-долго не ела, вот и купила. Тимофей 4 года 4 месяца. Проверяют слух у врача в поликлинике. Врач шепотом. Газировка. Тимофей шепотом. Мне нельзя. Мама говорит, что если я буду пить много газировки, я стану толстым, как папа. хорошего понемножку. Пойду полистаю Telegram Юмор ФМ, ну тот самый, куда вы отправляете смешные истории про ваших детей. Надеюсь, найду там много вкусного и смешного. Вкусное съем, смешное озвучу. Да, кстати, если вы забыли номер, напоминаю. +7 915 0303 567. Всегда ваш Гар Дмитриев. Чао.
2: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор ФМ.

0: Реклама. Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
1: 14,6-дюймовый мультимедиа доступный в комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 13+.
2: Что может быть лучше крутой цены в Ашан? Крутая цена надолго. Приходите в Ашан и покупайте колбасу «Папа может» с индейкой 400 грамм всего за 139,99 до 10 июня. И не переживайте, что цена изменится, потому что в Ашан крутые цены – это надолго.
3: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Милка». Молочный в ассортименте 80-90 граммов 114 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте!
6: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам», «Кредитные карты», «Кредитная карта Платинум», «Срок акции», «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» май-июнь 2026-го, с 13 мая по 21 июня 2026-го. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
8: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
9: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: В Катю никто не бросал мелочь, потому что она была не фонтан.

0: продолжаем разбираться, как вы упростите себе жизнь. Да и с помощью ваших советов другим тоже. Евгений написал веселый чат, чтобы упростить жизнь себе, нужно что-нибудь купить жене. Я вот когда купил швейную машинку, целый год наслаждался свободой, пока она училась строчить.
1: Молодец, Евгений, молодец.
0: Вот ты, Оля, как бывшая обладательница
1: швейной машинки,
0: да. Насколько это увлекательная история?
1: Ну, это увлекательно, да. Ты залипаешь какое-то время, тренируешь, так сказать, усидчивость, особенно если ты неусидчивый человек. Вот. Но в какой-то момент я поняла, что мне надоело. Ну, то есть, я умею шить, классно, но мне больше это не интересно. Вот так.
0: Окей.
1: Да. Татьяна вот, кстати, написала: ожидающим дождя не нужен там какой-нибудь шаманский бубен. Убедите меня помыть машину, и будут вам затяжные дожди.
0: Ну да, это всегда так работает.
1: Слушайте, у меня тоже есть такие подружки-соседки, которые хоба! Помыли, значит, машину, и там снег, снегодождь. Просто какая-то катастрофа такая природная случается.
0: Тут даже, знаешь, неважно, мужчина ты или женщина-водитель, это все равно работает абсолютно совсем, с любым полом.
1: Как хорошо, что у нас с тобой нет машины, и мы не можем влиять на дожди.
0: Да, Катюш нам пишет следующее. Банку можно открыть так. Сначала полить горячей, а потом холодной водой.
1: Ну, главное, чтобы она не треснула.
0: Угу.
1: Я вот просто... Ну, то... Или она треснет, и таким образом она откроется.
0: Да, но факт остается фактом, эта банка будет скрыта.
1: Ты так пробовал?
0: Ни разу.
1: Ну вот попробуй, а потом расскажи нам.
0: Ну как-то мне вот спокойнее все-таки со способом, который я рассказал.
1: Ну ладно.
0: Руки в замок.
1: Руки в замок. А еще можно, кстати говоря, с кошачьими глазами подойти к какому-нибудь сильному мужчине, и он все сам за тебя сделает.
0: С кошачьими глазами, думаю, да что ты начинаешь рассказывать вообще? 915-0303-567, друзья, продолжаем принимать ваши варианты. Делитесь известными вам лайфхаками.
2: Жуткие шоу на

0: Это вам не шутки. Это шутки шоу. Каждое утро на Юмор-ФМ.
1: Что значит, что ли, ко мне осознание пришло?
2: Какое?
1: Каникулы начались. Начались каникулы. Ну и здорово, что киноделы позаботились о том, чтобы отвлечь детей от гаджетов и сняли действительно классный фильм «Летом всякое бывает. Побег из Сколбора».
2: Ну и, кстати говоря, это кино про девочку Злату, которая не хотела расставаться с гаджетами и постоянно ссорилась из-за этого со своими родителями, с папой. Пока однажды не попала в игру. И вот смелой девочке придется принимать непростые решения, чтобы выбраться из этого квеста.
1: Интересно.
2: Представляешь?
1: Интересно.
2: Мне тоже.
1: В главных ролях, друзья, Алексей Воробьев, Алиса Клагиш и Петр Мальцев. Премьера фильма 14 июня в кинотеатре «Октябрь».
2: Ну а посмотреть на больших экранах страны «Летом всякое бывает. Побег из Сколбора» можно всей семьей уже с 25 июня. Так что все в кинотеатры. И после этого, мне кажется, дети точно не будут так часто залипать в гаджетах.
1: Вот и появились планы у нас, собственно.
2: Да-да-да.
1: Ну а прямо сейчас появится Николай Фоменко. 5 шуток про пятницу услышим в эфире Юмор-ФМ.
0: Фоменко. 5 шуток про пятницу.
3: Старинный русский праздник — вечер пятницы. Празднуется 3 дня. А кто-нибудь вообще понимает, зачем нужны эти 4 часа на работе в пятницу после обеда? Если выходные и праздники в календаре выделяют красным, то почему тогда пятницу не выделяют синим? В пятницу вечером выпей воды. Удиви печень. Ничто так не портит пятницу, как осознание того, что сегодня вторник.
0: Юмор ФМ. Шутки и песни.
4: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
5: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха днем и вечером плюс 16, плюс 18 градусов. Ночью до плюс 12. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
6: В люксе?
7: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
6: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
8: Подарки, которые вызывают улыбку. Детали, которые делают дом уютным. Магазин «Красивые вещи» – это место, где живет вдохновение. Интерьерные украшения, коллекционные куклы, сувениры с характером для вас и ваших близких. «Красивые вещи». Дарите эмоции красиво. Ждем вас на Герцена, 68.
4: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: если у тебя нет женщины, значит, у кого-то их две.
1: В очередной раз прозвучала та самая шутка Николая Фоменко, которая может сделать вас реально богаче на 3000 рублей, а также поможет заполучить путевку в суперфинал суперигры «Автомобиль за улыбку».
2: Да, и прямо сейчас вы видите, как с невероятной скоростью крутится наш улыбайзер. А это значит, что надо бы его остановить, чтобы понять, кому мы будем звонить с вопросом, какая шутка Николая Фоменко прозвучала только что. 3000 рублей приготовили, чтобы вручить тут же сразу. Ну и, кстати говоря, путевку в суперфинал суперигры «Автомобиль за улыбку» тоже, поэтому говорим наше заветное традиционное
1: 3, 2, 1, улыбайзер, стоп!
3: Автомобиль за улыбку!
2: Александр появляется в нашем улыбайзере, город Санкт-Петербург.
1: Часовой пояс тот же. В Санкт-Петербурге 8 часов 51 минута.
2: Тоже столица, только культурная, между прочим.
1: Да. Будем звонить в город на Неве, будем звонить Александру и делать это прямо сейчас.
2: Александр, у вас 30 секунд ровно на все про все. Времени предостаточно, бросайте все дела. Поговорите с нами о жизни, о шутках, а о том, как было бы здорово, чтобы автомобиль достался именно вам. В целом, такая возможность абсолютно есть у каждого. Главное, не упустить этот шанс, эту возможность и сейчас дать ответ на вопрос. Ну, во-первых, сказать «Алло».
1: Все меньше времени у Александра.
2: Александр.
1: К сожалению, нет. 30 секунд вышли.
2: Так быстро? Александр, но есть приятная новость. Может быть, вам кто-то ее расскажет. Вдруг вы нас сейчас не слушаете. Ваша улыбка остается в улыбайзере. Запросто можем позвонить вам еще раз. Но главное, чтобы в следующий раз, ну, все-таки коннект случился. И вы ответили на наш звонок и на наш вопрос. Какая шутка Николая Фоменко прозвучала только что.
1: Если вашей улыбки пока нет в нашем улыбайзере, вы знаете, что делать. Мы об этом говорим и не раз. В эфире Юмор-ФМ, сайт веселорадио.ру. Это официальный сайт Юмор-ФМ. Заходите, делитесь своей улыбкой. Сделав этот ряд нехитрых действий, вы автоматически становитесь претендентом на автомобиль за улыбку.
2: Так что всем удачи и следите внимательно за эфиром.
1: Данный эпизод игры будем завершать. Остается только снова запустить наш улыбайзер. Для чего? Для того, чтобы ваши шикарные и неповторимые улыбки продолжали радовать окружающих.
2: Ведь игра продолжается.
3: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Детская сберкарта вызывает улыбки.
3: Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
4: А поехали всей семьей!
5: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
6: Да все без...
7: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
8: Ищите на Алито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
9: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
8: Алито-услуги. Все решается здесь. Подробности на alito.ru 12+.
10: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
11: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: и Ольга Мажара. Это вам не шутки. Это шутки шоу на Юмор-ФМ.
1: Еще 60 минут эфирного времени. Голоса из ваших динамиков «Шутки шоу». Ольга Мажара, Антон Бурный. И вот что, в чем сегодня разбираемся. Точнее, просим вас поделиться с нами какими-то рабочими, жизненными, действенными лайфхаками.
2: Сергей написал нам: заказал банковскую карту для жены. Карта привязана к моему счету. И жизнь прекрасна. Сергей, идеально. Если...
1: Это для чего лайфхак, Сергей? Для того, чтобы жена была счастлива.
2: И он тоже. Слушай, она лишний раз не просит, сразу хоба, и он знает, сколько взяла.
1: Опасно, опасно. Ну да ладно. 915-0303-567, телеграм-канал Юмор-ФМ, группа ВКонтакте, группа Юмор-ФМ в Одноклассниках, мессенджер Макс, смс-сообщение. Принимаем все в веселый чат, пишите, делитесь своими вариантами.
2: А здесь «Шутки шоу» желает вам доброго и бодрого.

0: Пробежимся по тем, кто отвечает за юмор в рамках 60 минутки. Самая спортивная рубрика с оговорками спортивных комментаторов в планах. Роман Юнусов появится в подзанавес этого часа.
1: А еще раньше, кстати говоря, человек, у которого сегодня профессиональный праздник, День лысых отмечается 2 июня. Ну и мы приглашаем как раз-таки нашего блестящего соведущего где-то в середине часа на грани Джейсон Стэтхэм с рубрикой «Я такого не говорил».
0: Те самые цитаты, которые разобрали на цитаты. Но еще раньше здесь появится дядь Сережа.
1: Да, и все это будет в рубрике «Биг стендап» на Юмор ФМ.

0: Встречайте, дядь Сережа, Сургут.
1: Народ, всем привет, я дядь Сережа. Поаплодируйте, у кого есть дети? Дети у кого есть? Слушайте, а у вас уже началась вот эта история, знаете, когда разговариваешь с детьми словами своих родителей. Причем самыми дурацкими из всех, которые когда-то были сказаны тебе. У меня просто, я объясню, у меня дочка недавно отпрашивалась гулять. Я говорю, ну, 8, чтобы была дома. Она такая, типа, пап, ну почему? Лето же, каникулы. Я, в принципе, стою и думаю, ну действительно, ну почему? Ну так как я же уже сказал, я же уже папа, я произношу сакраментальное. Вот будут свои дети, поймешь.
0: И в эту же секунду про себя думаю, блин, как так? Как так? Я же обещал, что когда вот мне все это летело, когда мне все это говорили, что сам так никогда не скажу. А вот говоришь, понимаете? Говоришь.
1: Причем интонации ровно такие же, с которыми это тебе говорили. Мне кажется, там и выражение лица такое же, как у твоих родителей, абсолютно. А дети, ну, в смысле, те, которые уже твои, они на тебя в этот момент такие смотрят, знаете, как волчата такие.
0: Такое ощущение, знаете, что они вообще знают, что когда-то ты обещал так никогда не говорить, а сейчас ты так говоришь.
1: От этого начинаешь, знаете, злиться, заводиться больше, еще говорить громче, глупее, что-нибудь совсем уж глупое, типа, знаете, вот помру, пожалеете. Ну как так? Это вот так уже опять про себя добавляешь. Это что, у меня все вот всю жизнь в голове хранилось? Я же выбросил, вроде. Просто помру, пожалеете. Конечно, пожалеют, ты же помер. Ну, они же тебя любят, они тебя и сейчас жалеют. Поэтому и смотрят на тебя так странно. Ты думаешь, что как волчата. Они вообще, мне кажется, дети про нас, вот в частности про меня, они понимают больше, чем мы про них. Просто нам за ними не угнаться, не уследить. А про тебя что понимать? Все же и так ясно. Стинг, шмуинг, футбол, шмутбол. Что там сложного-то? Мне кажется, вообще, я вот для своих детей как такой милый старый пес, знаете. В целом, вполне в силе и шугануть, может и цапнуть при случае. Ну, как бы круг интересов такой себе. Что-то там про работу, какие-то там посиделки с такими же, как ты сам, старыми барбосами. Что тут изучать? Где тут тайна? Что они должны понять в этой ситуации про тебя? Сейчас такая жизнь, что тот факт, что ты помер, поймут не сразу, да? Подумают, челлендж какой-то. Так что береги нервы. Не трать впустую. Это я себе, ну и вам тоже в целом, да? Ну а если, знаете, опять вот дети...

0: смотри, новый автомобиль? И на какие шиши?
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку.
3: Суперигра
2: на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль.
2: На Юмор-ФМ. 18+.
4: Реклама.
5: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Super Flex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
6: Автомобили «Лада» — это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
7: Указана стоимость автомобиля «Лада», гранта комплектации «Стандарт плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Акция действует до конца месяца.
9: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Ученица второго класса пишет домой маме из летнего лагеря. Кормят тут очень хорошо, так что жди от меня прибавления.

0: И снова есть чем с вами поделиться, есть что рассказать. Тут стал известен, в общем-то, главный хит для похудения. Это никакие не современные препараты типа Оземпика там или
1: Терзетты.
0: Не жрать. Ну, тоже хороший вариант, проверенный многими. Однако, есть вот такая штука, как японская ходьба. Слышала ты когда-нибудь про нее или нет?
1: Нет, но когда ты говоришь японская ходьба, я сразу представляю вот этих гейш, которые идут
0: на деревянные
1: еле-еле.
0: Платформочки, ну, да, на обуви.
1: Да-да-да, идут медленно, потому что у них очень узкие эти вот платья.
0: Вполне нет? Нормальное представление, да. Но тут немножко другое. Схема данной японской ходьбы элементарная. 3 минуты сначала идем быстрым шагом,
1: ага.
0: Потом 3 минуты обычным.
1: Так.
0: И так 5 раз. 5 кругов, собственно, нужно сделать.
1: Это японцы так ходят?
0: Это так вот называется, японская ходьба для похудения.
1: Как они как там... есть скандинавская с палками.
0: Да, здесь то же самое, только без палок, судя по всему.
1: О, это удобно.
0: И поговаривают, что калории при этом сжигаются на 40% эффективнее даже, чем во время бега.
1: Слушай, ну надо попробовать. Мы с тобой частенько сейчас ходим пешком. Единственное, что это как же нужно засечь 3 минуты быстро, 3 минуты медленно. А вот так вот, что ты идешь сначала в горку, а потом с горки, нет, это не считается,
0: ну,
1: да?
0: Это, ну, это уже не японская какая-то другая.
1: Ну, ладно.
0: Ну, и, в общем-то, говорят еще о том, что, собственно, всего 30 минут ты затрачиваешь на это в день, а в месяц скидываешь 10 килограммов примерно.
1: О, слушай, возьмем на вооружение.
0: И делать не будем, конечно же.
1: Конечно же, нет. Ну, и, кстати говоря, не делайте так, как буквально накануне сделал один блогер в Москве. Он бросил машину в пробке и ушел за чипсонами.
0: Я знаю эту историю.
1: Он решил, значит, проверить автопилот. Ну, не то, что проверить. Нет, он просто включил автопилот. Там очень медленно пробка как бы...
0: Двигалась,
1: да. И, значит, он такой просто вышел. Мне вот интересно просто даже выражение лица водителя, который ехал за ним сзади. Водитель вышел. И что дальше? Но, в общем, он вышел из салона, успел купить газировку, чипсики, спокойно себе догнал эту машину и сел. А мне вот интересно,
0: так.
1: Можно ли за такое штрафануть в современных, так сказать, реалиях?
0: Ну, наверное, можно это приравнять к опасному вождению.
1: Вот.
0: С другой стороны, сейчас...
1: Не повторяйте лучше.
0: Технологии развились так, что, в общем-то, я думаю, что и люди не особо удивились в пробке, что машина едет без водителя.
1: Ты бы не удивился?
0: Я бы посмеялся, улыбнулся.
1: А я бы...
0: Сейчас автомобили современные такое вытворяют, они паркуются тебе сами, пожалуйста. В общем, автопилот работает вот так. Если вы понимаете, о чем я.
1: Конечно же, мы понимаем. Чего тут непонятного?
0: Ну, да, на всякий случай, конечно, не экспериментируйте.
1: Да, просто слушайте Юмор ФМ, кайфуйте. Наслаждайтесь, впереди лето еще целое просто. И будет оно классным. А классным, кстати говоря, сегодняшнее мгновение сделает Джейсон Стэтхэм. В рубрике «Я такого не говорил».
2: Юмор ФМ представляет... Лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере «Я такого не говорил». Встречайте, Джейсон Стэтхэм. Иногда маленькая клубника – это большая земляника. Если BMW проехала мимо сервиса, значит, отказали тормоза. Если долго смотреть на огонь, тебя уволят из МЧС. Не стоит рассчитывать на таксистов. Они могут тебя подвести. Если тебя обидели незаслуженно, вернись и заслужи. Я скажу тебе всего 2 фразы, которые открывают любые двери. От себя и на себя. Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты. Я такого не говорил. Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: однажды в России на Юмор-ФМ. Валерий Рафтин.
1: Добро пожаловать в кафе «Инжир». Для вас поет Мартин Копыта.
0: Яна Кошкина.
2: А ну нахрен эту твою настойку на тархуне. У меня в прошлый раз после нее реально на 2 дня зеленый цвет пропал.
0: Александр Ташинчук.
3: Цвет этого года Viva Magenta, да?
4: Да.
3: Вот нахрена мне эта информация?
0: И Азамат Мусагалиев.
5: Вот с этого надо было начинать. Значит, мы хотим посольство. Трехкомнатное посольство в центре Москвы.
0: Однажды в России. Народное скетч-шоу. Лучшие номера на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама. Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 999 000 рублей.
6: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 13+.
7: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
8: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
9: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
10: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
11: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дealerов Tank. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
12: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Крестьяне не хотели сеять панику, но больше сеять было нечего.

0: На очереди еще несколько ваших комментариев. Сегодня вы делитесь лайфхаками действительно рабочими. И вот, например, сейчас, Оль, попробуешь мне понять, разобраться с комментарием Оксаны, значит. Пишет Оксана: доброе утро, доброе. Не знаю, стоит ли делиться, но делюсь. У меня куча кастрюль, оставила самую большую крышку от них.
1: Да.
0: Перекрутила ручку наоборот. Теперь одна крышка подходит для всех кастрюлей, хранить можно компактно. Кастрюля в кастрюлю, как матрешка, и сверху крышка.
1: Класс. Ну что?
0: Как?
1: Что тебе непонятно?
0: Что, крышка как наоборот? Как она теперь подходит ко всем кастрюлям?
1: Ну так она же большая, она подходит и к маленькой, но только она только огромная такая вот получается. Что непонятного?
0: А ручку куда наоборот Оксана перекрутила?
1: Я не понимаю, что ручка наоборот. Ручка наоборот.
0: Ты не помогла мне. Оксана, пришлите фото, пожалуйста. Я же теперь об этом буду думать.
1: Вот Андрей, кстати говоря, советом поделился. Чтобы не плакать, когда режете лук, просто не привязывайтесь к нему.
0: О, Андрей. Вы сами-то попробуйте так сделать. Как можно не привязаться к луку?
1: Он же такой милый.
0: Надежда пишет: чтобы коты не ели веник, держу его в пакете. Коты еще и веник едят.
1: Они все едят, ты что?
0: Кстати, да, лоток чищу тоже использую пакет, чтобы совок не пачкать. Ну, вы понимаете.
1: Ну, кстати говоря, вообще лайфхак с котами, чтобы коты ничего не испортили, дома не должно быть ничего.
0: Да, ни котов.
1: Нет, ну...
0: Не то, что могли бы испортить коты.
1: Никаких там статуэточек.
0: Идем жить в лес, судя по всему.
1: Да нет, ну просто вот у меня, допустим, ну все минимализм. Потому что если вот, допустим, кот найдет что-то, он будет этим вот так вот играть. И обязательно в какой-то момент скинет со стола.
0: Да, вот так вот это Оля показывает, демонстрирует, как коты лапкой так смахиваются.
1: Да, лапками.
0: Своими лапками тут тоже демонстрирует. У вас еще есть время оставить свой комментарий и поделиться каким-то своим действенным, фирменным, может быть, лайфхаком. 915-0303-567.

0: Практически на протяжении 3 часов мы сегодня говорим с вами о лайфхаках, но, пожалуй, самый действенный и самый рабочий из всех, это если вы сейчас поделитесь своей улыбкой на сайте веселорадио.ру, то в конце года заберете автомобиль. Класс, по-моему, шикарное предложение.
1: Ну, вообще, самый главный лайфхак – это слушать Юмор ФМ. И настроение всегда в норме, и подарочки разные всегда прилетают вот просто на раз, два, три. Да?
0: И все?
1: Ты еще хочешь?
0: Плюсы закончились.
1: А тут мы, шутки-шоу, Антон Бурный, Ольга Мажара.
0: Самый сомнительный плюс, конечно,
1: да
0: из
1: ладно,
0: всего.
1: Самый жирный плюс.
0: А, в общем, да, друзья, но вернемся к суперигре «Автомобиль за улыбку». Если вашей улыбки пока нет в нашей бездушной машине по имени Улыбайзер, то сделать это можно прямо сейчас, загрузить, соответственно. Поделиться своей улыбкой на сайте веселорадио.ру. Для чего? Для того, чтобы оказаться в числе претендентов на главный приз – автомобиль.
1: Да, ловите шутки Николая Фоменко. Да, те самые, которые вам дадут возможность заполучить целый автомобиль. И наслаждайтесь, кайфуйте, получайте удовольствие. В общем, все, как мы любим, только здесь, на Юмор-ФМ.
0: Сайт веселорадио.ру, там найдете все подробности. Ну, а прямо сейчас найдете порцию позитива в эфире.
1: И его, кстати говоря, представит Роман Юнусов. Все это будет в рубрике «Гол ой, штанга».
2: Юмор-ФМ представляет.
3: Опасный момент. Гол! Ой! Штанга!
2: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
3: Опасно! В эфире появляется молодой, подающий надежды радиоведущий Роман Юнусов. Трибуны замерли в ожидании нового авторского топчика комментаторских ляпов. И что-то мне подсказывает, я вас не подведу, друзья. Прибавьте громкость ваших умных колонок. Мы начинаем. Гол! Штанга! Так уж получилось, друзья, что сегодня мы начали свой репортаж вовремя. Как раз одновременно с начала матча. История баскетбола полна курьезов. Однажды наша известная баскетболистка Нина Познанская, чтобы спасти игру, забросила мяч в самом конце матча в свое кольцо. Вот ведь говорят, и справедливо говорят, что все бабы дуры, но Познанская – это шедевр. Смотрите, как хорошо бежит защитник Наполи. Легкий, быстрый и голова наверху. Ну ничего, ничего, когда-нибудь и мы научимся играть в хороший футбол. Конечно, если рак на горе наконец-то очухается и свистнет. Да, а вот сейчас полузащитник удачно сыграл пяткой головы. От радости, что забил гол такому сильному и грозному сопернику, Ботхейм буквально повесился на воротах. А сколько мы прослушали оговорок? 6. А сколько из них смешные? Все 6. А сколько еще ляпов от комментаторов в моей коллекции? Уйма! Пойду, соберу для вас очередной топчик. С ним и вернусь. Уже очень скоро. Ваш Роман Юнусов.
2: Гол! Штанга! На Юмор-ФМ. Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
4: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха днем и вечером плюс 16, плюс 18 градусов. Ночью до плюс 12. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду.
2: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
5: Альпийские, баварские, французские.
6: Сережа, что ты делаешь?
5: Путешествую.
6: С открытым ртом и причмокивая?
5: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
7: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
8: Мясной гурман.
9: В люксе?
10: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
9: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
11: Автотент 35. Изготовление и ремонт тентов на автомобили, прицепы, лодки, вездеходы. При заказе у нас вы получаете качественные и недорогие изделия в минимальные сроки. 50 13 76. 50 13 76.
2: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.
12: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Петя вбежал в спальню к родителям и застал аиста врасплох.

0: Бурной и Мажара.
1: Давайте подводить итоги сегодняшнего эфира, друзья. Мы говорили сегодня о лайфхаках, каких-то действенных, вами, может быть, проверенных. Все почему? Потому что появилась новость о том, чтобы снизить тревожность, да, немножко убрать стресс.
2: Кортизольчик понизить, да.
1: Достаточно высунуть язык на 40 секунд. Все. Мы не пробовали, но верим на слово.
2: Но сейчас мы как раз будем выходить, высунем язык. Не знаю, что на это скажет Настя Иванова. Но можно попробовать все-таки продержаться 40 секунд. Вот вчера я не смогла. Мне стало как-то, некомфортно.
1: Ты знаешь, вот, Оль, если ты выйдешь сейчас с высунутым языком из студии, тебя встретит Настя Иванова, она даже не удивится. Это твое нормальное состояние в целом.
2: Продолжай.
1: И вы продолжайте, кстати, оставлять свои комментарии в нашем веселом чате, а шутки шоу на этом будут потихонечку прощаться. Далее, да, в эфире Настя Иванова, ваши приветы прозвучат в обязательном порядке. В любой момент может появиться и та самая шутка Николая Фоменко, которая сделает вас богаче на 3000 рублей, а также подарит путевку в суперфинал суперигры «Автомобиль за улыбку».
2: Да, так что всем удачи и классного вторника. Да, сегодня уже вторник и второй день лета. Но я так напоминаю, вдруг вы забыли и решили накануне как-то сделать это лето самым классным. Так вот, торопитесь. Это кажется, что ого-го, сколько времени впереди. Нет, время быстротечно. На этом мы с вами сегодня и распрощаемся.
1: 7 часов утра наступит быстро, друзья. А в это время в студии МРФМ появится она, Ольга Мажара.
2: И он, Антон Бурный. А на сегодня мы говорим мяу-мяу, чау-чау, мур-мур-мур.
1: Пока, до завтра.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Внимание, предприниматели! Конкурс «Знай наших» выводит локальные бренды на уровень всей страны. Победителям все, о чем мечтает каждый предприниматель. Новые каналы продаж, экспорт, доступ к торговым сетям, медийная поддержка. Особое внимание технологическим решениям. Заявите о себе до 1 июня на сайте знайнаших.оси.рф. Организаторы агентства стратегических инициатив, фонд Росконгресс и ВПРФ. 16+.
3: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.

0: Москве 10 часов утра.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Девушки ненавидят дождь, потому что он сбрасывает их лица к заводским настройкам.

0: ищем тоже в сердце отклики, друзья. Вторник на календаре, второй день лета, и как-то совсем не хочется работать. Я вас прекрасно понимаю, потому что, ну а кто летом вообще хочет работать? Да никто не хочет работать. Поэтому давайте как-то разбавим этот прекрасный рабочий день шутками и приветами в веселом чате на Юмор-ФМ. Это утро продолжаю с вами я, Настя Иванова. Всем доброе утро, здравствуйте. Веселый чат действительно у нас будет. Номер наш плюс 7-915-0303-567. Пишите нам свои смс-сообщения именно сюда. Ну, а все это озвучу ровно через 30 минут. Писать нам можно, кстати, в приложении Макс, в Телеграм и просто смс-сообщениями. Можно отправлять свои послания. И смешного в финале часа послушаем тройку анекдотов Игоря Маменко. Также услышим лучшие миниатюры проекта «Лига городов». Ну, а в середине часа будет наша фирменная не реклама, а начнем мы с любимого народного скейт-шоу «Однажды в России» прямо сейчас. А все это, напомню, Юмор-ФМ. Шутки, песни, автомобиль с улыбкой.
1: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в Белом доме».
2: Ау! Ау, помогите, я заблудился!
3: Господин президент, вы нас звали?
2: Сенатор Кевин, слава богу, вы здесь. Я заблудился, что происходит?
3: Господин президент, это елка. Мы просто украсили ваш кабинет, скоро же Новый год.
4: Да, и у нас остались считанные деньки, чтобы ввести еще больше санкций против России.
3: О, да.
2: Слушайте, по поводу санкций, я вот что подумал. Все-таки праздник, может быть, сделаем новогодний подарок. Я предлагаю отменить что-то из того, что мы им до этого запрещали. Я предлагаю вернуть русским Netflix.
4: Так а вроде уже не надо, им же официально разрешили пиратствовать.
2: Что? Пиратствовать?
4: Да.
2: То есть бухать ром, грабить корабли и жучить портовых девчат? От всего этого их удерживал только Netflix? Господи, что мы натворили? Может быть, тогда опять разрешить им покупать наши айфоны?
4: Так а вроде тоже уже не надо. Просто когда мы им запретили их покупать, они купили их в 3 раза больше. Почему-то русским больше нравится намутить телефон, чем купить.
2: Ну тогда можно разрешить русским наши фильмы. Хотя, с другой стороны, я слышал, они очень крутые. Они полетели снимать фильм в космос.
3: Хм. Ну хоть вы об этом помните.
2: Кстати, а почему мы не летаем снимать фильмы в космос?
3: У нас есть графика. У нас есть люди, которые нарисуют космос.
2: То есть вы хотите сказать русским проще полететь в космос, снимать фильм про космос, чем научить человека рисовать? Охренеть! Что будет, когда русские придумают фильм про апокалипсис? Я не хочу умирать из-за киношки с Пересильд.
4: Господин президент, а разрешите поинтересоваться, зачем вам что-то дарить России?
2: Потому что задолбал наш американский Новый год. Ничего в нем интересного, веселого нет. Вы посмотрите, что мы делаем. Мы просто сидим всей семьей и смотрим на носок. А я хочу веселья, я хочу праздника, как у русских. С их любимыми русскими, китайскими, бенгальскими огнями.
3: С чем?
2: Бенгальские огни – это такие праздничные штуки, русские их очень сильно любят, которые сначала задолбаешься поджигать, пока они загорятся, зажигалка превращается в лаву. Но когда она разгорается, они горят во все стороны. Просто во все стороны летит огонь. В кофту, в кота, в еду. А еще мне нужен русский дождик.
3: Что еще за дождик?
2: Это праздничный алюминий. Русские очень мелко нарезают лист алюминия и вешают на новогоднюю елку.
3: Но зачем? Это красиво?
2: В теории должно было быть. Но на практике я еще ни разу не видел, чтобы это было красиво. Ими просто целый день рыгает и какает кот.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Светлана хотела выйти замуж, но, как обычно, вышла на станции Новослободская.

0: Так, ну можно быть в целом чьим-то или чьей-то, а лучше всего, конечно, своему любимому или любимому передать привет в нашем веселом чате. Друзья, номер напомню, +7 915 0303 567, ровно через 10 минут я все это передам, ну а до конца часа, точнее в конце часа, мы с вами послушаем анекдоты Игоря Маменко, а также услышим лучшие миниатюры проекта «Лиг городов», ну а прямо сейчас наша фирменная не реклама, ни в коем случае не пропустите.
1: У нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
2: Как же меня достали эти дачные хлопоты. Купи рассаду, привези рассаду, рассади рассаду, закопай картошку, выкопай картошку, окучь, пропали, постриги, полей, руби, пили, жги, копай, удобряй, убирай, собирай. С апреля по октябрь, с утра до вечера, в любую погоду, на грядках не разгибаясь. Ну разве это отдых, а?
1: Знаете что? Обратитесь в кооператив «Закат вручную». Опытные дорожные рабочие за считанные часы, качественно и с гарантией, вручную закатают в асфальт дачные участки, огороды и газоны любой площади.
2: И грядки закатаете?
1: Без проблем.
2: И газон закатаете?
1: Закатаем.
2: А что скажет теща?
1: Ну, тещу мы закатать не можем.
2: Жаль. Ладно, с тещей я разберусь. Завтра можете приехать?
1: А вот это можем. Закатаем в асфальт быстро, качественно и навсегда. Кооператив «Закат вручную». После нас хоть трава не расти. Не реклама.
3: А вы когда-нибудь видели косяк плотвы? Ныряли к большим зеленым жабам? Плавали с лещом?
4: Мутноводский государственный озеронариум приглашает взрослых и детей окунуться в удивительный подводный мир озер, прудов и болот средней полосы России.
3: Своими глазами увидеть карася, сама и судака в естественной среде обитания.
4: Встречи с вами ждут резвые бычки, пугливые пескари и озорные лягушки.
3: У нас представлена самая полная коллекция ужей и пиявок.
4: А на десерт более 200 видов речной тины, ряс и камыша.
3: Мутноводский государственный озеронариум. Развлечение для всей семьи. Впечатление на всю жизнь.
4: А наши вяленые и копченые сувениры сделают ваш визит действительно незабываемым.
3: Село Мутные Воды, озеро Коричневое. Далее по указателям платная рыбалка.
4: Наш озеронариум ждет вас. Подробности на сайте пиявки-долягушки.рф.
5: Здравствуйте! Вас беспокоит служба безопасности, ваш банк.
6: Да как же вы достали, а? Да сколько можно?
7: Вас достали телефонные мошенники?
8: Это зло можно победить, но только изнутри.
9: Высшие курсы телефонных мошенников «Ушаночка» приглашают мужчин и женщин, умеющих говорить ртом, на обучение по специальности «Телефонный мошенник».
10: Улучшить технику речи.
11: Овладеть приемами манипуляции и психологического давления.
12: Развить актерское мастерство.
13: И, наконец, обеспечить себе и своим близким сокамерникам приличный доход. Да, это «Ушаночка».
9: Все выпускники курсов будут гарантированно трудоустроены на срок от 3 до 8 лет с конфискацией.
14: Высшие курсы телефонных мошенников «Ушаночка».
9: Вечер в хату.
15: Подробности на сайте аяушаночкупоглубже.начино.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.

0: круглосуточно ру.
1: 6+.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
5: Вы хотите отдохнуть? Вы очень хотите отдохнуть?
6: Вы так хотите отдохнуть? Так отдохните с ВБ Travel. Скидка до 7% на туры, отели и авиабилеты. Настройте отдых под себя. ВБ Travel. Период с 25.05 по 25.06.2026 года. ОРВБ.
7: Премьера. Гастротур Михаила Стогниенко.
8: Наелся ли я? Ни в коем случае.
9: Ну что, рискуем?
7: Новые города. Новый сезон.
9: Поехали.
7: Особенности национальной кухни. В субботу в 9.30 на ТВ3. 16+.

0: Шевченко на Юмор-ФМ.
1: Сеть супермаркетов закрыта. Закрыта, мы уже открылись. Когда у всех закрыто, закрыто открыто. Открой для себя закрыто.

0: Веселый чат прямо сейчас стартует на Юмор-ФМ. Передаем привет и шутим, и поздравляем друг друга, друзья. Номер наш +7 915 0303567. Самое важное, когда отправляете свои смс, не забывайте подписываться. Ну и давайте переходить к посланиям. Привет моим любимым дочкам Поле и Маше. Я вас люблю, ваша мама из города Чита. Маму зовут Света. Класс, мы вам тоже передаем наш пламенный привет. Привет Вадиму от Федора. А дальше идем. Игорь нам пишет. Здравствуйте, Юмор-ФМ. Делаю ремонт и слушаю вашу радиостанцию. Передаю привет своему городу Георгиевску и всем, кто меня знает. Зайцев Игорь. Вот такая подпись имеется. Класс, Игорь. Но мы вам пожелаем, конечно же, хорошего ремонта. Ян пишет. Доброе утро, Юмор-ФМ. Привет, Настя. Хорошего тебе дня. И всем слушателям тоже привет и хорошего дня. Класс, Ян. Спасибо вам большое. Взаимно. Взаимно желаю вам тоже классного дня. Егор пишет. Доброе утро всем слушателям Юмор-ФМ. Классный у нас перекличка сегодня получилась с вами. Класс, друзья. Продолжайте. Все, утро мы с вами встретили. Теперь можно писать. Всем доброго дня, слушателям Юмор-ФМ. Андрей Собянин пишет. Настя, здравствуй. Здравствуйте, Андрей. Значит, Нина нам передает тоже всем привет. Желает хорошего дня. И еще от Светы летит привет любимому Александру. Желает она ему хорошего настроения и классного дня. Так, друзья, пожелаем вам классного дня уже в следующем часе, в веселом чате. А до конца этого насладимся анекдотами Игоря Маменко. Также через несколько минут послушаем лучшие миниатюры проекта «Лиг городов». Не пропустите.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: FM и ТНТ представляют.
1: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор FM.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда секция. Москва.
3: Многие ошибочно полагают, что балет — это не мужское занятие, забывая о том, что в Большом театре не выступают, в нем служат.
4: Встали! Вы все бревно!
5: Мы все бревно!
4: Здесь вам не дом культуры, понт мне взад! Здесь из таких балерастов, как вы, делают настоящих мужчин лебедя мне в озеро! Так ты! Щелкунище, шаг из строя. Как прошел отпуск, щенок?
6: Отлично, прима-балерина.
4: Я вижу. Если бы люди за 150 тысяч рублей хотели посмотреть на чье-то пузо, они бы поехали в Геленджик. Жизель мне в основной репертуар. Начнем с хорошей новости. Это был последний спектакль для Максима.
6: Но это же плохая новость.
4: Нет для русского балета. Теперь ты будешь видеть Большой театр только на 100-рублевой купюре. И то это будет твой хороший день у церкви. Пошел вон. Теперь ты, Настюша, шаг из строя.
6: Но я Саша.
4: Какая разница, каким бабским именем тебя называть? Ты думал, я не замечу, что ты не дотянул носок, Викуля?
6: Но я очень старался.
4: Сколько раз тебе крикнули «Браво»?
6: 139 раз.
4: То есть вместо того, чтобы тянуть свой носок, ты считал крики «Браво», Полиночка? Марш на сцену, сосунки!
0: Команда «Москвичи». Москва.
7: Каждого, у кого есть вторая половинка, ночью ждает такой разговор.
8: Дима, ты бы меня любил, если бы я была осой?
6: Алин, спи, пожалуйста. Алин, завали жало. Спасибо.
8: Дима, ты латыш? А кто шпроты доел?
6: Можно я посплю, умоляю?
8: Ну просто ответь на вопрос.
6: Нет, я не разлюблю тебя, если ты потолстеешь. Да, ты можешь разлюбить меня, если потолстею я. Нет, я не против твоего секса с Милошем Биковичем.
8: А когда?
6: Да, я обязательно, если умру, приду на твой кружок по гончарной лепке, чтобы мы отыграли сцену из «Привидения». Можно поспать? Все, спасибо.
0: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
9: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями и без осадков. Температура воздуха днем и вечером плюс 16, плюс 18 градусов. Ночью до плюс 12. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду.
0: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: При выборе пляжной одежды самое главное убедиться, что ее хозяин отплыл достаточно далеко.

я, земля, скучаю, скучаю, скучаю. Я без тебя, ты небо, ты небо, ты небо. А я, земля, скучаю, скучаю, скучаю. Я без тебя.

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Женщина доктору говорит: доктор, все говорят, что я толстая, как корова. Ну что, какая вы толстая? Просто пышечка. Нет, все утверждают, что я просто как корова, и что на меня невозможно. Да ну что, ну нет, ну даже не думайте об этом. Так, откройте рот, скажите.
2: Муж и жена смотрят Олимпийские игры в Китае. И идет фигурное катание. И девушка делает различные тулупы, развороты, красиво двигается. Муж говорит: если честно, я бы себя непроизвольно откатал. Жена ему говорит: ты сначала со мной обязательно откатай.
3: Полиции удалось установить, что надпись на двери городского пенсионного фонда «Цой жив» сделал пенсионер Дмитрий Алексеевич Цой, которому уже 3 года не приносили пенсию.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
4: Плохие танцоры ночью на расхват.
0: И все танцуют.

0: белый танец, дядя. Белые приглашают красных.
1: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
2: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
3: Подробнее на билайн.ру. 12+.
4: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
5: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
6: Срочно ищу летечика, заказы горят.
7: Помогите найти зубастого продажника.
8: Мне очень нужен четкий программист.
9: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
10: Подайте заявку на портале trudvsem.ru. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
1: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
3: Категория 16+.

0: 11:00 в столице.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Красивая обладательница эстрогена приглашает приятного носителя тестостерона для совместного выделения эндорфинов.

0: мы между друг другом молнию, друзья, в этом часе. Каким образом? Предлагаю вам всем загрузить свои классные фотографии, на которых вы широко улыбаетесь, в наш лбазер на сайте веселорадио.ру. Уж точно, вы знаете, разряд такой небольшой сейчас делаем. Потом кому-то из вас мы как позвоним, вы как назовете шутку Николая Фоменко, так сразу же отправитесь в наш суперфинал. И, конечно же, возможно, именно вы заберете наш автомобиль. Ну, а в этом часе с вами я, Настя Иванова. Всем привет. В финале послушаем монолог Михаила Жванецкого. Также услышим анекдоты самого лучшего Дэна. В середине часа сатира с юмором. Ну, а прямо сейчас тот самый КВН. А все это Юмор-ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Юмор-ФМ представляет. Снова в нашем зале. Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
2: Мы начинаем КВН.
1: Команда «Город Пятигорск».
3: Это самая обычная история, но даже в ней может произойти что-то невероятное. Итак, обычная пятигорская семья.
4: Я тебе сказала, закрой рот, читай еще раз условия задачи.
5: 33 землекопа.
4: Чего?
5: 33 землекопа.
4: 3 землекопа! Что они делают?
5: Копают.
4: Копают! Господи, отец тракторист, мать прачка. Кого ты дебил такой, непонятно.
6: Мама, в школу сказали 400 рублей принести.
4: А где мама их возьмет, не сказали? Мама на панель пойдет? У твоей сестры хлеб отнимать?
6: Мам!
4: Не мамка, учи уроки!
6: Сопля, выходи!
4: Так, стоп! А кто это кричит?
6: Князь.
4: А что это ты сопля, он князь? Кто это вам такие клички раздает?
6: Князь.
4: А я сейчас своему князю пойду уши тапа отрываю.
6: Шубись, мать сопли идет.
4: Я тебе сейчас дам, мать сопли.
7: Здрасте, соседи, чё орёте опять?
4: Чтоб вам было что под дверью слушать. Чё приперлась?
7: Соль займите.
4: Вы каждый день к нам за солью ходите, вы чё, лоси?
8: Всем привет.
6: Привет, пап.
4: А, сопля старший пришел. Садись, ешь. Соседка приходила.
8: Чё, соседка?
4: О, чё, соседка, пожалуйста. С порога зашел, не как жена, как дети. Чё, соседка, как соседка? Чё ты делаешь, дай?
8: Чё ты начинаешь?
4: Я еще и начинаю. Я еще...
8: Ну чё ты?
4: Да пошел ты.
8: А я сегодня жену Степанова видел. Она так поправилась.
4: Где ты видел?
8: Ну на улице видел.
4: Что, прям сильно поправилась?
8: Ты вот такая.
4: А тебе лишь бы походить, позаглядывать на баб. Как будто своего дома. Ой, Валера, заткни. Бу-бу-бу-бу-бу-бу. Пришел, рот не закрой. Дай мне телевизор посмотреть.
9: Звоните. 39-77-15. Муж на час.
4: О, Валера, целый час. Учись.
8: Люба, да это они про электриков.
4: Да хоть бы и про электриков. Он, звонок некому сделать. Уже двоих током убило. Это хорошо, что приставы. А если бы люди?
1: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
2: В медицинском центре «Магнит Плюс» МРТ-исследование всех систем организма по выгодной цене. Успейте воспользоваться. Оперативная и точная диагностика. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Шевченко на Юмор-ФМ.
1: Искал в холодильнике сосиски, но так и не нашел. Потом посмотрел на довольное лицо тестя и понял: сосиски в тесте.

0: представляет «Сатья с юмором». Отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете?
1: Вы говорите, что не нужно до брака спать с мужчиной. Являются ли поцелуи и объятия недопустимыми? Или какую грань не нужно допускать, а что можно?
0: «Сатья отвечает».
2: Ну, давайте поставим точки над «и». Я не говорил, что женщины не должны спать с мужчинами. Это плохая мысль. Плодитесь и размножайтесь, написано в одной известной книге. Поэтому плодитесь и размножайтесь. Если тебе хочется секс, ты свободный человек, совершеннолетний, который может заниматься сексом с кем угодно. Это твое абсолютное право. Хочешь целоваться, хочешь обниматься, ну кто я такой, чтобы тебе это запрещать? Но если вдруг ты решила строить отношения семейные,
1: да,
2: я рекомендую сексом не торопиться. Ну, насколько ты сможешь. Да, надо выстроить гармоничные отношения, то есть хорошо узнать друг друга до секса. Теперь вопрос. Вот мужчина, с которым ты, допустим, каким-то волшебным образом договорилась, что у вас не будет секса. И он каким-то мистическим способом повелся на это чудо. И вот ты берешь его и целуешь, обнимаешь. Что чувствует мужчина? Он чувствует, что лед тронулся. Есть смысл как-то штурмовать Форт Нокс, потому что дверки-то приоткрыли и машут белым флагом, а потом ему говорят: все. Бывает по-всякому. Но я вообще не видел мужчину, который после обнимания и целований, да, каких-то, с такой эффектной жази, как ты, он такой: ну, пообнимались, и чего? Ну, нормально, ничего страшного. Погонял кровь по организму. Если поцелуи и обнимания, ну, тебя не включают в вайб сексуальный, то мужчину включают. Для него поцелуи и обнимания, это называется «начался секс». И он очень расстроится, если он почему-то приостановится на самом важном месте. Не надо баламутить человека. Он и так из последних сил держится. У него рукавицы с бисером дома лежат уже. Поэтому, нет, ну опять же, если вы при встрече там приобнялись, там, знаешь, это, ну, легкий поцелуй в щеточку, если. А если ты пересчитала ему все пломбы своим игривым языком, надо, конечно, поаккуратнее с этим вопросом. Надеюсь, я достаточно изящно и, что главное, целомудренно донес эту мысль. А мне было нелегко. Да даже я просто говорил об этом уже, ну, переволновался.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на юмор.

0: Неплохо очень иметь три стены, но сильно дует с одной стороны.
1: Шутки, песни, плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды. Плюс Стас Ярушин. Плюс очаровательная Надежда Ангарская.
2: Есть только миг между бывшим и будущим. Именно он называется брак.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+. Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам», «Кредитные карты», «Кредитная карта Платинум», «Срок акции», «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» в мае и июнь 2026-го. С 13 мая по 21 июня 2026-го. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену. Всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Сара прожила в счастливом браке 20 лет. На это у нее ушло 5 мужей.

Друзья, веселый чат начинается прямо сейчас на Юмор-ФМ. Шутки, приветы и поздравления ваши прозвучат, ну а вы пишите. Номер наш плюс 7-915-0303-567. И, конечно, не забывайте подписываться. Ну а писать нам можно в приложении Макс, в Телеграм и даже просто старые добрые смски принимаются. Ну а теперь к вашим приветам. Евгений из Липецка желает хорошего настроения своей любимой Анжелике. Николай из Ростова-на-Дону также всем желает классного лета, хорошего дня, легкой рабочей недели и просто легких выходных, даже если кто-то отдыхает. Класс! Кристина и ее шутка. Пельмени на данный момент это единственные мои замороженные активы. Кристина, как же мы с вами похожи. Идем дальше. Илья из города Пермь передает привет своему другу Никите, а также Аллочке и Елене. Пишет, что очень сильно их любит, скучает и вообще всегда-всегда ждет в гости. Принимается. Есть еще шутка от Олега. Нос начинает чесаться в тот момент, когда ты садишься в кресло парикмахера, и твои руки накрывают накидкой. Так, Ольга из Санкт-Петербурга желает всем классного дня. Пишет, что она как раз у парикмахера, да, и парикмахеру своему передает привет. Надеемся, что у вас, Ольга, руки не чешутся, вы просто наслаждаетесь всем тем, что происходит вокруг. Друзья, и вы продолжаете наслаждаться, ну и, конечно, продолжайте писать нам приветы, шутки и поздравления. Номер наш плюс 7-915-0303-567. Не забывайте подписываться. Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
1: О чем говорят мужчины? Ну, я бы даже сказал, мечтают. Разговаривают два приятеля. Представляешь, у одной моей знакомой грудь, внимание, 41 размера. Да ладно, врать, ты что, охренел, что какие 41 размер? Ну, честное слово, поверь, я сам своим кроссовкам померил. В эфире рубрика «Актуальный анекдот». Сидят бабушки на лавочке и обсуждают новости. Одна говорит: «Слышали, на Западе запретили Дон Кихота?» «Господи, а его-то за что?» «Ну как же, он боролся с ветряными мельницами, а они – основа зеленой энергетики». Давайте поговорим, друзья, о пенсионной реформе. Зять приходит довольный домой и кричит с порога: «Тещенька, ну-ка давай-ка, налей-ка зять своему любимому по 50 себе и мне». Она говорит: «Что, охренел, что ли?» Говорит: «Давай, 500 рублей тебе плачу». Ну, теща наливает 50 ему, 50 себе, выпивают. Она только собирается уходить: «Ну-ка, говорит, дай, теща, повторим». Она говорит: «Так, ну-ка, заканчивай». Говорит: «Я 1000 рублей даю». «Ну, теща, ну что ты? Ну, выпили еще по 50. Он говорит: «Теща, слушай, говорит, а может, танец?» Она говорит: «Так, ты давай не борзей». Он говорит: «Я тебе 2000 рублей даю». «Ну, 2000 рублей, ну ладно». Ну, в общем, танцуют они медленный танец, танцевали. Он говорит: «Теща, ну, а может, мне жена рассказывала, ты в молодости стриптизерша, говорит, была. Может, стриптиз?» Она говорит: «Я тебя убью». Он говорит: «5000, теща, ну вот 5000, просто минутный стриптиз, и все». Она говорит: «5000? Ну, только дочке не говори». Он говорит: «Да, конечно, вообще тишина, просто молчу». Ну, он дает ей 5000, она включает музыку, начинает медленно раздеваться, он так присаживается, начинает наблюдать эту картину, как у нее лямка спадает с плеча, и вдруг звонок от его супруги, он поднимает трубку, и там жена ему говорит: «Дорогой, ты передал маме пенсию?» «В процессе, любимая, в процессе».
0: Самый лучший Дэн.
1: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ.
2: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
3: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха днем и вечером плюс 16, плюс 18 градусов. Ночью до плюс 12. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
4: В люксе?
5: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
4: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
2: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Производители телефонов стараются сделать их все тоньше и тоньше. Но мы не сдаемся. Покупаем чехлы все толще и толще.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Группа людей со скорбными лицами и музыкальными инструментами. Впереди бригадир-дирижер. Звонок, выходит жилец. Бригадир вежливо приподнимает шляпу. Ай-яй-яй, мне уже говорили, такое горе. Жилец, какое горе? Бригадир, у вас похороны? Жилец, похороны? Бригадир, Решелевская, 6, квартира 7? Жилец, да. Бригадир, ну? Жилец, что? Будем хоронить? Жилец, кого? Бригадир, что значит кого? Кто должен лучше знать, я или ты? Ну не валяй дурака, выноси. Жилец, кого? Бригадир, у меня люди, оркестр. 15 человек живых людей. Они могут убить, зарезать любого, кто не вынесет сейчас же. Толстая Маня в носках и мужских ботинках ударила в тарелки и посмотрела на часы. Жилец, минуточку, кто вас сюда прислал? Бригадир, откуда я знаю, может быть и ты. Что я всех должен помнить? Из коллектива вылетает разъяренный тромбон. Миша, тут будет что-нибудь, или мы разнесем эту халабуду в дребезги пополам? Я инвалид, вы же знаете. Бригадир, Жора, не изводите себя. У людей большое горе, они хотят поторговаться. Назовите свою цену, поговорим как культурные люди. Вы же еще не слышали наше звучание. Жилец, я себе представляю. Бригадир, секундочку. Вы услышите наше звучание, вы снимете себе последнюю рубаху. Эти люди чувствуют чужое горе, как свое собственное. Жилец, я это вижу по лицам. Бригадир, встаньте там и слушайте сюда. Именно отсюда будет проистекать. Тетя Маня, прошу сигнал на построение. Толстая Маня ударила в тарелки и посмотрела на часы. Бригадир прошелся кавалерийским шагом. Касатин, застегнитесь. Спрячьте свою нахальную татуировку с этими безграмотными выражениями. Люди все время читают у вас на груди, как на заборе. И вы там пишете что-то новое каждый раз. Федор Григорьевич, вы таки студент консерватории. Возможно, вы даже культурнее нас. Вы знаете ноты. Но эта ковбойка вас унижает. У нас, слава богу, полно работы. Теперь вы, Маня, что вы там варите себе на обед, меня не интересует. Но от вас каждый день пахнет жареной рыбой. Переходите на овощи, или мы распрощаемся. У нас работа с людьми. Прошу печальный сигнал. Оркестр играет фантазию, в которой с трудом угадывается похоронный марш. Жилец аплодирует. Большое спасибо, достаточно. Но это напрасно, наверное, кто-то пошутил. Жилец, может быть, но нас это не касается. Я 15 человек снял с работы. Я не даю юноше закончить консерваторию. Мадам Зборовская бросила хозяйство на малолетнего бандита, чтобы он был здоров. Так вы хотите, чтобы я понимал шутки? Рассчитайтесь, потом посмеемся все вместе. Из группы музыкантов вылетает разъяренный тромбон. А я сейчас разнесу эту халабуду. Бригадир, вы слышали, что он сказал? Здесь таких 15 человек. Тромбон. Миша, что вы с ним цацкаетесь? Дадим по голове и отыграем свое. Бригадир, Жора, не изводите себя. Вы же еще не отсидели за то дело. Зачем вы опять нервничаете? Жилец, почем стоит похоронить? Бригадир, с почестями? Жилец, да. Не торопясь? Жилец, да. По пятерке на лицо. Жилец, а без покойника? Бригадир, по трешке, хотя это унизительно для коллектива. Жилец, хорошо, договорились, играйте. Только пойте. В память Сигизмунда Лазаревича и сестру его из Кишинева. Музыканты по сигналу Мани начинают играть и петь. Безвременно, безвременно, на кого ты нас оставляешь? Ты туда, а мы здесь, и ты туда. За кулисами крик, кого-то понесли. Бригадир повеселел. Вот вам и покойничек. Жилец, нет, это только что. Это мой сосед Сигизмунд Лазаревич. У него сегодня был день рождения.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры «Работа России» помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России. Развивайте идею. Масштабируйте бизнес. Форум «Сильные идеи для нового времени» и конкурс растущих российских брендов «Знай наших» ждут именно вас. Активных, инициативных, тех, кто создает будущее страны. Сегодня это шанс заявить о себе, найти партнеров и получить экспертную поддержку. Успейте подать заявку на idea.roscongress.rf. Организаторы ОСИ и фонд «Росконгресс» при поддержке ВЭБа и правительства Нижегородской области. 16+.
3: Премьера. Гастротур Михаила Стогниенко.
4: Наелся ли я?
5: Ни в коем случае.
6: Ну что, рискуем?
3: Новые города. Новый сезон.
6: Поехали.
3: Особенности национальной кухни. В субботу в 9:30 на ТВ3. 16+.

Небо словно ювелирка, звезды как кристаллы. И для тебя сегодня их достану. Они падают, но знаю, что я соберу их всех. Я сделаю их.

0: российской столице полдень.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: По прогнозам Гидрометцентра, этим летом температура будет выше, чем зимой.

мы тоже все помним. Все непременно все помним. Особенно помним всех тех, кто уже выиграл на что-то на Юмор-ФМ. И очень хотим запомнить нового человека. Для начала его, конечно же, найти. Поэтому предлагаем вам принять участие в нашей супер-игре «Автомобиль за улыбку». Прямо сейчас загружайте свои фотки на сайт веселорадио.ру. Внимательно слушайте Юмор-ФМ и не упустите эту возможность. Ну, а в этом часе не упустите возможность прислать привет и поздравления и шутки в наш веселый чат. Номер +7 915 0303 567. Ну и, конечно, не забывайте подписываться. А из смешного в финале этого часа послушаем интересные истории про известных людей в рубрике «Шутите, звольте» с Михаилом Полицеймака. Также послушаем 5 шуток Фоменко про коррупцию. Гар Дмитриев с детскими перлами в рубрике «Угарный папа» в середине часа. Ну а прямо сейчас проект «Шутки-песни», где Стас Ярушин и Люся Чеботина будут шутить и петь для вас. У микрофона вас всех приветствую, я Настя Иванова. Всем привет, доброго дня. Ну а все это Юмор-ФМ. «Шутки-песни», «Автомобиль за улыбку». We'll be right back.

0: Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте!
1: Привет, друзья! Всем, кто слушает нас на Юмор ФМ, всем, кто сейчас с нами в этой прекрасной студии, давайте сделаем это еще разок. Мы с Люси то вам споем, а вы нам в ответ как следует посмеетесь. Договорились? Отлично! Шутки песни! Запевай!
2: Остался пеплом навсегда мужик, что тырил провода с высоковольтных линий ЛЭПа.
3: У меня тоже такая сейчас.
4: Я хочу быть тупой! Я хочу быть тупой! Я так хочу быть тупой! Я могу быть тупой, и я буду тупой! 3 + 4 = 42 Жиши пишите слитно.
0: На Юмор ФМ.
5: Продолжим?
3: Давай.
2: Вали, валерьянка, выпила всю банку. Мне сейчас хоть потоп, да хоть Армагеддон. Спокойно я сижу, как слон. Ну что?
6: Наша служба бесполезна и трудна. Мы придумываем сценки в доме 2.
5: А там по сценарию все?
3: Да, где?
5: В доме 2.
6: У нас, да, в этом шоу, у них нет.
2: Скончался диджей, хей, поминки в 10, хей, ДК Октябрь, хей, давай, давай, веселей.
3: Ладно, едем дальше. Цвет настроения.
5: Синий.
3: Да.
4: Цвет настроения синий. Вот результат просроченных цукини.
3: У тебя было такое?
5: Вот такие вот шутки-песни у нас на Юмор ФМ. Как говорится, продолжение следует.
3: Люся, могу ли я надеяться на очередную встречу с вами в эфире Юмор ФМ? Часа эдак через 3.
5: Все непременно. На том же месте, с новым репертуаром. А пока, как говорят у них там в Монако, аревуар.
0: Шутки-песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки-песни.

0: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет, советские бани. Советский проспект, 27А. Телефон 50-04-20. С легким паром.
1: Подарки, которые вызывают улыбку. Детали, которые делают дом уютным. Магазин «Красивые вещи» – это место, где живет вдохновение. Интерьерные украшения, коллекционные куклы, сувениры с характером для вас и ваших близких. «Красивые вещи». Дарите эмоции красиво. Ждем вас на Герцена, 68.
2: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: на Юмор-ФМ.
1: Какой идиот решил, что раз в 4 года будет именно 29 февраля, если то же самое можно сделать с 8 марта?

0: а после «Страны Малини» вас ждут шутки на Юмор-ФМ. Друзья, до конца этого часа мы с вами передадим друг другу привет и поздравим, пошутим в нашем веселом чате. Номер плюс 7-915-0303-567. Пишите и не забывайте подписываться. Также в самом финале услышим рубрику «Ждите, звольте». Еще послушаем 5 шуток Фоменко про коррупцию. Ну а прямо сейчас встречайте бурными аплодисментами Гар Дмитриев с детскими перлами в вашей любимейшей рубрике «Угарный папа».
1: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
2: Мое почтение, меня зовут Гар Дмитриев. В интернете гуляют тысячи интересных, забавных, смешных историй о том, что творят и вытворяют наши дети. Но только лучшие истории прозвучат на Юмор-ФМ. Когда прозвучат? Да вот прямо сейчас и прозвучат. Даю установку на смех. Начали!
1: «Угарный папа».
2: Мама 5-летней Вики сидит перед зеркалом и мажет лицо кремом. К ней подходит дочка и говорит: «Мам, ну не мажься ты больше этим кремом для морщин. Я вчера посчитала, что у тебя их стало на одну больше». Алена 5 лет и 5 месяцев. Мы с родителями отдыхали в Египте и не видели ни одной живой мумии. А вот папа уснул на пляже и на второй день был очень на нее похож. Из школьных сочинений Демьяна. Отец Чацкого умер в детстве. Летом мы с пацанами ходили в поход с ночевкой и с собой взяли только необходимое – картошку, палатку и мариванну. Одной рукой Илья Муромец держит копье, другой смотрит вперед.
1: Угарный папа!
2: Оля 4 годика говорит: «Мама, знаешь, почему я такая хитрая? Потому что у меня хорошие мозги, а если бы их не было, лежала бы на диване и тупила». 5-летний Вова отдыхает у бабушки в деревне. После посещения кузницы подбегает к папе и с восторгом делится увиденным. «Ой, папочка, что я сейчас видел? Дядя лошадь живую сделал. Ну честно, я подошел, а он уже заканчивал ей ноги прибивать». На этом самом месте поставим точку с запятой и объявим большую перемену. Рекомендую размяться, как следует перекусить, вспомнить смешную историю про вашего замечательного ребенка и срочно прислать на Юмор-ФМ. К вашим услугам единый номер Telegram плюс 7-915-0303-567. Вы присылаете истории, я читаю их в эфире. Всем смешно. До скорой встречи. Ваш Гар Дмитриев.

0: дамы и господа, на Юмор ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Когда я смотрю на солнце, оно щурится.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Будь как дождь. Он даже когда падает, продолжает идти.
2: Только на Юмор ФМ.
3: Категория 16+.
2: Реклама.
4: Вы хотите отдохнуть. Вы очень хотите отдохнуть.
5: Вы так хотите отдохнуть? Так отдохните с ВБ Travel. Скидка до 7% на туры, отели и авиабилеты. Настройте отдых под себя. ВБ Travel. Период с 25.05 по 25.06.2026 года. ОРВБ.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
7: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
9: Подробнее на билайн.ру. 12+.
10: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
11: Категория 16+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Женщины могут различить 348 оттенков губной помады, но отличить нормального мужика от козла не.

Открывается веселый чат, немного шуток, немного приветов. Все здесь будет, друзья. Но для начала напомню номер +7 915 0303 567. Ну и, конечно, когда пишете, не забывайте подписываться. Значит, есть такое сообщение. Передаю привет своему любимому Илье Кучерявому. Очень сильно его люблю, он самый-самый лучший. Он должен догадаться, кстати, от кого это. Ха-ха-ха, Илья, думайте теперь. Дальше из Москвы пришло такое сообщение. Я счастливый парень одной замечательной девушки. Мой привет летит Софии Гулик. София, спасибо тебе за то, что ты есть. Я люблю тебя не за что, а вопреки всему. Спасибо большое, Юмор ФМ. Я вот хочу пообещать на всю страну, что я буду делать ее счастливой каждый день. Ну смотрите, все. Парень Софии, значит, мы записали, мы запомнили. София, если что, вы нам звоните, мы разбираемся. Так, но любите друг друга, конечно же, это все шутки. Тольятти с нами, бабе Гале привет. Хорошо, идем дальше. Хотят поздравить с днем рождения брата Кравцова Дмитрия. Брат Слав, вам желает всего самого классного. Значит, семья Бородиных передает привет всем. Погода класс, всем добра и счастья, написала сообщение Елена. Елена, спасибо большое. А дальше Светлана передает привет всем из северной столицы и желает хорошего настроения. Друзья, ну а мы продолжим желать хорошего настроения уже в следующем часе. Жду по-прежнему ваши СМС. Ну а пока послушаем 5 шуток Фоменко про коррупцию и в финале рубрика «Шутите, звольте, слушайте». Веселый час.

0: Хоменко. 5 шуток про
1: коррупцию.
2: Как бороться с коррупцией в стране, где конверты сделаны точно по ширине купюр? Чтобы повысить всем прожиточный минимум, надо кое-кому понизить зажраточный максимум.
3: Честного чиновника можно узнать по глазам, по грустным, голодным глазам.
4: Многие люди мечтают о двух вещах: чтобы не было коррупции и чтобы был такой знакомый, который может все порешать. Ну, мы не пожили, так хоть чиновники наши поживут.
0: Юмор FM. Шутки и песни.
5: Радиоканал Юмор FM Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
6: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде переменная облачность, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 16, ночью плюс 12. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, возможны осадки. Температура воздуха до плюс 18.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
7: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
8: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
9: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
10: «Мясной гурман».
11: В люксе?
12: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
11: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
5: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Мэр не только пообещал горожанам построить новый храм, но и, сняв рубашку, продемонстрировал, как он будет выглядеть.

0: Шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Я очень рад новой встрече с вами на Юмор-ФМ. Друзья, съемки, спектакли, гастроли, многочисленные перелеты и переезды. Жизнь артиста постоянно кипит и полна историй, в том числе и смешных. И несколькими такими историями из жизни знаменитых отечественных актеров театра и кино я с вами поделюсь прямо сейчас.
0: Шутите, зволите!
1: Все мы помним замечательного актера Спартака Мишулина в роли Саида в фильме «Белое солнце пустынь». На время съемок артиста побрили наголо, а чтобы ездить по городу, сделали парик. Спартак Васильевич так к нему привык, что носил и ощущал, как обычную кепку. Однажды в автобусе он встретил своего приятеля, с которым не виделся месяца два, и в качестве приветствия снял с себя кепку и помахал. Сидевшую рядом старушку еле откачали. Знаменитый актер Олег Ефремов в пьесе «Декабристы» играл императора Николая I. На одном из спектаклей вместо фразы «Я в ответе за все и за всех» Олег Николаевич заявил «Я в ответе за все и за свет», на что партнер по сцене Евгений Евстигнеев не преминул откликнуться. «Тогда уж и за газ, Ваше Величество». Как-то под Новый год актер Лев Дуров не успел купить домой елку и очень переживал по этому поводу. Но вечером 31 декабря, когда он возвращался после спектакля, купить лесную красавицу уже было негде. По дороге домой в парке его окликнул какой-то мужичок и предложил самую настоящую пушистую елочку. Обрадованный актер вручил спасителю 3 рубля. Продавец взял деньги и исчез. Лев Константинович ухватился за верхушку ели, попытался перехватить ее поудобней и понял, что она за что-то зацепилась. Однако попытки дернуть посильнее к успеху не привели. Лишь через несколько минут Дуров понял. Он отдал 3 рубля за елочку, которая просто росла в парке.
0: Шутить изволите?
1: Неплохой сюжет для полнометражной комедии, как вы считаете? На данную минуту у меня пока все. С новыми смешными историями из жизни знаменитостей вернусь уже очень скоро. Ваш Михаил Полицеймак.
0: Шутить изволите на Юмор-ФМ.
2: Внимание, внимание! Работают все радиоприемники, утюги, умывальники и бездельники страны.
3: В эту пятницу ровно в полночь
2: я, Николай Фоменко, ровно на 1 час закрою Юмор-ФМ. И вы, наконец-то, услышите...
4: Фоменко Фейк Радио!
5: Да, детка.

0: Реклама.
1: Да все без... нормально.
2: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
2: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
4: Присоединяйся к своим. Служба по контракту.рф. Телефон горячей линии 117.

0: 10:00 в столице.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Хотите похудеть? Есть верный способ. Рассказываю. Вы едите все, что хотите, в любом количестве, в любое время дня и ночи, но при одном условии. На 50 рублей в день.

Смотрите, я вам здесь не пою, конечно, но поговорить с вами поговорю. Микрофон я, Настя Иванова, это новый час на Юмор ФМ. Друзья, я сразу же с хорошими новостями. Вот те, кто уже в нашем лобазере крутится, ну, чьи улыбки, конечно же, крутятся, пожалуйста, будьте предельно внимательны, потому что совсем скоро прозвучит шутка Николая Фоменко, и я кому-то из вас позвоню, и, возможно, вы станете нашим следующим суперфиналистом. Да, вот такие новости, ну, а еще в этом часе будет веселый чат. Передам ваши приветы, поздравления и шутки, пишите на наш номер +7 915 0303567. Ну и, конечно, не забывайте подписываться. И смешного в финале часа Михаил Задорнов. Также услышим рубрику «Реалити-криминалити». В середине часа лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма. Ну а прямо сейчас любимый биг стендап. А все это Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.

0: Встречайте, Владислав Сапунов, город Москва.
1: Слушайте, а есть в зале мои бывшие? Тогда всем будет смешно. Я анализировал всех, с кем я встречаюсь, их объединяет одно. Они все прибухивают. Просто мне нравятся творческие девушки, а такие, как правило, прибухивают, да? А мне важно сказать девушке, что сегодня, дорогая, мы будем с тобой бухать кальвадос в духе героев Ремарка. И она поняла все предложение, а не только мы будем бухать. Но это проблема. Один раз такая говорит, я пошла готовить. Прихожу на кухню, она готова. Все, это уже до свидания. Я заметил, что вообще образ бывшего, он всегда как этот крот из сказки про крота. Вообще три стадии мужчины. Это принц, потом ты крот, а потом ты человек, который вспоминает только когда грустно. Типа, конечно, в жизни случилось, а такая, блин, капец. Ваня в целом нормальным был. Тут я лоханулась, конечно. Надо дать ему шанс извиниться. Вообще, у каждой девушки есть такая подруга, как из сказки «Ласточка», которая всегда на кураже. Ненавижу ее. Она идеально впишется в любой выпуск передачи «Мужское-женское». Твоя с ней встречается, та на ухо ей падает и трындит. Сегодня мы поговорим про твою бедолагу. И пообщавшись с ней, она узнает, что оказывается, она несчастна в этих отношениях. Типа, мне кажется, ты мало развиваешься. Мы должны быть две самодостаточные личности. Я вот развивалась, развиваюсь и почти уже развелась. А ты? Ты что-нибудь будешь делать для этих отношений? Эта ласточка, она всегда сама не замужем, потому что под ее высокий стандарт никто не подходит. Потому что всех нормальных мужиков еще щенками разобрали. Я понял, что у меня немножко такое депрессивное настроение, когда я посмотрел свой плейлист, он легко можно было назвать его «365 дней осени». Там была всего одна веселая песня «Мне сегодня 30 лет», а потом снова «Listen to your heart, when I call your name». Я заметил, что все песни наши, они о любви, они грустные в России, а о тюрьме веселые. Потому что в тюрьме твои близкие, а тебя никуда не уйдет. Он всегда рядом. Вообще люди, которые хорошо одним, они часто об этом говорят, хотя мы даже не спрашиваем. Да? Замечали? Это чтобы мы сами не забыли, не расплакали случайно. Мы вот за этим это делаем. Есть такая статистика, что 75% мужчин и 68% девушек не верны своим партнерам. И прикиньте, никто из них сегодня не пришел. Вот это да. Когда я узнал, что мне, скорее всего, изменяют, я подумал, блин, я убью ее. А потом я зашел на женский форум. И знаете, как кто оказался в этом виноват? Я. Не доглядел. Но я не мстительный человек. Никогда не мстил. За меня всегда мстила карма. Мстила карма. Однажды я работал арт-директором ресторана и телеведущим. И меня из этого ресторана нечестно уволили. Через месяц этот ресторан сгорел. Угадайте, какой счастливый журналист вел репортаж с этого события. Сегодня мы находимся на некогда любимом ресторане нашего города. Теперь это пепелище. Вот так судьба, злодейка. С вами был, а с вами нет, Владислав Сапунов.

0: Реклама.
1: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
2: Холтеровская диагностика – надежный способ контроля работы вашего сердца. Суточный мониторинг. Мы следим за работой вашего сердца в реальном времени. Магнит Плюс на Зосимовской 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: біль, за улыбку. Суперигра на Юмор ФМ. Улыбнись и выиграй автомобиль.
1: Я никогда не слушаю музыку в одиночестве. Со мной ее слушают еще 4 этажа.
2: Прозвучала шутка Николая Фоменко, стартует наш суперэпизод суперигры «Автомобиль за улыбку». Друзья, если вы еще не с нами, ждем ваши фотки на сайте веселорадио.ру. Сегодня загружайте, завтра можем позвонить именно вам. Как это сделаем? Вот буквально через несколько минут позвоню я кому-то из наших участников. Если они назовут шутку Николая Фоменко, заберут 3000 рублей, отправятся в суперфинал. И, возможно, в суперфинале именно им мы подарим новенький автомобиль. Ну а пока давайте просто попробуем узнать хотя бы, да, кто же будет нашим участником и скажем улыбайзеру стоп.
0: Автомобиль за улыбку.
2: Галина, Ростов-на-Дону, подбегайте к своему мобильному телефону, потому что я сейчас буду вам звонить. Если вы назовете шутку, то заберете 3000 рублей в моменте и отправитесь в суперфинал. Ну а дальше вы все знаете. Итак, Галина, набираю ваш номер. Набрали. Будем ожидать соединения с Галиной из Ростова-на-Дону. Класс, гудок есть, значит, Галина где-то рядом. Осталось дождаться, когда же она ответит. Кстати, у нас 30 секунд, чтобы дождаться ответа. Галина, подбегайте. Уважаемый коллег Галина, видимо, она работает в офисе, но судя по фотографии. Галина, здравствуйте. Это Юмор ФМ, вас беспокоит суперигра «Автомобиль за улыбку». Галина?
3: Да.
2: Здравствуйте еще раз. Галина, Ростов-на-Дону, это вы, мы правильно дозвонились.
3: Да, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Галина, очень рада, что вы взяли трубочку. И у меня для вас хорошие новости. Улыбайзер вас выбрал. Но знаете ли вы, какая шутка прозвучала только что? Галина?
3: Я слушаю не один музыку, а еще со мной 4 этажа.
2: Так, а еще раз повторите, пожалуйста, потому что у вас что-то шуршит.
3: Сейчас, секунду.
2: Да, пожалуйста,
3: подберите. Когда я слушаю музыку, я ее слушаю не один, а со мной еще 4 этажа.
2: Все, принимается, услышала шутку, давайте же ее проверим. Итак.
1: Я никогда не слушаю музыку в одиночестве. Со мной ее слушают еще 4 этажа.
2: Да, Галина из Ростова-на-Дону, вы прямо сейчас отправляетесь в наш улыбайзер. Галина, только, пожалуйста, отойдите от какого-то шума, потому что я вас совершенно не услышу и не услышу, как вы будете радоваться. Галина.
4: Ура!
2: Вот, другое дело, другое дело. Галина, 3000 рублей у вас уже в кармане, ваше место почетное в суперфинале. Все, теперь можете просто ждать, когда настанет суперфинал, и, возможно, именно вам мы подарим новый классный автомобиль. Спасибо, Галина, вам.
3: Спасибо большое.
2: Класс, класс. Галину отпускаем. Мы, конечно же, предоставили ей уже, знаете, вот это бархатное кресло, все, удобные подушки. Галина уже сидит в суперфинале, ждет, когда же она выиграет автомобиль, а вдруг, возможно, именно она. Но, друзья, может быть, и кто-то из вас. Самое главное, будьте как Галина, сделайте классную фотку, загрузите ее на сайт веселорадио.ру, внимательно слушайте Юмор ФМ и, конечно же, не упустите возможность стать счастливым обладателем автомобиля. Ну, а мы классный этот эпизод завершаем. И раскручиваю улыбайзер вновь, чтобы мы любовались вашими фотками. Игра продолжается.
0: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Ничто так не бодрит с утра, как чашечка, вылетевшая из коленного сустава. Если тебе холодно, встань в угол. Там примерно 90 градусов. Если волк молчит, лучше его не перебивать. Если вам плюют в спину, значит, переплюнуть вас они так и не смогли. Если вам постоянно звонят телефонные мошенники, не отчаивайтесь. Главное, о вас помнят, и вы кому-то нужны. Девушки, которые хотят все и сразу, обычно получают ни хрена и постепенно.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Да, все течет, все меняется, но есть то, что остается неизменным. Маэстро Жванецкий.
1: Может, что-то в консерватории подправить?
0: И Задорнов навсегда.
2: Какие ж они тупые.
0: Вечная классика юмора. Неизменно. На Юмор-ФМ.
3: Категория 16+.
0: Реклама.
4: Вы хотите отдохнуть. Вы очень хотите отдохнуть.
5: Вы так хотите отдохнуть? Так отдохните с Web Travel. Скидка до 7% на туры, отели и авиабилеты. Настройте отдых под себя. Web Travel. Период с 25.05 по 25.06.2026 года. ОРВБ.

0: круглосуточно ром.
1: 6+. Найдите кладовщика с математическим складом ума.
2: Срочно, чулетечка, заказы горят.
3: Помогите найти зубастого продажника.
4: Мне очень нужен четкий программист.
5: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
6: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: При помощи обруча и лысого мальчика находчивый учитель астрономии показал детям Сатурн.

0: Веселый чат на Юмор ФМ прямо сейчас открывается, друзья. Начинается номер наш +7 915 0303 567. Пишите нам именно сюда. Приложение Макс, Телеграм и СМС-сообщение. Все принимаю и все обязательно сейчас передам. Вот, привет моей подруге Ане и Марине и папе Игорю. От Элины данное сообщение. Передаем, конечно. Есть еще сообщение от Анатолия, который желает всем классного дня и хорошего настроения. Шутка есть от Кирилла. Мужчины разговаривают. Чтобы была польза от занятий в спортзале, главное не смотреть на красивых и стройных девушек. А второй ему отвечает: как не смотреть? А за что мы тогда деньги платим? А это мотивация, опять же, да? Класс, класс, хорошо. Но это все шутки, конечно, друзья, ни в коем случае никого не хотим обидеть. Так, а дальше идем. Сергей передает привет всей стране и желает всем хорошего настроения. Передали. Мария желает хорошего дня своему супругу Дмитрию. Тоже передали с удовольствием. Андрей передает привет всем слушателям Юмор ФМ и желает всем наполненной недели. О как! Ну, тоже принимается хорошо. Настя желает хорошего дня Маргарите, передает привет и пишет: совсем скоро мы увидимся. Друзья, ну а вы совсем скоро увидитесь в трансляции и услышитесь с Денисом Савельевым, который будет здесь буквально через 25 минут. В Юморе на заказ он передаст все ваши приветы, шутки и поздравления. Ну а до конца часа послушаем реалити-криминалити с Игорем Мухичем, а в финале часа Задорнов навсегда.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
1: Всем привет! В очередной раз задержанные в качестве писателей-сатириков. Мы их стараемся держать вместе, может, не знаю, команда КВН получится. Ведущий Игорь Мухич. Итак, мы начинаем КПЗ.
2: Реалити криминалити.
1: 14 мая сего года я, Аганезов АА, действительно звонил потерпевшей на мобильный телефон 74 раза. Но не для того, чтобы она вернула микрозайм, а по причине внезапно возникшего у меня к ней сильного романтического чувства. Голос на записи действительно мой. Но слова «верни деньги» или «сдохнешь, тварь» я произнес безо всякой угрозы, а в состоянии любовного аффекта. Потому что от любви до ненависти один шаг. Встретившись с другом, выпил 100 грамм водки, потом поехал на мотоцикле проведать свою невесту в больницу имени Семашко. Туда и попал, так как по дороге наехал на ларек. На сержанта полиции Зубова ВП я матерился не матом, а другими выражениями. Я, Трусов М.И., признаю, что совершил ДТП с участием фонарного столба на улице Вавилова. Но виновным в переломе и падении столба я себя не считаю. Причина в крайне низком качестве отечественных железобетонных изделий, в том числе столбов. И в заключении находится сейчас большая часть авторов этих объяснительных. Друзья, помните, протокол — это вам не шуточки, а серьезный документ. Ваш большой, местами огромный друг Игорь Мухич. Вам на че.
2: Реалити криминалити.
0: С капитаном Мухичем на Юмор ФМ.
3: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
4: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде переменная облачность, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 16, ночью плюс 12. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, возможны осадки. Температура воздуха до плюс 18.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
5: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
6: Качественные, конечно.
7: Надежные, чтобы потом не было проблем.
5: Долговечные, проверенные временем. Именно такими являются материалы Bollars. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Bollars обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Bollars.
8: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
9: Акция действует до конца июня.
10: В люксе?
11: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
10: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
12: Позвольте себе сиять. Нежные и яркие украшения из золота и серебра подчеркнут вашу красоту. Создайте образ, в который влюбляются с первого взгляда. Ждем вас на выставке-продаже Герцена 68 и Карла Маркса 105, ТЦ «Апельсин».
13: Акция действует до конца года.
3: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Клименко на Юмор-ФМ.
1: Как говорит Семен Маркович, наши дети как наши деньги. Какими бы ни были большими, всегда кажутся маленькими.

0: Я хочу вообще составить энциклопедию всероссийской глупости. Мне столько писем приходит, я сам езжу по стране, собираю. Ой, смешная же страна у нас. В меню в баре читаю в Саратове. Что-нибудь вкусное — 300 рублей. Все. В газете статья в Хабаровске. Родственники нашли заблудившегося грибника и заблудились вместе с ним. Британское посольство, оформление анкеты на визу. Пункт. Ваш пол на дату заполнения данного документа. Только в России. Забор, автостоянка, объявление. Ворота автоматические, точки открываются сторожем. Супер. Сообщение в Москве по радио. В Москве на трех кладбищах будет подключен бесплатный Wi-Fi. Я понимаю, зачем, но пишите нормально. А то в зомби верить начнешь. Ой, а на детские сады тоже вот эти воспитательницы пишут объявление. Объявление на калитке детского сада. После 9.00, уважаемые родители, после 9.00 детей через забор не перебрасывать. Россия, матушка. Название кафе в Москве — «Между ног». Отель в Питере называется «Кома». В Рязани парикмахерская — «Баба Яга». Фирма такси в Саратове — «Бешеные черепашки». Кому это приходит на ум? Почему сосиски копченые назвали «ядрёна копоть»? Ценник на базаре. Среднеазиаты ж пишут, они и говорить не могут, а еще писать пытаются. Ценник — «нектарин» в скобках «брытый персик». В Новосибирске название киоска в одно слово — «в рот компот».
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама. Внимание, предприниматели! Конкурс «Знай наших» выводит локальные бренды на уровень всей страны. Победителям — все, о чем мечтает каждый предприниматель. Новые каналы продаж, экспорт, доступ к торговым сетям, медийная поддержка. Особое внимание технологическим решениям. Заявите о себе до 1 июня на сайте знайнаших.оси.рф. Организаторы — агентства стратегических инициатив, фонд Росконгресс и ВПРФ. 16+.
2: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артикасти, Зивер, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.

0: В российской столице 14:00.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Раньше не было прививок и химии этой. Вся еда была натуральная. Жили люди по 38 лет. Горя не знали.

0: Отказ. Приветы, поздравления, признания. Сайт веселоерадио.ру. Единый номер для сообщений. Плюс 7 915 0303 567.
1: Так, ну что, второй день лета. По-моему, день складывается отлично, ярко. Давайте сделаем еще прекраснее его под ваши приветы, поздравления и признания. Юмор на заказ начинается прямо сейчас. У микрофона теперь Денис Савельев. Всем большой привет. Сразу же напомню номер для ваших сообщений. Плюс 7 915 0303 567. Написать, как всегда, можно в Макс, Телеграм, либо же отправив обычное СМС-сообщение. Заявки ваши, конечно же, тоже принимаются. Ну и сообщения начну озвучивать прямо сейчас. Михаил из Красноярска передает привет своей девушке Ане. Пишет, что она у него самая красивая, и он ее, между прочим, очень любит. На всю страну человек признается. Сергей из Нижнего Новгорода передает привет сестре Оле. Не унывай, все получится, а сегодня пусть будет просто хороший день. Родители Людмила и Олег поздравляют сына Андрея с днем рождения. Будь здоров, любим и счастлив. Поставьте для него «Однажды в России». Ставлю.
0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в кафе».
2: Саш, ты меня слушаешь, Саш?
3: Да, да. Да вот тут Денис сторис выложил. Прикинь, они, оказывается, с Катей опять летали отдыхать.
2: О.
3: Смотри, да, уже раз 10-й за год, мне кажется. Слушай, я не понимаю, откуда у него деньги, а? Ну, я Дениса знаю много лет. Он бычкует Айкос, Свет, понимаешь? Он его растягивает на 2 раза. А ты знала, что он на работе под кулером ноги моет, потому что у него дома нет горячей воды? Вот это Денис, понимаешь? Откуда у него деньги? Я вообще понять не могу.
2: Я не знаю. Сейчас они придут, сам у них спросишь. Может, они единственные люди, у которых с этим хомяком что-то получилось. Натапали себе на отдых, я не знаю.
3: Ну, если только так,
2: да. Ты видел, какие у них телефоны раздолбанные? Может,
3: это... Я про это и говорю.
2: Привет.
4: Опоздали, блин, извините, блин. Так долго сюда ехать, конечно, очень долго добираться. Эх, ты это, там поставила завершить поездку на электросамокате?
2: Ну, конечно, еще час назад, когда ты сказал, все, дальше спуск, просто катимся.
4: Все, фу, да. Давай, садись.
2: Вот, да. Привет.
5: Привет.
6: Подождите, а вы что, вы из другого конца города на самокате приехали?
4: Ну, конечно, так дешевле. Еще дождь, такси стоит 1200.
2: Сейчас.
4: Пошли они, елки-палки. Я за 1200 в Бангладеше могу 2 улицы купить, понимаешь?
2: Правда.
4: Вы, кстати, были в Бангладеше? Я советую, съездите в Бангладеш.
2: Обалденно.
6: Слушай, Дэн, объясни мне одну штуку, пожалуйста. С одной стороны, как бы, у тебя же всегда нет денег, да?
4: Так.
6: У тебя всегда нет денег. Я вот один раз тебе дал тряпку, чтобы ты руки от краски вытер. Вот, а ты сегодня пришел в этой футболке, смотри, да?
4: А что, она своя крафтовая?
6: Да, да, а с другой стороны, смотри, я, да, у меня хорошая работа, у меня прям нормальная зарплата. Не такая, как у доставщиков, да, конечно, но на уровне. И я, понимаешь, не могу себе позволить поехать в отпуск, да? А у тебя прям, я не знаю, у тебя прям не жизнь, а реклама Баунти, Дэн.
2: Да ну не выбирайте вы эти отели дорогущие, где по территории араб гепарда на поводке выгуливает. Где этот британский солдат на входе стоит, красивый, нарядный. И 3 магазина элитных купальников на первом этаже. Зачем оно надо?
4: Не нужно, конечно. Нужно выбирать такой отель, в который возвращаться неохота, понимаете? Такой отель, где вот ключ в двери, это прям, ну, не пластиковая карта, а прям ключ. Вот с таким 4-килограммовым брелком, понимаете? Такой отель, в котором тебе персонал может сказать реально, типа, в душе не деру. Вот такой какой-то отель, да? Нам так говорили, помнишь? Да, да. Нужно выбирать отель, который только ночевать, понимаете?
6: Как бы с отелем понятно все, но дорога же тоже нехило встает, а?
2: Дорога, да.
4: Да это просто чекать в интернете нужно, реально. Вот просто смотреть классные вот такие варианты. Мы вот недавно в Балыкесир слетали.
2: О, это вообще!
4: За 4000. Да, там было 14 пересадок только по России, да. Но 4000 туда-обратно на двоих.
2: На двоих? Это копейки.
6: Что это? И что за Балыкесир?
4: Это Турция. Анталию знают все.
2: Да.
4: А есть еще много разных городов.
2: И еще каких красивых,
4: да,
2: городов.
4: О, сейчас, секундочку. Опа, доставщик.
2: А.
4: Сейчас. Алло, сейчас. Короче, вы заказываете? А ты не заказывал?
2: Ну, конечно.
4: Я нам доставку оформлю.
2: Да.
4: Побегу, сейчас заберу. Алло, Курбан, я бегу. Остановитесь, я сейчас сам вас найду.
2: Вы молодцы, ребят. Ну что же, по их схеме, Саш, поехали.
7: Да. Нет, по их схеме.
6: Они молодцы, да.
2: Не вздумайте, слышите? Не вздумайте никогда вот так вот экономить на отдыхе. Это я вам как друзьям советую.
3: Почему?
2: Интересно. Да потому что это не отдых, это кошмар. Это я вам серьезно говорю. Это только на фотографиях красиво. А так мы отдыхаем в местах, где на базаре можно калаш купить. Где нужно уметь плавать. Километров на 5 в час быстрее, чем крокодил. Потому что иначе догонит и сожрет. Я вообще не понимаю, где он находит эти путевки. Они даже не горящие. Это пепел. Одно радует, что в каждый город мы можем приезжать не более одного раза. Потому что он делает все, чтобы нас депортировали.
6: Слушай, ну спасибо, что предупредила, на самом деле, да, что-то аж на работу захотелось.
2: Мне кажется,
6: что ты улыбаешься?
2: Да, Денис, да? Что? Какая Албания? Какие 2 недели, Денис? Да что ж вы?
0: Однажды в России лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Арти Гасти, Зивер, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда. 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Контрастный душ – это когда выходишь из сауны, а у входа тебя встречает

0: на заказ. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: И нам с вами, друзья, тоже хорошо. Продолжаю на всю страну озвучивать ваши сообщения. Напомню, написать можно в Макс, Телеграм, либо же по СМС. Екатерина из Смоленска передает привет дяде Сергею, желает ему здоровья, удачи и много поводов для улыбки. Егор из Тольятти поздравляет своего друга с днем свадьбы. Ребята, будьте счастливы и берегите друг друга. Следующее сообщение от Полины из Кемерово. Она передает привет брату Мише, желает ему хорошего дня и удачи абсолютно во всех делах. От Никиты привет его девушке Лизе. Ты делаешь мой день лучше, я тебя очень сильно люблю. Людмила из Мурманска поздравляет мужа с юбилеем. Дорогой, ты у меня лучший, будь здоров и счастлив. И Петр из Ялты передает привет своим друзьям, желает им теплой погоды, хорошего настроения и легкого рабочего дня. Друзья, присоединяйтесь тоже, направляйте свои сообщения в Макс, Телеграм, либо же по СМС. Ну а прямо сейчас давайте по традиции посмотрим, какие праздники можно отметить в этот вторник, 2 июня. Во-первых, это День здорового питания. Ну, здесь все понятно, как отмечать, что нужно делать. Мне кажется, комментарии излишни. День лысых мужчин также сегодня отмечаются. Всех их поздравляем. Праздник падающих шкафов. Вот такой интересный праздник. Ну и день запуска бумажных змеев и самолетиков. Змея запустить не могу, но с большим удовольствием запускаю не рекламу.
0: А у нас

0: хлебушки.
1: Какой свежий ароматный бородинский хлебушек. Почем брали?
2: Ну, рублей 50-60.
1: Да вы что, дешевка какая-то. Наверняка с микропластиком. Я вот хлеб дешевле 500 рублей вообще не покупаю.
3: О, вы определенно наш клиент. Сеть магазинов неоправданно высоких цен «Три конца». Только для вас. Специалисты отдела завышения цен ежедневно отслеживают ценники в популярных торговых сетях, находят самые дорогие и умножают на три.
4: Три конца. Интерьеры от ведущих дизайнеров, кассиры с высшим математическим образованием, живая музыка, красная ковровая дорожка и швейцар при входе.
3: Да, мы дерем с вас в три конца, иногда в четыре. Но ведь вы можете себе это позволить.
1: Бутылка молока 400 рублей? Десяток яиц 900? Ну, не знаю. Меня устраивает.
3: Поверьте, нас тоже. Сеть магазинов неоправданно высоких цен «Три конца». Приходите и платите, ведь вы этого достойны.
4: Адрес ближайшего магазина легко найти на сайте. Да-да-да, мы тут совсем в нашей Москве охренели. Точка все.
5: Не реклама.
6: Новый мужской гель для душа. Конь. Для сильных духом мужчин. Ощути всю силу и прыть орловского рысака. Инновационный мужской гель «Конь». В душе только мы с конем. Конь. Для душа от души. Спрашивайте в конюшнях и на ипподромах вашего города.
7: Устали быть красивой? Высокая упругая грудь мешает вам жить? Надоели приставучие мужчины? Клиника реверсивной пластической хирургии «Страшила». Мы легко превратим ваши достоинства в недостатки.
8: Как меня достали мои длинные ноги.
9: Ой, с этим идеальным носом надо что-то делать.
10: Не хочу бразильскую. Хочу нормальную русскую попу.
7: Клиника «Страшила». Дефекты внешности – это наша работа. Опытные хирурги, импортное оборудование. Такие обычные и такие счастливые женщины. Клиника реверсивной пластической хирургии «Страшила». От светской львицы до стандартной девицы.
11: Все мои подруги просто в восторге.
7: «Страшила». И накрашенная, и не накрашенная. Подробности на сайте ойкакаяженщина.ой.

0: Реклама.
1: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам», «Кредитные карты», «Кредитная карта Платинум», «Срок акции», «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» в мае-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».

0: Шуточно.ру.
1: 6+. В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Премьера. Гастротур Михаила Стогниенко.
3: Наелся ли я? Ни в коем случае.
4: Ну что, рискуем?
2: Новые города. Новый сезон.
4: Поехали.
2: Особенности национальной кухни. В субботу в 9:15 на ТВ3.

0: Шуменко на Юмор ФМ.
1: Экипаж прощается с вами и желает вам приятного полета.

0: признание. Единый номер для сообщений. +7 915 0303 567.
1: Час приветов и поздравлений продолжается в эфире Веселого Радио, а я продолжаю озвучивать ваши приветы, поздравления, собственно, и признания. Виктория из Новосибирска желает хорошего дня своей сестре Свете. Пусть у тебя сегодня все получится. Александр из Пензы передает привет любимой жене Алине. Спасибо тебе за все, я тебя очень люблю. Пишет Елизавета из Ижевска. Передаю привет своей маме. Хорошего тебе дня, теплой погоды и отличного настроения. Далее Мария из Москвы направляет свой привет маме. Я тебя очень сильно люблю. Пусть этот день будет наполнен теплом и радостью. Вот такое пожелание. Артем поздравляет своего лучшего друга Дениса с днем рождения. Будь самым крутым и счастливым. Достигай всех целей. Юрий передает привет всей России и всему Кузбассу. У них там настоящая жара. +27. Желает он всем классного вторника, отличного настроения, позитива и удачи. Ну и по традиции оставил заявку на шутки песни «Плюс».
0: Плюс Стас Ярушин. Шутки, плюс Надежда

0: Надя Зангарская плюс Стас Ярушин плюс лучшая в мире самая громкая фан-зона.
1: И еще один очевидный плюс. У нас в гостях певец, автор суперхита «Ягода малинка» Хабиб.
0: Шутки и песни плюс на Юмор ФМ. Ярушин, Ангарская плюс Хабиб. Погнали.
2: Хабиб, давай твоя песня.
3: Тренажер ты себе заказала, на него редко ты залезала, на лице у супруга ухмылка, для носков, а дорогая сушилка.
2: Я причем видел, да, у некоторых не занимаются, сушат, да.
1: У меня полотенце там вся. Очень удобно.
0: Надя, твоя песня.
1: Я, да?
3: Голодный голубь с бомжом сошлись в смертельной схватке. Все говорит об одном, что оба не в порядке.
1: Стас, давай теперь ты.
3: Я засмотрелся на тебя, ты гнал по трассе 210. Кого угодно мог бы я за эти фокусы подвесить. И я б и тебя штрафовал, и был бы очень рад. Но ты в окошко показал свой озорной мандат. Ах, пьяный депутат, сирены, мощный бас, охрана за кормой и взгляд нетрезвых глаз. Ах, пьяный депутат, ну что еще сказать? Нельзя ни тормознуть, ни наказать.
1: Можно? Я спою. Смотри.
0: Давай.
1: Всю ночь сверлить, попробуй в жизни хоть раз, чтобы соседи срифмовали имя Стас.
4: На Юмор ФМ.
3: Пять минут, могу лишь пять минут. Был моложе, мог подольше, только пять минут. Та-та-та-та-та-там.
0: Все.
1: Прямо так. Та-та-та-та-та-там.
0: Та-та-та-та-та-там.
1: Та-та-та-та-та-там.
0: Все.
5: Песня от Хабиба.
3: Самая актуальная, да. Я календарь перевернул, теперь он цифрами к стене.
0: Ваши аплодисменты Хабибу, звезде проекта «Шутки, песни плюс» на Юмор ФМ.
3: Спасибо, друзья, я к вам еще и не раз и с большим удовольствием.
0: Для вас пели и шутили, видимо, еще и станцуют. Стас Ярушин, Надежда Ангарская, плюс Хабиб. «Шутки, песни плюс» на Юмор ФМ. Продолжение следует.

0: Это час привет в поздравлении на Юмор ФМ. Продолжаем общаться. Плюс 7-915-0303-567. Жду ваши сообщения в Макс, Телеграм, либо можно их отправить по СМС. Заявки на рубрики «Любимые», кстати, тоже принимаются и исполняются.
1: Юмор на заказ.
0: От Кирилла большой привет сейчас направляется Дане. Следующее сообщение. Хочу передать привет моим сыновьям Виталию, Никите, Матвею и внучке Марии. Здоровья и добра. С любовью, папа и дедушка из Тюмени. Пишет Надежда. Поздравьте, пожалуйста, меня с днем рождения. И хотелось бы спросить у всей страны. 40 лет. Это уже старость? Вот такой вопрос у Надежды. Ну, во-первых, от всей души вас поздравляем. Счастья вам и исполнения всех заветных желаний. Ну, а про возраст. Я считаю, это начало чего-то нового. Все-таки возраст — это просто цифра, так что даже на нее не смотрите, наслаждайтесь, ну и делайте все, что вам нравится. С днем рождения, ну и Лига городов специально для вас.

0: Команда «Ближе к детям». Екатеринбург.
1: Последнее время стало легко определить, что тебе звонит телефонный мошенник. Ведь попадаются даже такие. Алло.
2: Здравствуйте, тетенька. Я это, из службы безопасности банка. С вашего счета был списан секстиллион денег. Чтобы их вернуть, вам надо продиктовать эти три цифры сзади.
1: Так, мальчик, откуда у тебя мой номер?
2: А я не мальчик, я этот директор банка такой, самый главный, трехметровый, с усами, у которого еще вся одежда из денег. В общем, либо переводите секстиллион, либо... Сколько там сухарики стоят? 17 рублей!
1: Так, Иванов, но я же поняла, что это ты. Ты зачем своей же учительнице звонишь?
2: Да у меня просто в телефоне только ваш номер и мамин. Но я ж не буду звонить человеку, у которого я записываю как сын.
0: Марина Кравец и команда «Столик». Чулым.
3: А звезды тоже заказывают доставку. Вы Марина Кравец?
4: Да.
3: Я вас узнал. Вот, в общем, ваш заказ. До свидания.
4: Подождите, это не мой заказ. У меня из пакета должны торчать руккола, ананас, багет. Это не мое?
3: А, просто откуда вы все это заказывали? Меня туда не впустили. Поэтому я вам по дороге в ларьке собрал, что там у вас было. Помело. Ну, я морковку грязную купил, продавщица ее помыла. Вот 1% кефир, 99 я выпил. Сыр фета, я прогуглил, фет умер, поэтому сыр козы. Что там еще? Корень имбиря, ну пускай будет 64. Так, ну и родственницу курицы тоже там.
4: Кто?
3: Ну как просили, куркума. Не знаю, кума, не кума, может заловка вообще. Вот эчпочмак.
4: Эчпочмак? К чему эчпочмак? Я не просила эчпочмак.
3: Эчпочму не просили, эчпочмак, как для себя готовил.
4: Слушайте, вы знаете, я все-таки эти продукты есть не буду, вы уж меня простите, ладно?
3: Опа, не понял, а что началось? А, звезда! Небось, наверное, куртка есть белая, да? Зимних, наверное, вообще две! Сковородка эта крутая на кухне с красным прицелом посередине, так?
4: Чего началось?
3: Марин, корона не жмет!
4: Какая корона? Слабо ты... Так, стоп номер, ребят!
0: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
5: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде переменная облачность, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 16, ночью плюс 12. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, возможны осадки. Температура воздуха до плюс 18.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
6: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
7: В люксе?
8: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
7: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
9: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет, советские бани. Советский проспект, 27А, телефон 50 04 20. С легким паром!
10: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Зиверт, Айсбергер, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Самая женская фраза за сегодня. Почитай, каким тоном ты мне это написал.

0: на заказ. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: Могу спасибо сказать, могу передать ваш привет, поздравить кого-то, ну или просто пожелать хорошего дня. Для этого и существует юмор на заказ. Пишите в Макс, Телеграм, либо же по СМС. Хочу передать привет Юре из Новокузнецка. Поймала его привет. Кузбасс, сила. Здесь отметилась Екатерина из города Ленинск-Кузнецкий. Ксения из Уфы передает привет своим подругам. Девчонки, отличного нам настроения и побольше классных моментов сегодня. Максим из Челябинска поздравляет брата с получением водительских прав. Теперь все дороги наши. Вот такая подпись. Здорово. Анна из Ростова-на-Дону передает привет своей бабушке, желает ей доброго дня и заказывает для нее анекдоты Моменко. Друзья, продолжу озвучивать ваше сообщение, но уже в веселом чате. Так что пишите. Плюс 7-915-0303-567. Еще раз повторю, написать можно в Макс, Телеграм, либо же по СМС. Кстати, не только приветы и поздравления, но и шутки ваши тоже уже принимаются. В общем, пишите и не забывайте подписываться. Ну а прямо сейчас любимые анекдоты Игоря Моменко.
0: Юмор-ФМ представляет любимые анекдоты Игоря Моменко.
2: Муж с восторгом говорит жене: дорогая, я тут прочитал, ты представляешь, во время секса мужчина сжигает столько калорий, как будто он пробежал 9 километров. Говорит: да ты у меня, блин, чемпион мира, 9 километров за 2 минуты. Молодец. Ну вот, дорогая моя, теперь, когда мы женаты, скажи мне честно, сколько у тебя было мужчин? А ты обещаешь, что не будешь ругаться? Ну хорошо, обещаю. Ну ладно, 7. А, в смысле, я 7? Нет, ты 4. Девушка пристает к парню, пытается клеить его, как говорится. Он говорит, ты извини, но у меня уже есть девушка. А если тебе предложат Ламборджини, ты тоже скажешь: извини, но у меня уже есть Жигули. Ты не обижайся, но ты предлагаешь еще одни Жигули.
0: Игорь Моменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

0: Пустите меня на танцпол!
1: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
2: Да все без... нормально.
3: Что? Переезд — это задача со звездочкой.
4: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
3: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
5: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
7: Есть просто карта. А есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: российской столице 15:00.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Таможенник Иван так долго осматривал девушку в аэропорту, что как честный и порядочный гражданин женился на ней.

0: Друзья, я тоже не могу молчать, ведь в этом году вы можете совершенно бесплатно получить новый и роскошный автомобиль за вашу улыбку. Суперигра «Автомобиль за улыбку» продолжается на Юмор-ФМ. Заходите на наш сайт веселорадио.ру, добавляйте свою фотографию, улыбайтесь, ну и отправляйтесь за своим автомобилем. Главное просто внимательно слушать Юмор-ФМ и ловить автомобильные шутки Николая Фоменко. Более подробнее с правилами также можно ознакомиться на сайте веселорадио.ру. Ну и опять же, участие в нашей игре абсолютно бесплатное, поэтому всех ждем, всех лично приглашаю. Зовут меня, кстати, Денис Савельев. Всем шикарного вторника в компании лучших шуток и песен. В веселом чате по традиции озвучу ваши приветы, шутки и поздравления, так что пишите и не забывайте подписываться. Ну а сейчас готов рассказать, что смешного ждет нас в этом часе. Обязательно послушаем монолог маэстро Жванецкого. Денис Клявер, он же самый лучший Дэн, расскажет лучшие и смешные анекдоты. А вот Сатья в своей фирменной рубрике «Сатья с юмором» ответит на ваши острые семейные вопросы. Начнем мы с любимой игры всей страны. Прямо сейчас тот самый КВН. Ну а все это Юмор-ФМ. Шутки, песни и автомобиль за улыбку.
1: Юмор-ФМ представляет. Снова в нашем зале. Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Дежавю». Город Нерюнгри.
2: Слушайте, ребят, я вам хочу рассказать одну историю, которая со мной вчера в Юрмале произошла. Я, если честно, прям напряглась. В общем,
3: Надь, подожди. Ну, фестиваль же музыкальный. Надо петь.
2: А, хорошо, поняла. Напряглась.

0: незнакома. Я прибавила шагу, сумку крепче схватила, и на всякий да на пожарный я кольцо проглотила. Я зашла в подворотню, а шаги за мной фоном. Проглотила я, чтоб до верного, кошелек с телефоном. Разобрала штакетник, но его есть не стало. Грязью так вот лицо намазала, и вот так с доской стала. Я стою типа Рэмбо, в животе звонит мама. Как не вовремя позвонила, лишь бы скайп не включила. Но к тому, что случилось, я была не готова. В круге света я увидела самого Маслякова. Он стоит весь красивый, и штаны, и пуловер. Спросил: Наденька, что ты делаешь?
1: Репетирую номер.
2: Ну правильно, правильно. Сказал, конечно.

0: Реклама.
1: Нельзя пренебрегать тревожными симптомами, когда речь идет о сердце. УЗИ, ЭКГ, прием кардиолога в медицинском центре «Магнит Плюс». Начните путь к здоровому будущему уже сегодня. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Является ли накопленный за годы супружества лишний вес совместно нажитым имуществом? И что с ним делать при разводе?

0: представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете?
1: Сатья, здравствуйте. Я замужем. Очень люблю своих детей и мужа, но часто на них срываюсь из-за того, что в доме что-то не убрано или не сделано. Сама себе в эти моменты, конечно, не нравлюсь. Вот подскажите, пожалуйста, как реагировать без эмоций на вещи, которые раздражают?
0: Сатья отвечает.
2: Мы можем говорить как угодно, как будем себя вести. Вот я сам знаю, как себя вести в экстремальных ситуациях. Но об этом я вспоминаю, когда уже у лифта кого-то душу. Понимаете? Или, не знаю, в семье бывают такие, знаете, стоп-слово, когда начинаешь ругаться. И вот последний раз мы вспомнили на второй день о стоп-слове. Когда уже мы развелись, когда уже облили друг друга всем на свете, я узнал, почему за меня не надо выходить замуж, она узнала тоже масса удивительных вещей о себе. И потом, когда мы уже помирились, сидим, она говорит: кстати, а что-то со стоп-словом как-то не сложилось. Потому что эмоция, она впереди разума. Мы не знаем, куда экологично слить свой негатив, и поэтому сливаем на тех, кто попался. На работе, ну попробуй слей, там все такие. Да, пока домой ехал, вот, гаишники тебя остановили, ну попробуй слей на офицера что-то, да, тем более ты через две сплошные переехала на чужой машине, пьяная. Как ты на него что-то ставишь? Домой приходишь, там, смотри, попался, еще и женился на тебе 26 лет назад случайно. И дитё тоже заперто в комнате в своей. То кто, что за свинья живет в берлоге? А кто не сделал химию? Ну, все посливало, да? И потом смотришь, а муж уже на трубы смотрит в санитарном помещении, чтобы там что-то приладить. Поэтому надо уметь экологично открывать сердце. Когда говорят, что супружеский долг, я считаю, что супружеский долг — это каждый вечер, когда дети заснули, идти вместе на балкон пить чай. Сидите, пьете чай и друг другу рассказываете, как оно все было, как открываете сердце, говорите о сокровенном, едите вкусно, а уже потом делаете младших братьев и сестер своим детям. Вот такая ситуация.
1: Спасибо.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор-ФМ.

0: Остап Бендер. Ближе к телу, как говорил Мопассан. Архивариус Коробейников.
1: Кинутся люди искать свои мебеля. А где они, мебеля? Вот они где.
0: И даже председатель одесской бубличной артели «Московские баранки» Кислярский.
1: А 200 рублей не могут спасти гиганта мысли.
0: Все это он, Сергей Бурунов.
2: С удовольствием прочитаю вам избранные фрагменты знаменитых произведений Ильфа и Петрова на Юмор-ФМ.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
2: Ваш Сергей Бурунов.
0: На Юмор-ФМ.
3: 16+.
0: Реклама.
4: Вы хотите отдохнуть? Вы очень хотите отдохнуть?
5: Вы так хотите отдохнуть? Так отдохните с Web Travel. Скидка до 7% на туры, отели и авиабилеты. Настройте отдых под себя. Web Travel. Период с 25.05 по 25.06.2026 года. ОРВБ.
6: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
7: Подробнее на билайн.ру. 12+.
0: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену. Всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на секрет-мюзикл.ру. 12+.

0: Шевченко на Юмор-ФМ.
1: Даже самый суеверный человек никогда не откажется от 13-й зарплаты.

0: Прямо сейчас переходим к вашим приветам, шуткам и поздравлениям, которые принимаются в Макс, Телеграм, либо же по СМС. Напомню, наш номер +7 915 0303 567. Написать можно абсолютно везде. Главное, при этом не забывайте подписываться. Павел из Перми поздравляет коллегу Олега с повышением. Пишет, что ты это заслужил, так держать. Ева из Калининграда передает привет своей бабушке и пишет, что она ее очень сильно любит. Евгений из Твери направляет привет парню Никите. Любимый, пусть твой день пройдет легко, я в тебя верю. Любовь шутит: с возрастом все меньше поразительного и все больше подозрительного. Да, есть такой момент. Илья из Омска поздравляет маму с юбилеем. Мамочка, ты самая прекрасная. Будь всегда такой же молодой и счастливой. Артур поздравляет жену Аврору с первым рабочим днем на новой должности. Удачи, ты совсем справишься. Шутка Николая вашему вниманию. Эволюция, эволюция. Стекло уже 4000 лет, а мухи об него до сих пор бьются. Вот такая шутка. Людмила из Владивостока передает привет своей сестре Кате. Хорошего тебе настроения и самого солнечного дня. От Надежды из Пскова привет улетает лучшей подруге. Зовут ее Светлана, и ей она желает, чтобы этот день принес только радость. Друзья, пишите и вы. В следующем часе продолжим. +7 915 0303 567. В финале часа послушаем монолог маэстро Жванецкого, а уже через пару минут ловите анекдоты Дениса Клявера.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Миленький анекдот про цвет волос. Хотя, честно говоря, вот эта цветовая дискриминация, вот я считаю, что это неправильно. Девушки все прекрасно. Просто бывают не очень умные, а бывают очень умные. Все. Блондинка говорит мужу: «Дорогой, давай усыновим 3-месячного английского ребенка». «И что ты с ним будешь делать?» «Ну, когда он начнет говорить, я буду учиться у него английскому». Рубрика «Очевидное и невероятное». Сыну главы Росгидромедцентра 35 лет. Ощущается, как 33. На самом деле 27. Временами дочь. Друзья, как говорится, здоровье не купишь. Но бывают и исключения. Представьте, пожилой еврей Семен Маркович в обычной двухкомнатной хрущевке смотрит телевизор, вдруг звонок в двери. Он открывает, там стоит мужчина в челме, в халате и говорит: «Самуил Маркович», он говорит: «Да». «Я помощник арабского шейха, шейх при смерти, ему нужна срочно кровь, кровь у него редкая, такая кровь только у вас. Если вы дадите ему свою кровь, он выживет». Он говорит: «Да ради бога, пожалуйста, берите сколько надо». Ну, значит, пришли врачи, забрали кровь, тот уехал, на следующий день Самуил Маркович сидит, смотрит телевизор, опять звонок в дверь, он открывает дверь, там опять стоит мужчина в челме, у него в руках чемодан. Говорит: «Самуил Маркович, вы спасли жизнь шейху, вот вам чемодан, шейх просил передать». Он открывает, там 1 000 000 евро, он говорит: «Слушайте, ну как-то неудобно, не, берите, вы спасли шейху, миллиардеру, что это 1 000 000 для него». Ха. Ну, говорит: «Ну, спасибо». Ну, проходит год, Самуил Маркович сидит, смотрит телевизор, опять звонок в дверь, он открывает дверь, опять стоит этот чувак в челме, говорит: «Дело в том, что шейху опять с кровью». Он говорит: «Пожалуйста, берите». Все, пришли врачи, забрали, тот уехал. На следующий день опять звонок в дверь, он открывает дверь, там стоит опять мужчина в челме, и в руках у него тортик. Он говорит: «Пожалуйста, Самуил Маркович, вам просил шейх передать». Он говорит: «Спасибо большое, но просто как-то странно, в прошлый раз 1 000 000 евро, а сейчас тортик». На что помощник шейха отвечает: «Ну, извините, кровь начинает действовать».
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ.
3: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
4: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде переменная облачность, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 16, ночью плюс 12. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, возможны осадки. Температура воздуха до плюс 18.
0: Радиоканал Юмор ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
5: В люксе?
6: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
5: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
7: Автотент 35. Изготовление и ремонт тентов на автомобили, прицепы, лодки, вездеходы. При заказе у нас вы получаете качественные и недорогие изделия в минимальные сроки. 50-13-76. 50-13-76.
3: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Подскажите, зачем переплачивать за эти пафосные китайские автомобильные бренды, когда можно купить действительно отличную машину? Отличную индийскую машину! Юмор-ФМ.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Это я читаю маленькие произведения, вот такие вот, чтобы просто в этом зале легко усваивалось. Здесь нужны порции небольшие. Как пройти к привозу, приезжие? Скажите, как пройти к привозу? Идите так, как я сижу. Вы имеете в виду лицом? А как же, идите, я вас буду видеть. Если вы не туда свернете, я крикну. Идите прямо, пока я молчу. Точка. Приезжий, где у вас почта? Пошлите со мной. У меня письмо. Пошлите со мной. Откуда вы знаете, куда? Пошлите со мной, я знаю, куда. Я по почте хотел. Пошлите со мной, не пошлю. А как же вы узнаете, где почта? Приезжий, он обратился к пьяному. Я правильно иду к вокзалу? Где вокзал, спросил пьяный. Вот я у вас хотел узнать. Ну все, узнал, иди, чего ты стоишь? Он немец, она русская, общается по-английски. На нем оба говорят плохо, поэтому не ругается никогда. Каждый долго думает перед тем, как высказаться. Группа «Поем матом» летит в Кемерово. Причем это все документальные истории. Группа «Поем матом» летит в Кемерово. И я в Кемерово. Вы к шахтерам? Не, шахтеры стесняются. Мы концерт для руководства. Ребенок рассказывает. У нас две новые воспитательницы. Задают нам загадки хорошие. Кто правильно ответит, тому дают жетон. Кто наберет больше всех жетонов, тому премию. Какую? Баксы дают. А где же не берут? Да путанят потихоньку. А молодежи? На моей площадке молодая собака бодро вытянула старушку на поводке из кухни, затянула ее на пустырь, в кусты, в газоны, потянула куда ей надо, тащила старуху по своим делам. Они с бабушкой обнюхивались столбы, бегали знакомиться, лаяли на чужих. Все перевидели, все пережили и побежали домой перекусить. Мой друг, если бы на одну чашу весов положить случайные половые связи, а на другой хороший коньяк, я бы выбрал. Постой, а зачем их класть на разные чаши? Спасибо, ребята.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117. Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Зиверт, Айсбергер, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.

0: российской столице 16:00.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Пару месяцев назад бросил курить и пить, и есть. Вот что ипотека животворящая делает.

0: Друзья, к чему эти слезы, когда за улыбку можно получить автомобиль? Да-да, самый настоящий автомобиль за улыбку. Наша суперигра продолжается. Уже в этом часе, кстати, поиграем. Так что будьте предельно внимательны и не пропустите автомобильную шутку Николая Фоменко. Ну а если вы все еще не с нами, то прямо сейчас делайте улыбчивое фото и загружайте на наш сайт веселоерадио.ру. Участие в игре абсолютно бесплатное, правила максимально простые, ну а подробнее с ними можно ознакомиться там же на сайте. Еще раз, сыграем в этом часе, так что делайте громче и внимательно ловите шутку. У микрофона Денис Савельев. В веселом чате, как всегда, встретимся и озвучу ваши приветы и поздравления, так что присылайте их в наш веселый чат. В финале часа послушаем проект Ильф Петров и Бурунов. Николай Фоменко 5 раз пошутит про ремонт. Агар Дмитриев, как всегда, расскажет самые смешные детские перлы в рубрике «Угарный папа». Начнем из проекта «Шутки, песни плюс». На все это Юмор ФМ. Шутки, песни и автомобиль за вашу улыбку.
1: Шутки, песни плюс. Стас Ярушин. Шутки, песни плюс. Надежда Ангарская. Шутки, песни плюс. Самые веселые звезды. Шутки, песни плюс на Юмор ФМ. Шутки, песни.
2: А вот сейчас на Юмор ФМ станет по-настоящему жарко. Зрители, дайте шуму.
3: Это «Шутки, песни плюс». С вами я, Надежда Ангарская. Рядом со мной мой прекрасный соведущий Стас Ярушин. И кого мы пригласили третьим? Или третий на этот раз?
2: Отвечаю, в двери большой концертной студии «Юмор-ФМ» вежливо стучит изящной ножкой известная российская поп-исполнительница, автор песен, композитор, всеобщая любимица. Встречайте, Нюша!
1: На «Юмор-ФМ».
2: Надя, давай с тебя начинаем.
3: Итак. Мужичок с гармошкой выпал из окошка, пока вниз летел, сам себя отпел.
4: Подожди, не надо мне смотреть.
5: Да, это жестковато.
6: У меня тоже сейчас жестковато будет.
5: Так.
2: Гроб из Икеи купил себе Димка, чтоб сэкономить семье на поминках. Но пятый год уже не помирает, сидит, собирает.
1: Шутки, песни, плюс!
2: Надя, опять ты.
3: А, я!
2: Да, хорошо. Миша просто слушать пришла. Давай, малыш.
3: Я вам песенку спою про 60. Эту песню пусть подхватят все подряд. Пусть летит по белу свету суперхит про прелестету. Это песенка про 60. 60, 60. Так легко, друзья, проверить. 60, 60. Взять руль.

0: хотят разобраться, если честно, привлекательное место.
1: Был длительный заход.
0: Ну, просто я не понимаю, про каких женщин эта песня. У меня явно не 60. Я просто так сейчас констатирую факт.
2: Подрастем, узнаем. Ну давай, Нюш, с подчином. О!
1: Мамы в ужасе все, отцы в восторге кричат. Фотки скинула не мужу, а в родительский чат.
3: Чат, чат, чат.
1: В родительский чат, чат, чат, чат.
0: Так, хорошо.
2: Так, а у меня здесь сейчас минуты на три.
0: Ну, мы готовы.
2: Есть на свете полезный портал. Я на нем регистрируюсь сам. Он полжизни уже у меня отобрал. Нервы в хлам, печень в хлам. Госуслуги для граждан страны. Расскажите, куда нажимать? Кто придумал удобный такой интерфейс? Вашу ж мать! Госуслуги для граждан страны! Тут профессор не сразу поймет. Отобрал ноутбук у детей и жены. Регистрация месяц займет.
0: Это правда, да. Ты молодец, это надо
2: это
0: было
2: правда.
0: Сказать. Нас услышишь.
1: Это был крик души.
2: Давай, теперь твоя песня, Нюш.
1: Мои какие-то очень коротенькие. Выдаются. Так, падают листья. Белки тоже очень любят секс.
0: А что?
1: Маленькая, но горяченькая.
2: Тихо спела.
0: Что у нас секс? Она тихо спела.
2: Да.
0: Мать двоих детей. Секс. Я бы сказал, белки тоже очень любят секс.
4: На Юмор ФМ.
2: Вот это был настоящий мастер-класс по шутка-песням от Нюши. Ну и мы с тобой, Надежда, тоже молодцы.
0: Стас Ярушин плюс Нюша.
2: Плюс Надежда Ангарская. Шутки-песни плюс на Юмор-ФМ. Это просто космос. До скорой встречи.

0: Ну а для всех ненаглядных у нас есть веселый чат. Именно там можно передать привет, поздравить с каким-то событием, ну или просто пожелать хорошего настроения и дня своим близким, родным и любимым. Пишите по номеру +7 915 0303 567 в Telegram Макс, либо же по СМС. В финале часа нас ждет проект Ильф Петров и Бурунов. Николай Фоменко 5 раз пошутит про ремонт. Ну а прямо сейчас вашему вниманию самые смешные и угарные детские перлы.
1: Юмор ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
2: Всем привет! Меня зовут Гар Дмитриев, и мое любимое занятие – гулять по родительским чатам в поисках забавных детских историй, курьезов и ляпов. Все самое смешное я озвучиваю в эфире, чтобы смешно было не только мне, но и вам. Ну что, ребята, готовы надорвать животики? Тогда приступим!
1: «Угарный папа».
2: Марише 4 года. В садике воспитательница у нее спрашивает: «Мариша, ты знаешь, где работают твои родители?» А она в ответ: «Знаю. Мама на 5-м этаже, папа на 3-м». 5-летняя Рита сидит за столом и неаккуратно ест суп. Мама говорит: «Рита, нельзя так делать. Ты же не свинюшка, а девочка». Рита, немного подумав, отвечает: «Ну и что? У свиней тоже девочки есть». Из школьных сочинений Владислава. «Мне нравится профессия учителя, поэтому я хочу стать врачом-хирургом. Лес у нас на даче очень редкий, но зато дремучий. Вода в озере папе не понравилась. Говорит, какое-то неприятное ощущение, как будто купаешься в масле. И правда, он вылез из воды весь какой-то жирный».
1: Угарный папа.
2: Мама забирает Антона из детского садика, а он рассказывает: «Мама, я опять полюбил Стешу, а еще Диану и Алису. Хотя Алиса любит Андрея. Но пока он болеет, Алису можно немножко полюбить». Настя 5 лет. Говорит своему 7-летнему брату: «Вань, а ты знаешь, что нужно сначала жениться, а потом уже детей рожать?» «Это почему еще?» – спрашивает Ваня. «Ну ты смешной. Если вы все уйдете на свадьбу, с кем детей-то оставлять?» И в завершении. Вот помню, когда я был маленьким мальчиком, моим официальным лучшим другом был дедушка Ленин. Теперь лучший друг всех маленьких слушателей Юмор ФМ – угарный папа, то есть я.

Ребенок пошутил, я рассказал, все посмеялись. Родители, присылайте ваши забавные истории на наш единый номер Telegram +7 915 0303 567. Мы все хотим посмеяться. До новых встреч.

0: Реклама.
1: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты». Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России –

0: Круглосуточно.
1: 6+.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Премьера. Гастротур Михаила Стогниенко.
5: Наелся ли я?
6: Ни в коем случае.
7: Ну что, рискуем?
4: Новые города, новый сезон.
7: Поехали.
4: Особенности национальной кухни. В субботу в 9:15 на ТВ3. 16+.

0: Друзьям, ну а ваш привет, шутку или поздравление услышит не только вся Москва, но и вся наша большая страна. Так что пишите прямо сейчас в Макс, Телеграм, либо же по СМС на номер +7 915 0303 567. Дмитрий из Самары поздравляет всех с началом лета. Пусть это лето будет самым жарким, незабываемым и полным приключений. Дмитрий, пусть у вас оно будет таким же. Кирилл из Брянска поздравляет своего отца с днем рождения. Пап, будь здоров и всегда оставайся таким же мудрым. Владимир здесь шуткой поделился. Объявление. 65-летняя женщина, мать троих программистов, просит кого-то не психованного научить ее интернету. Вот они, современные проблемы. Алина передает привет своим близким, всем родным желает крепкого здоровья и только позитивных эмоций. Евгений из Оренбурга поздравляет жену с годовщиной свадьбы. Любимая, спасибо за каждый миг вместе. Ты лучшая. Шутка Семена вашему вниманию. Иногда встретишь кого-то и с первого взгляда понимаешь, вот тот самый человек, без которого ты хочешь прожить всю свою жизнь. Ну и такое, конечно, тоже бывает. Да, ничего не поделаешь. Роман из Волгограда поздравляет друга с покупкой машины. Пусть все дороги всегда будут ровными. Вот такое у него пожелание. Ну и здесь, пожалуй, сделаем паузу и через час продолжим. +7 915 0303 567. Пишите в Макс, Телеграм, либо по СМС. Ильф Петров и Бурнов для вас уже в финале этого часа. Через пару минут 5 шуток про ремонт от Фоменко.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Фоменко. 5 шуток про ремонт.
1: Пошел третий месяц ремонта. Уже переворачиваем котлеты шпателем. Молдавские шаманы отремонтируют квартиру по фотографии. Если вам не удается отремонтировать что-нибудь при помощи скотча, значит, у вас мало скотча.
2: Дамы, если ваш муж, забивая гвоздь, попал себе по пальцу, не спешите смеяться. Дождитесь, когда он выронит молоток.
3: Купил самоклеящиеся обои. Сижу, жду.
0: Юмор FM. Шутки и песни.
4: Радиоканал Юмор FM Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
5: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде переменная облачность, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 16, ночью плюс 12. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, возможно осадки. Температура воздуха до плюс 18.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
6: Альпийские, баварские, французские.
7: Сережа, что ты делаешь?
6: Путешествую.
7: С открытым ртом и причмокивая?
6: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
8: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
9: Мясной гурман.
10: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
11: В люксе?
12: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
11: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
4: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Кстати, кто-нибудь знает, нафига мы отмечали места добычи полезных ископаемых в контурных картах?

0: Бурунов.
1: Командовать парадом буду я.
0: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
2: Паниковский торжественно взглянул на Балаганова. «Вам, Шура, я скажу как родном. Я раскрыл секрет этих гирь».
3: «Какой же может быть секрет?» — разочарованно молвил уполномоченный по копытам. «Обыкновенные гири для гимнастики».
2: «Вы знаете, Шура, как я вас уважаю!» — загорячился Паниковский. «Но вы осел! Это золотые гири, понимаете? Гири из чистого золота. Каждая гиря на 1.5 пуда. 3 пуда чистого золота. Я стоял перед этими гирями и бешено хохотал. Какой подлец этот Корейка! Отлил себе золотые гири, покрасил их в черный цвет и думает, что никто не узнает. Вам, Шура, я скажу как родному. Разве я рассказал бы вам этот секрет, если бы мог унести гири один? Но я старый больной человек, а гири тяжелые. И я вас приглашаю как родного. Я не Бендер. Я честный. А вдруг они не золотые?» — спросил любимый сын лейтенанта Шмидта. «А какие же они, по-вашему?» — иронично ответил нарушитель конвенции. «Заплатите за кефир, Шура. После сочтемся».
3: В 11:00 вечера молочные братья, кренясь под тяжестью 2 больших гирь, шли по направлению к конторе по заготовке рогов и копыт. У дверей конторы они остановились. Из-под зеленых конторских занавесок пробивался свет.
2: «Кто ж там может быть в такой час?» — удивился Балаганов, нагибаясь к замочной скважине.
3: За письменным столом сидел Остап Бендер и что-то быстро писал.
2: «Писатель!» — сказал Балаганов, заливаясь смехом и уступая скважину Паниковскому.
3: «Конечно!» — заметил Паниковский, вдоволь насмотревшись.
2: «Опять пишет! Ей-богу, этот жалкий человек меня смешит! Но где же мы будем пилить?»
3: Молочные братья подняли свой драгоценный груз и пошли в темноту. На рассвете, далеко за городом, сидели во враге уполномоченные по копытам и курьер. Они пилили гири. Носы их были перепачканы чугунной пылью. Молочные братья изредка важно переглядывались и принимались пилить с новой силой.
2: «Что такое?» — сказал вдруг Балаганов, переставая работать. 3 часа уже пилю, а оно все еще не золотое».
3: Паниковский не ответил. Он уже все понял и последние 30 минут водил ножовкой только для виду.
2: «Ну-с, попилим еще», — бодро сказал уполномоченный по копытам. «Конечно, пилите, Шура, пилите», — заметил Паниковский, стараясь оттянуть страшный час расплаты.
3: «Ничего не понимаю», — сказал Шура, допилив до конца и разнимая гирю на 2 яблочные половины.
2: «Это не золото?»
3: «Пилить, пилить», — пролепетал Паниковский. Но Балаганов, держа в каждой руке по чугунному полушарию, стал медленно подходить к нарушителю конвенции.
2: «Не подходите ко мне с этим железом!» — завизжал Паниковский, отбегая в сторону. «Я вас презираю!»
3: Но тут Шура размахнулся и, застонав от натуги, метнул в интригана обломок гири. Услышав над своей головой свист снаряда, интриган лег на землю. Схватка уполномоченного с курьером была непродолжительна. Нанося удары, Шура приговаривал:
2: «Кто выдумал эти гири? Кто растратил казенные деньги? Кто Бендера ругал?»
3: В город возвращались без радости. Впереди шел рассерженный Шура, а за ним, припадая на одну ножку и громко плача, тащился Паниковский.
2: «Я бедный и несчастный старик!» — схлипывал он. «Ты у меня получишь!» — говорил Шура, не оглядываясь. «Все Бендеру скажу! Авантюрист!»
0: Ильф, Петров и Бурунов.
1: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует. Юмор-ФМ представляет самые веселые шутки из самые популярные песни.

0: Реклама.
1: Вы хотите отдохнуть? Вы очень хотите отдохнуть?
2: Вы так хотите отдохнуть? Так отдохните с Web Travel. Скидка до 7% на туры, отели и авиабилеты. Настройте отдых под себя. Web Travel. Период с 25.05 по 25.06.2026 года. ОРВБ.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.

0: 5 вечера в Москве.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Хочешь сэкономить в ресторане? Начни романтический ужин словами: «Ну, пампушечка моя, выбирай».

Не выходной, конечно, но и не понедельник уже. Продолжаем вместе эту неделю. Вам удачного окончания рабочего дня, ну и приятной дороги до дома. Конечно же, в компании лучших шуток и песен. Это Юмор ФМ, у микрофона по-прежнему Денис Савельев. Большой вам привет, хорошего настроения, поддерживать которое будем при помощи ваших шуток в веселом чате. Привет, поздравления, кстати, тоже принимаются, ну и признания, соответственно, тоже пишите. Рассказываю, что смешного ждет нас впереди. Под занавес часа послушаем монолог легендарного Задорнова. Рубрика «Гол, ой, штанга» как всегда порадует самыми смешными спортивными ляпами, а Джейсон Стэтхэм заглянет с порцией своих лучших и смешных цитат. Начнем с большого стендапа, ну а все это радио Юмор ФМ. Шутки, песни и автомобиль за улыбку.

0: Встречайте, Глеб Капелюх, Санкт-Петербург.
1: Привет, народ.
2: Здрасте, здрасте.
1: Погнали. Я живу в Питере, мои родители живут на Камчатке. Из-за этого появилась проблема, потому что я с мамой общаюсь по WhatsApp, а с отцом через маму. Все, что я знаю про отца, это что у отца все как обычно. Последние 5 лет у отца все как обычно. Может, он из семьи ушел, я не в курсе. Маме просто лень длинную смс-ку набирать, подходящей открытки в WhatsApp нет. Вот это «мы теперь одни», там котенок под дождем. Хотя, зная мать, она, скорее всего, стишок отправила. Вот и сказочки конец, ведь от нас ушел отец. Я честно скажу, я у отца 3-й по счету ребенок, а 3-й по счету жены. Поэтому первые несколько лет мы старались к отцу особо не привязываться. Он за сигаретами уходил, мы ставку делали, вернется или нет. В целом детство прошло приятно. Сейчас в России очень популярна тема буллинга. Буллинг, кто не в курсе, это когда сильные унижают слабых. Но в моем детстве это называлось просто – школьная перемена. У нас в классе учился парень по имени Антон. Само собой, мы его дразнили из-за его имени. И сейчас за это очень стыдно. Это глупо. Но однажды в школе мы узнали, что у Антона появился младший брат, которого родители назвали Тарас. И мне кажется, родители играют в игру, не дая ребенку шанса на счастливую жизнь. Вообще ни одного. У меня мать недавно повзрослела, сама себе выбирает пароли в интернете, представляете? Но выбирает странно. Она при мне начала гуглить фразу «самые популярные пароли в мире». Я говорю: «плохая идея, мам». Она говорит: «какие сейчас самые популярные пароли?» Я подсказываю, что обычно самый популярный пароль – это твоя дата рождения. И моя мать такая: «моя дата рождения – самый популярный пароль в мире». Я говорю: «да, мам, прикинь, именно твои цифры все запоминаем. У тебя пароль от госуслуг прямо в паспорте указан, очень удобно». Судя по тому, какое в нашем обществе отношение к утренней каше, там эффект должен быть примерно как от укола адреналина в сердце. Утром закинулся овсянкой, весь день ходишь заряженный, такой: «обожаю вареный овес». Мне подруга сказала, что в кашу можно просто добавить мед, и она станет послаще. Так вот, куда угодно можно добавить мед, и все станет послаще. У меда такое свойство. Немного меда, немного мокрого картона – это тоже сладкий завтрак. Я еще недавно записался в спортзал, и обычно там есть фитнес-тренер, который выглядит как олимпийский бог. Но мой фитнес-тренер выглядел плюс-минус как я. Такой же тип, просто в красной майке с надписью «инструктор». Просто я хочу смотреть на своего фитнес-тренера и думать: блин, я хочу быть как он. Я смотрел на своего и думал: блин, я уже как он. Мне надо точно что-то менять. Недавно узнал, что имбирь в японской кухне существует для того, чтобы перебить вкус прошлого блюда, дать вам почувствовать вкус нового блюда. Я это узнал и понял, что в отношениях с женщинами я имбирь. Обожаю поддержку. У меня в жизни был вот этот ужасный момент, когда ты пишешь «бывший». Я однажды так поступил, написал бывшее сообщение в стиле «привет, я сейчас с Викой», а потом написал «извини, не тебе». Вот такие, звучит жалко, я знаю. Но я сделал ситуацию намного более жалкой и отправил эти две фразы в одном сообщении. Это конец. Слава богу, есть функция удалить сообщение у собеседника. Я удаляю сообщение, но случайно только у себя, и такой: вот это конец. Для чего вообще существует функция удалить сообщение только у себя? Все люди в мире уже в курсе, что ты идет, а ты стоишь и такой: конкретно у меня такого сообщения нету. Это вам Павел Дуров с моего аккаунта написал, ясно? У меня все. Спасибо.

0: смотри, новый автомобиль? И на какие шиши?
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ.

0: лестнице, грунтовке. Плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болос» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болос».
1: Автомобили «Лада» — это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
2: Указана стоимость автомобиля «Лада», гранта комплектации «Стандарт плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Акция действует до конца месяца.
4: В медицинском центре «Магнит Плюс» все виды МРТ и УЗИ. Наши специалисты обладают уникальным опытом и знаниями. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Подарки, которые вызывают улыбку. Детали, которые делают дом уютным. Магазин «Красивые вещи» – это место, где живет вдохновение. Интерьерные украшения, коллекционные куклы, сувениры с характером для вас и ваших близких. «Красивые вещи». Дарите эмоции красиво. Ждем вас на Герцена, 68.
7: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.
8: Это происходит с каждым однажды.

0: Шуменко на Юмор-ФМ.
1: Иногда вспоминаю своих одноклассников, понимаю, что жизнь нас больше никогда не сведет вместе. И слезы наворачиваются на глаза от счастья.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Все-таки Россия удивительная страна. Всех новорожденных девочек здесь называют в честь какой-нибудь парикмахерской. Подарил любимой жене на 8 марта разводной ключ. Но она со мной так и не развелась. Женщины мало выпивают, потому что все мужики и так красивые. Даже если ты живешь в 100 метрах от моря, твоя женщина найдет море подороже и будет хотеть туда. Если ты встретил бабу с полными ведрами урана, это к обогащению. Девушка скидывает фото, где она в нижнем белье. Опытная женщина скидывает фото, где она в Нижнем Новгороде.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только...

0: Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы.
1: Я очень хорошо отношусь к феминизму, и я даже феминист. Мне кажется, я главный феминист страны. А мужское движение, где собираются РСПшицы, ой, тарелочницы, за женщину платить за кофе я не буду, я коплю на наушники, да, гори в аду, такое мужское движение.
0: Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
3: богатстве? Столько условий.
4: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
6: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
5: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
7: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Тбанк. Он такой один.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам», «Кредитные карты», «Кредитная карта Platinum», «Срок акции», «Бесплатное обслуживание по карте Platinum» в мае-июнь 2026-го. С 13 мая по 21 июня 2026-го. Подробнее на tbank.ru. АО «Тбанк». We'll be right back.

0: Шевченко на Юмор-ФМ.
1: С улицы пришли два куска грязи. Утверждают, что они мои дети. Попробую отмыть, по голосу вроде похоже.

0: Прямо сейчас на всю страну будут звучать ваши приветы, поздравления и шутки. Напомню, написать их можно в Макс, можно отправить в Телеграм, либо же написать обычное смс-сообщение по номеру +7 915 0303 567. Катерина из города Краснознаменск передает привет всем мастерам салона, в котором она сейчас на стрижке. Мастер старается, колдует, буду самое красивое. Конечно, будете, вы и есть. Уверен, Тоня, любимая жена, супруга, дочь, поздравляем тебя с днем рождения, желаем здоровья, терпения и карьерного роста. Мы тебя любим, ну а сообщение написал Владимир. Игорь шутит: здесь нельзя рыбачить. А я и не рыбачу, я своего червяка купаю. Вот так, друзья, как минимум плюс одна отмазка теперь имеется. Угу. Светлана из Пензы передает большой привет своей подруге. Зовут ее Анастасия, пусть ее день будет полон приятных сюрпризов. Владимир из Кемерово передает привет своему начальнику, желает ему продуктивного и, самое главное, легкого рабочего дня. Шутка Светланы вашему вниманию: никого не жаль, сказала мать маленькой пчелки. Хорошо. Юлия из Костромы поздравляет сестру с первым ремонтом. Пусть в доме будет красота. Вот такое у нее пожелание. Друзья, впереди вечернее шоу «2 июля». Оставайтесь с нами. Как всегда, весело, смешно и позитивно будет обязательно. В финале часа послушаем монолог Михаила Задорнова. Но уже через пару минут рубрика «Гол, ой, штанга». Не пропустите.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: представляет.
1: Опасный момент! Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
2: Здравствуйте, мои спортивные, активные, позитивные. А не устроите ли нам небольшую разминку, а? Если лежите, сядьте. Если сидите, встаньте. Если стоите, ходьба на месте. А я, Роман Юнусов, вас изрядно повеселю, поскольку тут комментаторы такого наговорили. Хоть стой, хоть падай. Поехали.
1: Гол! Штанга!
2: Большая радость пришла на челябинскую землю. Вчера в упорной борьбе местный трактор вырвал очко у московского «Спартака». Как говорят, стоит-стоит футболист, а потом раз и гол забил. Красиво идут. Вот, одна из яхт перевернулась. Но это только добавляет зрелищности этому в сущности скучному виду спорта. Какой удар! Мяч попадает в девятку! Нет, это восьмерка. Полицейская восьмерка, которая стоит далеко в стороне от ворот. Да, похоже, в первом тайме соперники только принюхивались друг к другу. Не удивляйтесь, друзья, но мяч в сегодняшней игре красный. Хотя я сам очень удивился. И на этом пока все. Прозвучал финальный гонг, и мы с вами на какое-то время расходимся по углам. Встретимся в следующем раунде, а точнее в выпуске нашего умопомрачительного юмористического шоу. Я Роман Юнусов, вы замечательные, а вместе мы Юмор ФМ. Пока-пока.
1: Гол! Штанга!
0: На Юмор ФМ. Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде переменная облачность, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 16, ночью плюс 12. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, возможны осадки. Температура воздуха до плюс 18.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. Сокол, ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98. Акция действует до конца июня.
4: В люксе?
5: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
4: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
6: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет, советские бани. Советский проспект, 27А, телефон 500420. С легким паром.
0: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Клименко на Юмор ФМ.
1: Заметив, что невеста в интересном положении, работница ЗАГСа спросила согласие только у жениха.

0: зарегистрированный разговор между испанцами и американцами на частоте экстремальной ситуации в море. Испанцы. Говорит А-853. Пожалуйста, поверните на 15 градусов на юг во избежание столкновения с нами. Вы движетесь прямо на нас. Расстояние всего 25 морских миль. Американцы. С вами говорит капитан корабля Соединенных Штатов Америки. Мы советуем вам повернуть на 15 градусов во избежание столкновений с нами. Испанцы, мы считаем ваше предложение невозможным, неадекватным. Советуем вам повернуть на 15 градусов на юг, чтобы не врезаться в нас. Я не могу дальше читать. Американцы, уже другой голос на повышенных тонах. С вами говорит Ричард Джеймс Ховард, командующий авианосца «Линкольн» военно-морского флота Соединенных Штатов Америки, второго по величине военного корабля американского флота. Нас сопровождают два крейсера, 6 истребителей, 4 подводные лодки и многочисленные корабли поддержки. Я не советую, я приказываю вам изменить курс на 15 градусов на север. В противном случае мы будем вынуждены принять необходимые меры для обеспечения безопасности нашего корабля. Уберитесь с нашего курса, испанцы. Готовы? Испанцы. С вами говорит Хуан Мануэль Салас Алканара. Нас два человека. Нас сопровождает пес, ужин, две бутылки пива. Нас поддерживает одна канарейка, которая сейчас спит.
1: Я не могу продолжать.
0: Мы не собираемся никуда сворачивать, учитывая, что мы находимся на суше и являемся маяком.

0: испанцы молодцы. Дальше. Испанцы, замечательные ребята. Мы не имеем ни малейшего понятия, какое место по величине мы занимаем среди испанских маяков. Вы можете принять все свои факинговые меры для вашей безопасности, но если вы не свернете, ваш факинговый Линкольн разобьется о наши скалы.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте альфа-банк.ру. АО Альфа-банк 16+.
4: Да все нормально.
5: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.

0: июле на Юмор-ФМ.
1: А что это означает? Вот
2: это я тебя показываю, у тебя что-то волосы прям дымом, ты такая прям вот вся дерзкая, энергичная.
1: Потому что я переживаю, когда ты врываешься в студию за 20 секунд до эфира, поэтому у меня волосы дыбом. Всем привет, это Солнечная
2: и Деточкина. И как видите, мы уже спорим, а это значит, что наше шоу началось. Не успели, как говорится, немного размяться перед эфиром, поэтому мы прямо в эфире это делаем. И всех приглашаем подписываться на наши соцсети. ВКонтакте есть группа Юмор-ФМ, в Телеграме работает по-прежнему группа Юмор-ФМ. Подписывайтесь, пишите нам комментарии, голосуйте. Все это можно делать в ближайшие 3 часа. У нас сегодня прикольная тема, так что всех ждем.
1: А когда у нас неприкольная тема? Бывало такое?
2: Бывало, конечно, такое. Да? Давай будем самокритичными.
1: То есть даже когда бывало, ты все равно говорила, сегодня у нас классная тема, сегодня у нас супер.
2: Нет, сегодня отличная. Я всегда думаю, что она супер, а уже потом могу думать, что она не очень супер.
1: Понятно. Самокритичность задним числом, так сказать.
0: Вечером по будням на Юмор-ФМ.

0: Вечернее шоу. Юля, Юля. Две Юли.
1: Имя твое повторю я.
0: На Юмор ФМ.
2: И вот после того, как Дедушкина сделала рукой вот так, мы возвращаемся в эфир для того... Как еще раз? Это не мышка пищит. Это Деточкина пищит. Но надеюсь, что тему она более внятно озвучит.
3: Мы сегодня вообще простейший вопрос хотим вам задать и получить на него ответы. Чего вам не хватает, чтобы стать идеальным? Вот тебе, Сол, чего не хватает, чтобы прям вот стать идеальным?
2: Я уже идеально, мне хватило всего, спасибо.
3: Да? Ты идеальна? Ну ладно. Надеюсь, что наши слушатели будут более креативны и будут писать, чего же им не хватает для идеальности. Вот, кстати, одна девушка, твоя тезка, написала, что ей не хватает несколько десятков сантиметров в груди. Окружность вот ей бы увеличить.
2: Десятков сантиметров?
3: Ну, да.
2: Десятков?
3: Десятков. Тебе бы тоже парочку можно накинуть.
2: Мне не так хорошо.
3: Конечно, хорошо. А всем плохо. Короче говоря, пишите нам ВКонтакте, в Телеграме. И не забывайте, что у нас имеется еще и Макс, и СМС, и даже что-то еще есть. Но, короче говоря, все это знает Сол.
2: Плюс 7-915-0303-567. И мне не лень, в отличие от, произнести этот номер. Ждем сюда, действительно, в Макс, СМС-ками и в Телеграм ваше сообщение по теме. Напомню, что ждем от вас комментариев, чего вам не хватает, чтобы стать идеальным. И вот уже первый наш идеальный слушатель написал сообщение даже до того, как мы тему озвучили. Спасибо большое. Вот, приятной вам прогулки в
3: Санкт-Петербургу.
2: Нет, он читает наши посты. Вот, а в Телеграм-канале, к слову о постах, и в группе нашей ВКонтакте можно не только прочитать тему, но еще и проголосовать. А как вы считаете, нужно стремиться стать лучше или идеальных не бывает? Я голосую, конечно, за этот вариант и думаю, что все адекватные, а нет, не все адекватные. Проголосую, 52% голосуют за то, что идеальных не бывает в Телеграм-канале.
3: И 64% ВКонтакте тоже поддерживают.
2: Поддерживают. Прекрасно. А ждем ваши комментарии, а в эфире у нас «Однажды в России».
0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в кабинете мэра».
4: Сашка, зайди, пожалуйста.
5: Да, Азамат Ахирович, вызывали?
4: Вызывал, Сашка. Рассказывай, что у нас там в городе?
5: Азамат Ахирович, у нас скоро в городе 1 сентября. Вы знаете, что это за праздник?
4: Нет, и знать не хочу. Я вообще не понимаю, что это за праздники, где мы просто празднуем число. Что это такое?
5: 1 сентября – это день знаний. Вы должны поехать в школу к детям.
4: Каких еще знаний?
5: Знания типа 2 плюс 2 – это 4. Вот таких знаний.
4: Вот ты артист. Какая еще 2 плюс 2 – 4, блин. 2 плюс 2 – это 2 плюс 2. А то, что ты там это заменил какую-то цифру, придумал, это уже какая-то алхимия получается, понимаешь? Ты еще мне скажи 3 плюс 1. Сколько?
5: Что сколько? 4.
4: 4. Вот, ну, немножко хотя бы другую цифру придумал бы. Че ты, блин? А 4 плюс 0?
5: Вы издеваетесь? 4 плюс 0 будет 4.
4: То есть ты просто 0 убрал, оставил 4, да? Сашка, блин, чуть-чуть немножко, соображай, елки-палки. Я уже даже дальше не хочу тебя ничего спрашивать. Сейчас уже прекрасно понимаю, что там будет, я догадываюсь. 6 плюс 6, что по-твоему? 4?
5: Нет, 6 плюс 6, 12.
4: Вот, чуть-чуть надавило тебя, все, другую цифру поменял. Можешь быть, когда хочешь.
5: Все, у меня больше нет сил, Азамат Ахирович, вам что-то объяснять. Я вызову Катю, пусть она вам все рассказывает. Кать, зайди, пожалуйста.
6: Добрый день, вызывали?
4: Добрый день, Катя. Рассказывай. Что у нас там по школе?
6: Да, там открытый урок, и вам нужно просто 1 сентября туда прийти и позагадывать детям загадки. Я сегодня весь день в интернете искала загадки в стихотворной форме, чтобы детям было интересно разгадывать.
4: Прикольно. Прикольно. Получается, тебе вообще нехрен делать на работе. Ну, а с другой стороны, стихотворные загадки – это и литература, и математика, правильно? Ладно, все, давайте. Катерина, женщина с блестящими, как жирный суп, волосами, давай рассказывай.
6: Первая загадка. Часто к озеру напиться ходит рыжая...
4: Алкашка? Рыжая алкашка? Я такую знаю. Полный ответ – рыжая алкашка.
5: Полный ответ – лисица, Азамат Тахирович.
4: С хрена лисица вообще? С какого перепуга ответ – лисица? Это что, какая-то самая главная характеристика лисы? Это неоднозначная загадка. Давай нормальную загадку.
6: Есть еще загадка, есть. Электрический наш друг называется...
4: Твою мать, Катя, хватит! Тут стыдно стало, серьезно. Ты какие электрический наш друг? Ты что говоришь?
6: Утюг!
4: Чего?
6: Утюг!
4: Утюг твой друг? Ты серьезно сейчас? Вот такой уровень одиночества у тебя? Кать, ты звони нам иногда, ладно? Сидим, поболтаем, но всяко лучше, чем с утюгами дружить, ты чё? Давайте сейчас нормальную, хорошую одну загадку загадайте и поедем в школу, да?
6: Да. Пушистый хвост краса, кто это?
4: Жопа пса. Сзади смотрели на пса? Пушисто, пушисто.
6: Азамат Ахкирович, это лиса.
4: Второй раз лиса? Ладно, вот твою мать, все в мире четыре? Одна вон на лисицах поехала, вы что? Вот вам загадка. Двоим. Восемь глаз и лап до хрена штук. Ну-ка, кто это?
6: Паук.
4: Хрен вам. Четыре лисицы.

0: Реклама.
1: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Аква Плюс держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Элит – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Эластид Суперфлекс – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
5: «Мясной гурман». Автомобили «Лада» – это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене – от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
6: Указана стоимость автомобиля «Лада», гранта комплектации «Стандарт Плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Акция действует до конца месяца.
8: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Подруга предложила поговорить о нашем будущем. Я полчаса распинался про лазеры, телепортацию, силовые поля. Походу, не очень понял вопрос.

0: Решили у вас узнать, чего вам не хватает для того, чтобы стать идеальным. Хотя, конечно, некоторые люди пишут, что я идеальный. С другой стороны, что-то я так с сарказмом об этом говорю. Я же сама вроде,
1: вот да? Именно.
0: Нет, ну ладно, я шучу, хорошо, моя такая работа. А люди, мне кажется, должны посерьезки писать. Мы же их не видим, мы вас не знаем, поэтому пишите. Вот одному моему другу не хватает. Ну и можно вот так вот, в общем, про себя. Плюс 7-915-0303-567, наш номер.
1: Нам пишет Айрата в телеграм-канале, что для идеальности ему не хватает пару десятков миллионов. Это один из самых популярных, между прочим, ответов сегодня, потому что некоторым вот прям денег не хватает для идеальности. Я с ними согласна. Если есть деньги, можно, не знаю, даже и грудь увеличить на несколько десятков сантиметров. И там
0: Юль,
1: ноги подлиннее
0: сделать.
1: Юль, что-то у тебя
0: какая-то фиксация.
1: Не у меня, это у людей просто. Вот второе просто, это грудь по степени количества ответов, чего не хватает для идеальности.
0: По степени количества ответов. Хорошо сформулировала.
1: Лучше смысл улавливалось, чем придираться к словам.
0: Деньги и размеры, это же такое ожидаемое. Может быть, чего-то другого. Вот мозгов кому-то, возможно, не хватает.
1: Конечно, это третий по популярности.
0: Серьезно?
1: Да.
0: Юль, ну тогда может вообще ничего не писать, если у нас уже составлен топчик. Все, попрощайтесь.
1: Почему?
0: Домой.
1: Нет, вот Алена нам ВКонтакте пишет, что ей не хватает силы воли, чтобы ходить в зал и заниматься. А так у нее все супер. Она молодец, держит себя в форме, но вот силы воли иногда подводит.
0: Ну, а если она в форме, то, как говорится, от добра добра не ищут. Если у нее уже
1: ее
0: все,
1: надо
0: нормальное количество десятков сантиметров, как ты говоришь.
1: Вы не слушайте ее, она каждое утро по 40 минут зарядку делает. И если ей написать в момент зарядки, она: «Можно я зарядку доделаю?» Вот так вот отвечает. Это человек, который за собой
0: отлично следит. Я просто пытаюсь вот те самые пару десятков сантиметров нарастить, и все еще не теряю надежды в свои 86. Плюс 7-915-0303-567, это наш номер. Писать можно в Телеграм, можно смс. А можно в Макс. Рассказывайте, чего лично вам не хватает для идеальности. И не забывайте голосовать в телеграм-канале Юмор ФМ и в нашей группе ВКонтакте. Вы считаете, что вы прямо уже идеальный человек или идеалов не бывает? В телеграм-канале, 50 на 50 примерно картина, с учетом того, что дуров считает. Фиг пойми как.
1: Ну, сделаем скидку. Кстати, очень точный опрос ВКонтакте. Туда заходите и там голосуйте. 64% за то, что идеальных не бывает, но все еще может измениться.
0: Ну и очень точно, прям вот как швейцарские часы в эфиру у нас выходят. Не реклама.
2: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор ФМ.
3: Посмотрите на этого мужчину.
4: Нет уж, лучше не смотрите на меня.
3: Он давно мечтает похудеть.
4: Мечтаю, но мне решительно ничего не помогает. Диеты, фитнес, все впустую.
3: Вам поможет мужское самоутягивающееся трико «Кипарис».
4: Кипарис? Ну, давайте попробуем.
5: Просто натяните трико «Кипарис» на то, что вы называете телом. Задайте нужные параметры в приложении на вашем смартфоне и чувствуйте, как вас утягивает.
4: Ой, чувствую.
5: Ваш 64-й размер утянулся до 56-го, затем 52-го. Вот, уже 48-й не за горами.
4: Но мне как-то тесновато.
5: Это нормальный побочный эффект. Мужская красота требует некоторых жертв.
4: Но хотелось бы немножечко подышать.
5: Ну, знаете, тут уж либо подышать, либо похудеть. Подумаешь, утянуло немножко. Зато посмотрите в зеркало. Вы стройный, как кипарис. Ну, красота же. Что скажете?
4: Помогите!
3: Конечно, поможем. Мужское самоутягивающееся трико «Кипарис» помогает похудеть, если малость потерпеть.
5: Кипарис. Купите, утяните и терпите. Не реклама!
2: Антикоррупционный комитет.
3: при поддержке ПСИН России приглашает граждан на выставку «Казнократство и мздоимство на Руси».
2: Уникальная коллекция взяточных конвертов с петровских времен до наших дней. Иммерсивный павильон «Пытки и казни». Испытай это на себе. Мастер-классы от известных взяточников. Дискуссионный клуб «Практика отката». Макет квартиры полковника Захарченко в натуральную величину. И показательные выступления шоу-балета «Балаклавушка». Выставка «Казнократство и мздоимство на Руси». ВВЦ. Павильон «Мелкий рогатый скот». «Казнократство и мздоимство на Руси». Не дать не взять.
6: Целый год вы работали над имиджем трудного соседа. Сверлили, долбили, пили, пели, вопили и танцевали на каблуках. И вот вы уезжаете в отпуск.
7: Подумайте о соседях.
6: Их жизнь будет не такой скучной, если в вашей квартире на две недели поселится уверенно матерящийся попугай.
8: Попка хороший!
6: Агентство по прокату попугаев категории 18+.
9: Попка дурак.
8: Сам дурак.
10: Наши говорящие птицы уверенно изображают пьющую компанию от 3 до 5 человек. Смачно ругаются на русском, английском и немецком языках. Знают все песни группировки «Ленинград» наизусть и никогда не спят.
6: Агентство «Попка дурак».
8: Себя пастухи придурок.
10: Соседи будут рады вашему возвращению.
6: Оцените наших пернатых специалистов на сайте 38попугаев.бл.

0: Реклама.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
4: Да все без...
5: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
6: Ищите на авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
7: Лето близко, а цены на первой распродаже года в Ашан низко. Скидки до 70%. Покупайте сахарную вату в шарике 16 грамм за 19,99 до 3 июня. Ашан. Все выгодное тут.
8: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: У Кати дома не было фотоальбома, поэтому сразу перешли к сексу.

0: билетик в кино нынче стоит, как крыло самолета. Сходила я в выходные. Теперь жду зарплаты. Но есть и хорошие новости.
1: Деточкина. Не виноват.
2: Новости от ученых. Стало известно, сколько прогуливают россияне в обед, если они работают в офисе. Оказывается, что многие вместо или вместе с едой выбирают прогулку. И таким образом целый час гуляют где-то. И в год прогульщики набирают целый месяц вне офиса вот таким вот макаром. Но наказывать их не надо, говорят специалисты. Половина после прогулки меньше раздражается, 43% быстрее решают рабочие задачи, а каждый третий рассказал, что именно на ходу к нему приходят нестандартные идеи. А каждый четвертый завел роман и гуляет парой. Правда?
0: Да.
2: Ну, а для тех, кому приходит только старик Альцгеймер, разработали назальный спрей для омоложения мозга. Его уже испытали на животных, и после двух доз у подопытных улучшилась память, снизилось воспаление и восстановилась работа клеток мозга. Почему же надо пшикать в нос? Да потому что от носа до мозга ближе всего. Я всегда думала, что через ухо ближе, но от мозга, от носа еще ближе. В общем, ученые полны радужных надежд, и теперь люди будут не просто выглядеть моложе, но еще и соображать, как молодые. А то, знаете, смотришь, там, женщина вроде молодая.
0: Ты зачем на меня-то в этот момент поглядываешь?
2: Ну, тут больше не на кого поглядывать. Хотя ты понимаешь, почему. А вот еще неожиданное для любителей котов. У всех такое было, что кот берет и сбрасывает какую-то вещь со стола или с полки. Ученые выяснили, что кошки специально делают это, чтобы проверить наши нервы. И каждый раз, когда вы подбегаете, поднимаете там вещь или там как-то ее двигаете, чтобы он ее не сломал, пушистик понимает, что он вами управляет. Более того, они прекрасно понимают, какая вещь дорогая. То есть и стараются скинуть ту, что подороже, например, смартфон там или вазу, потому что чем ценнее вещь, тем им интереснее ее сбросить.
0: Вот. У меня вот вчера сообщение от нашей коллеги сбросило смартфон с полки на пол.
2: Вот какой ты кот, Олесечка.
0: Я считаю, что ее тоже нужно исследовать, отдать ее на растерзание ученым.
1: Деточкина. Свободу, Юрий Деточкин. Не виноват.

0: Мы не одиноки, потому что у нас есть ваши голоса. Юные, смешные и
1: да
0: все
1: уже
0: такое
1: не юные.
0: Прочее. Почему? Ты же не знаешь, какие голоса у наших слушателей?
1: Я
0: Если
1: знаю.
0: У тебя не юный, то...
1: Я вижу их.
0: Неправда. Вот у меня, например, от детей есть даже комментарии. Мы сегодня спросили, чего вам не хватает для идеальности.
1: Так и чего детям не хватает?
0: Пятерок? Аня из Орла написала, что ей не хватает креативности. Вот, потому что кота у нее зовут Вася. Понимаешь? Так что ты давай за всех не это. Ну и голосовашка, конечно же, вы считаете, что нужно стремиться стать лучше, вот прокачивать себе вот эту идеальность, самосовершенствование, или идеальных не бывает, и да ну его. Я не могу понять, честно говоря, что у дура в Телеграме с голосованием. 52% голосуют за то, что надо стать лучше, а 53%, что идеальных не бывает. Будем считать, что поровну.
1: Да, будем так считать, но ВКонтакте как раз 40% голосуют за то, что надо стремиться лучше стать, а вот остальные большинство в то, что идеальных не бывает.
0: Рассказывайте, чего вам лично не хватает для того, чтобы быть идеальным? Ну, а у нас есть все и даже Лига городов.

0: после тяжелого дня возвращается домой.
1: Да ну все, блин!
2: А что такое?
1: Да ничего!
3: Че, опять бабка с палками или скандинавской ходьбы психанула? Че, где, йод может дать?
1: Да хуже, блин! Там в парке вообще никого нет. Они то на такси ездят, то на электросамокатах. Кто-то идет прям вот так в телефон уткнулся. Я кому это все показываю?
3: Ну все, все. Ладно, ладно, все.
1: Еще эти фонари появились, камеры везде. Похорошела Москва при Собянине.
3: Ладно, ладно.
1: Я еще сижу, блин, в этих кустах, в плаще весь замерз.
3: А я потому что тебе говорил, надо было сапоги надевать.
1: Сапоги, плащ. Я тебе что, по-твоему, клоун? Я серьезными вещами занимаюсь.
3: Не знаю, как.
1: Давай, рассказывай, как дома.
3: Да ничего, нормально. Малого только обижают в школе.
1: А, ну ничего, я завтра схожу, там у них около забора. Похожу. Все, блин, ухожу.
3: Ну ладно, подожди, может, я отцу наберу, он тебя устроит куда-нибудь.
1: Не, я в органы не вернусь. Органы показывать надо, да. Да все, ухожу, точно.
3: Ну, эй, чемпион. Может, рано еще вешать мошонку на гвоздь?
4: Давай, может, с тобой уедем куда-нибудь, в деревню. Отдохнешь, развеешься, займешься чем-то для души.
1: Че, поездам же показывать?
3: Поездам же показывать?
1: А я с этого начинал.
5: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет.
6: Хорошая погода.
7: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде переменная облачность без осадков. Температура воздуха вечером плюс 16, ночью плюс 12. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода. Возможны осадки. Температура воздуха до плюс 18.
6: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама. На Твери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 50-60-98. Акция действует до конца июня. Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда». 70-72-82.

0: на Юмор ФМ.
1: Пятница. Оля читала Пушкина, Таня вышивала крестиком, Ира и Света играли в шахматы, Алена раскладывала пасьянс, а все потому, что Люба не успела в магазин до 22:00.

0: не хватает для того, чтобы быть идеальным человеком, спросили мы у вас сегодня. Ну, если вы уже не идеальны, конечно, идеальных не спрашиваем, с вами все понятно. А вот тех, кто стремится к совершенству, ждем? Ждем ваши комменты на номер +7 915 030 567 в Телеграме, в Максе и в смс-очках.
1: Марина нам пишет, что ей не хватает зубов для того, чтобы быть идеальной.
0: Не только Марина, несколько человек уже. И наш любимый друг из Ярославля тоже говорит, я просто прекрасен, вот пара зубов только. И только поэтому он не может найти себе.
1: Ну, подожди, если это какие-то задние зубы, то их незаметно.
0: Ну, подожди, а если задних зубов нет, то все равно же остальные тоже двигаются. И вот, и как бы, ну, не здорово. Ну, такой чистокол получается.
1: Движение — это жизнь.
0: Да, Юль, правильно. Можно же каждый день удивлять, понимаешь, людей, с которыми ты общаешься. Сегодня у тебя зубы так, завтра сяк. Да ты каждый день новый открываешь рот, а там что-то
1: видишь,
0: новое.
1: Как здорово.
0: Как у нас с тобой прямо. Ну, в смысле, мы открываем рот каждый вечер и что-то новое несем. Геннадий из Москвы пишет. Мне, чтобы быть идеальным, не хватает быстроты в выполнении дел. Я не спешок по натуре. Боже, я прекрасно. Не спешок. Да. Делаю все очень качественно и тщательно, поэтому со скоростью в делах бывают проблемы. Но я с этим борюсь, а все остальное у меня ок.
1: Слушай,
0: видишь, он ок, но немножко не спешок.
1: Есть слово «слоупок», это как хороший прям перевод для этого слова. Не спешок. Надежда.
0: Давай Надежду потом почитаем, да. Никуда от нее комментарий не денется, потому что мы совсем скоро продолжим читать их в веселом чате. А вы пока рассказывайте, чего вам не хватает для идеальности в телеграм-канале Юмор-ФМ и в нашей группе ВКонтакте.
2: Одна Юля хорошо, а две шоу.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585 пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
3: Столько условий.
4: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой неполняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
0: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 999 000 рублей.
5: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является объявлен и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте хавейл.ру. 13+.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Милка. Молочный в ассортименте 80-90 граммов 114 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В ленте.
8: Детская сберкарта вызывает улыбки.
9: Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союзмультфильм».

0: делаем, как обычно, с вами вечернее шоу «2 Юли». Не только я, солнечная, не только вот она, как ее зовут, забыла. Но и вы тоже, вы же присылаете нам комментарии.
1: Меня зовут Деточкина, и вы присылаете комментарии в наши соцсети ВКонтакт, Телеграм, Юмор ФМ. А в остальные места не присылайте, потому что пусть вот она, которая все забывает, сидит без комментариев.
0: Слушай, с удовольствием, я буду на кнопки нажимать, конечно, а ты будешь читать все комменты.
1: И ворчать, и ворчать. Короче, друзья, мы сегодня про что спросили-то? Чего вам не хватает, чтобы стать идеальным? Пишите нам свои варианты. Вот Надежда написала нам ВКонтакте, что ей не хватает своей собаки для идеальности.
0: А что мешает?
1: Ну, не знаю, что мешает, но она объясняет, почему нужна собака, потому что в глазах собаки хозяин – это бог. И когда на тебя смотрят, как на бога, то ты идеальный.
0: Если бы у нас тут какой-нибудь психотерапевт сидел, он бы, наверное, сказал, у человека заниженная самооценка, что ему нужно, чтобы на него смотрели как на бога или на богиню.
1: Да?
0: Ну да, ну как бы ты же должна быть богиней для себя сама, а не в чьих-то глазах, и уж тем более собачьих.
1: Ну, может быть, тебе хочется, чтобы на тебя смотрели с любовью?
0: Давайте, да, комментарии ваши ждем, мы самые разные, такие тоже, почему нет, имеет человек право на мнение. Просто баба-яга против, как обычно. +7 915 0303567 наш номер. Пишите в Макс, пишите в Телеграм, пишите смс-очки, не забывайте указывать, как вас зовут, из какого вы города, конечно же. А еще голосуйте, вот вы считаете, что, так, как там сформулировано-то, что
1: надо
0: нужно
1: стремиться стать лучше
0: или идеальных не бывает. Опрос есть в Телеграм-канале Юмор ФМ, в группе ВКонтакте. Заходите.
2: 2 Юли на Юмор ФМ.

0: 2 июля на Юмор-ФМ.
1: 2 июля на Юмор-ФМ хотят напомнить вам, что нужно внимательно слушать эфир, потому что в любой момент, да ладно, давайте не будем притворяться, в этом часть мы с вами сыграем в автомобиль за улыбку. Сегодня уже присоединилась очередная суперфиналистка к банде тех, кто уже прошел суперфинал. Это Галина из Ростова-на-Дону. Но, может быть, еще у нас будет?
2: Может быть, мы хотим, чтобы вас было как можно больше, чтобы азартнее можно было поиграть, чтобы все было повеселее.
1: А еще появится он. Ты можешь сама его представить.
2: Самый лучший Дэн. И сразу перед ним, можно сказать, сразу перед ним, нельзя же, да?
1: Ты на разогреве будешь.
2: Да, буду у него на разогреве и расскажу, где получить паспорт москвоведа.
1: Сатья с юмором тоже нас с вами ожидает в этом часе. Ну, а мы с Деточкиной удаляемся ненадолго, но оставляем вас в прекрасной компании КВНщиков. Это сборная СНГ по вольной борьбе.
0: Юмор ФМ представляет. Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Сборная СНГ по вольной борьбе. Город Сургут.
3: Чё пришли? А, мы чё пришли? Здравствуйте. Мы уже второй раз впервые в Москве. И это выступление очень важно для вас. В этом году в Ватикане наш земляк Хорхе Марио выиграл турнир по папа-римской борьбе. Но эта новость дошла до нас совсем недавно.
4: Ага, с пятого раза.
3: Но мы, конечно же, все обрадовались.
4: Да потому что вы тупые и соображаете медленно.
3: В смысле с пятого раза?
5: Короче, всем любителям тупника и других рэперов посвящается. Борец пошел стать миллионером.
3: Здравствуйте. В эфире передача «Мало ли кто там хочет стать миллионером». И я ее ведущий Дмитрий Гдебровь. Сегодня у нас в студии мой брат, и поэтому первый вопрос на 3 миллиона рублей. Кто исполняет эту песню? Варианты ответов. А. Студио. Б. Рис Моисеев. С. Скоридзе. И Д. Скоридзе.
6: Где здесь выход?
3: Подожди. У тебя еще 3 подсказки есть.
6: Я беру 50 на 50.
3: Уважаемый компьютер, уберите 2 неверные подсказки. У вас остался звонок другу.
6: Ну, давайте позвоним Борису Моисееву.
3: Это неправильный ответ. Правильный ответ А. Студио.
5: Короче, случай в миниатюре. Борцы на реалити-шоу.
3: Здравствуйте. В эфире «Дом-2», где одинокие борцы ищут друг друга. И я ее ведущая Ксения Бородина.
6: Да мы тут все Ксения Бородина.
3: А ну тихо там, Венцеслав. Мы собрались здесь на затылочном.
5: На лобном.
3: На лобном месте. Давайте голосовать. Кто против Лысого? Ну что ж, давайте проведем Лысого к воротам, и каждый пробьет ему по пенальти. Это был телепроект «Дом-2».
7: И мы
3: закрываемся.
7: Счастливы.
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор-ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Отдыхающая Галина Викторовна, возвращаясь с пляжа, перепутала номер, и ее отдых обрел смысл.

0: спросили у вас сегодня вечером, чего вам не хватает для того, чтобы быть идеальным человеком. Ну, многие пишут, что я уже, у меня все есть, и при этом вот для меня, говорит Валера, такого идеального не хватает жены. Так ее трудно найти в наше время.
1: Валера не одинок. Вот человек в Ярославле тоже считает, что ему для идеальности не хватает жены.
0: Какие женщины, да, скажи, вообще пошли. Вот тут идеальные мужики, а эти все нос воротят. Ну как?
1: Я вообще не понимаю, что с вами не так, дорогие женщины. На самом деле, все с вами так. Надежда нам пишет в телеграм-канале, наконец-то прочитаю ее в этот самый комментарий. Терпения мне не хватает, не могу смириться с непунктуальностью людей, а в идеале забить бы на это.
0: Вот, кстати, да, потому
1: а
0: что ты же
1: невозможно?
0: Понимаешь, что человека не переделать. Он опаздывал, опаздывает и будет опаздывать, но ты каждый раз злишься, злишься и злишься, а это ничего не меняет.
1: Я вот тоже не
0: Надо,
1: понимаю.
0: Надо для идеальности отрастить большой дзен. И, ну, чтобы как бы не злиться не только на это, но и на многое другое. Вот, например, заходят деточки, но за 20 секунд
1: эфира. А за ней дзен заползает.
0: И так опоздала, и еще и ждать, пока за ней дзен заползет. А здесь всего 20 секунд осталось. Ирина пишет, людям не хватает честности перед самими собой для того, чтобы стать идеальными. Вот, кстати, да, об этом я тоже все время говорю и грущу, но меня никто не слушает. Никто!
1: Что, никто не хочет быть честным самим собой? Так никто.
0: Нет, они просто не хотят слышать правду о себе. Говорят, что я злая. А это же, ну, как, это же правда.
1: Но ведь и тебе могут сказать правду в ответ.
0: Да, пожалуйста, я...
1: хорошо, ладно, договорились. Сергей пишет.
0: Ты регулярно это делаешь в эфире, Юля, все это слышат.
1: Это неправда. Сергей пишет, идеальным может быть только кот. Понимаешь?
0: Да, Винчи.
1: Да.
0: Плюс 7-915-0303-567 наш номер. Пишите нам в Телеграм, пишите нам в Макс, смс-очки пишите, чего вам не хватает идеальности. Нам вот не хватало до этого момента, ну, как бы, чтобы коллеги заходили и прощались с нами. А они такие идеальные. В видеотрансляции можно зайти и посмотреть, как наш коллега Денис Савельев прощается с нами. И за продюсера, кстати, тоже, который сегодня не заглянул. Ну, а в эфире мы послушаем «Сатью с юмором».
2: Юмор ФМ представляет «Сатья с юмором». Отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор ФМ. Полина, студентка из Новосибирска, спрашивает.
3: Дорогой Сатья, мне 23 года. Недавно я рассталась со своим 12-м по счету молодым человеком. Так уж получилось, что я ревнивая. Я не могу не устраивать сцены, я закатываю скандалы. И, наверное, по этой причине от меня сбегают все мои молодые люди. Скажите, пожалуйста, как побороть ревность?
2: Сатья отвечает.
4: Хороший вопрос. Для того, чтобы попробовать на него ответить, надо понять, что означает сам этот термин. Ну, подвести какой-то общий знаменатель. В моем мире, в моей голове, ревность – это волнение, опасение, что твой партнер предпочтет сексуально кого-то другого. 99% именно это ревность. Вряд ли кто-то ревнует, что мой сексуальный партнер лучше меня играет на маракасах. Я ревную его успеху. Ну, сомнительно, да? Поэтому волнение, что он будет спать с кем-то другим. Она будет спать с кем-то другим. Тут есть два пути развития. Эта мысль приходит всем, но тем не менее. Есть два варианта развития событий. Первое. Тебе нужно быть таким человеком, чтобы от тебя не надо было искать что-то другое. Если с тобой хорошо, зачем тратить время на поиски? Второй вариант. Запретить ему посадить в яму. Очень удобно. Открываешь решетку, лебедочкой достаешь Валеру, расчехляешь ему пиписечку, которую ты как бы заботливо хранишь в яме, да, и как бы пользуйся, и после этого назад в яму отпускаешь, он там сидит нормально, сверху кидаешь ему, не знаю, мясо сырое, скорее всего, и бьешь по рукам, чтобы не вздумал трогать себя без тебя. Это вот два таких варианта развития событий, сами выбирайте. 23 года, я всем ревную. Ну вот смотрите, тебе 23 года, у тебя уже 12 каких-то неудачных отношений. То есть у нас так общество устроено. На каком свидании у нас случается секс? Статистика, ну, на первом, дай бог, конечно, вам здоровья и ваши слова в уши всем женщинам. Но в нашем мире, конечно, женщины понимают, что на первом свидании это делают, ну, только шутки, конечно же, только, либо очень раскованные какие-то дамы. Поэтому на втором, конечно, на втором свидании это нормальная история. И вот встречается мужчина, встречается женщина, они немножко тусят на первом-втором свидании, на крайняк в третьем у них случается секс, они потом двигаются куда-то, строят отношения, это Полина понимает. Этот мужик очень легкий напередок. Очень легкий, потому что я пришла, тряхнула сексуальная дотация, он стек уже в сапоги, я его утащила в гнездо. И ты четко понимаешь, что любая женщина, у которой есть грудь, и она еще что-то говорит, и она еще владелица какой-нибудь еще дополнительной штуковины, любая может утащить. Если ты же это сделала, ты общаешься, ты сама такая, и он такой. И нормальная история. Поймите, побочный эффект вот этого доступного, радостного, я не побоюсь этого слова, секса такого безответственного, такого легкого, несерьезного, что вы потом будете ревновать. А я же уже хочу замуж, а он может... еще кого-то захотеть. Да, конечно, он же и тебя-то захотел в паузах между. Поэтому ничего не поделаешь. Живите с ревностью. Живите с ревностью. Просто придет какой-то человек, у которого нервы удалены хирургическим путем, и он будет вас терпеть. А бросит позже.
2: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором. На Юмор

0: Юмор ФМ представляет. Остап Бендер.
1: Может быть, тебе дать еще ключ от квартиры, где деньги лежат?
0: Киса Воробьянинов.
2: Я думаю, что торг здесь неуместен.
0: И даже Эллочка Людоедка.
1: Шутите? Это мексиканский тушкан.
0: Все это он, Сергей Бурунов.
1: С удовольствием прочитаю вам избранные фрагменты знаменитых произведений Ильфа и Петрова на Юмор-ФМ.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
1: Ваш Сергей Бурунов.
0: На Юмор-ФМ. 16+. Реклама.
3: Вы хотите отдохнуть? Вы очень хотите отдохнуть?
4: Вы так хотите отдохнуть? Так отдохните с Web Travel. Скидка до 7% на туры, отели и авиабилеты. Настройте отдых под себя. Web Travel. Период с 25.05 по 25.06.2026 года. ОРВБ.
5: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Но правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
6: Подробнее на билайн.ру. 12+.
7: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
8: А поехали всей семьей!
9: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.

0: Шевченко на Юмор-ФМ.
1: Хреново, это когда ты считаешь себя красивой и сексапильной, а все остальные зовут тебя Николай.

0: абсолютно уверена, что все будут счастливы, когда Рома Зверь закончит, а Юля Деточкина начнет и расскажет нам хорошие новости.
1: Деточкина. Не виноват.
2: Минутка столичных новостей. Музей Москвы предлагает горожанам получить паспорт москвоведа. Вот ты, Сол, обожаешь ходить на экскурсии, это прям новость для тебя. Не за просто так, а за посещение экскурсий путеводитель по району дают этот паспорт, в который можно ставить музейные печати за пройденные маршруты и еще записывать впечатления и свои открытия. Первый маршрут пройдет по местам твоей жизни – Соколу. А еще можно внимательно рассмотреть Ивановскую горку. Гулять вот таким образом можно будет до сентября. Районы самые разные. Возможно, будет даже твой любимый Битцевский парк. Те, кто пройдет все маршруты, получат карту «Друг музея».
3: Настолько мы любимы, что я в нем ни разу не была.
2: Вот именно. Представляешь, сколько открытий тебя ждет этим летом, если ты станешь другом музея. Те, кто больше любит природу, порадуются тому, что сказал грибной эксперт Дмитрий Тихомиров. Оказывается, в Подмосковье стартовал супергрибной сезон. Вот есть просто грибной сезон, а это супергрибной, потому что под Домодедово можно найти шампиньоны. В лесах уже появляются белый сетчатый гриб, лисички и трутовик. Последний гриб, который напоминает по вкусу курицу, можно найти на дубах. Лучше собирать все грибы молодыми, чтобы они были мягче, вкуснее и быстрее готовились. Ну все, грибы, как говорится, прячьтесь. Мы пойдем, боже мой, за трутовиком. А вот жителям Санкт-Петербурга вернули горячую воду на время МЭФ 2026.
3: Сначала... А так, в смысле, у них да. ее нет? Они моются раз в году только благодаря...
2: Нет, у них там начались, конечно же, отключения горячей воды, и коммунальные службы говорили, что фарш невозможно провернуть назад, и если воду отключили, то все, включать ее никто не будет. Но в итоге сдались и приостановили работы. Цитата: «Для безопасности и комфорта жителей и гостей города в дни проведения Международного экономического форума». То есть, когда он закончится, комфорт уже для гостей и жителей не важен.
3: Я помню, тут недавно жителей Санкт-Петербурга в своих собственных дворах запирали.
2: Ну,
3: ради, да.
2: А у них там и так половина дорог перекроют из-за МЭФа. Да. Там много чего не будет, но хотя бы будет горячая вода. Я вам завидую, потому что вот у меня горячей воды уже нет.
3: Ну, как бы все логично. Тебя закрывают во дворе, ты остаешься дома и плещешься в горячей воде. А счетчик крутит, крутит, бабки мутят, мутят.
1: Деточкина.
4: Свободу Юрию Деточкиной.
1: Не виноват.
5: Если хочешь танцевать,

0: Само собой, ничего, друзья, не получится. Ко всему нужно прикладывать усилия. Вот этими вот руками нужно, деточкина, сделать что?
1: Скачать приложение Юмор ФМ в свой смартфон обязательно нужно, потому что в любой момент может состояться, например, игра «Автомобиль за улыбку», а вы все прослушаете, потому что, ну, взяли и отвлеклись. Но если у вас будет играть в смартфоне приложение, а наушничек будет воткнут в ухо, вы ничего не пропустите. Ну и, конечно же, не только это там есть, а еще и наши классные новости.
2: Ваши классные новости, Юлия Александровна.
1: Да, есть, конечно же, свежие всякие новинки, юмористические и музыкальные. Все в приложении Юмор ФМ. Скачивайте, устанавливайте на свой смартфон. На свой смартфон.
0: А еще там есть самый лучший Дэн.
3: Юмор ФМ представляет.
4: Самый лучший.
5: Нет, петь не будем, будем шутить.
3: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
5: Друзья, хорошо же, когда родители и дети по-настоящему понимают друг друга. Вот, например, крошка-сын подходит к отцу и говорит: «Папа, у меня к тебе два важных вопроса». «Да, сынок, я тебя внимательно слушаю». «Первый, значит, вопрос: можно ли мне получать побольше денег на карманные расходы? А второй: почему нет?» Москва, как известно, не только порт пяти морей, но и очень гостеприимный город. Представьте, иностранец отправился в путешествие по России на целый месяц. По возвращении всем его друзьям безумно интересно, естественно, как он там провел время. Никто из них никогда не был в России. Значит, собрались, они сели, выпили, пожарили барбекю и говорят своему другу: «Ну, давай, рассказывай». И он начал рассказ. Это просто фантастика, вы не представляете. Сначала по приезду сели с русскими водки выпить, потом поели пельмени, затем с татарами ели чак-чак, с дагестанцами шашлык. Был на дагестанской свадьбе еще, кстати, там стреляли из автоматов, танцевал лезгинку, да, я. С якутами какую-то мороженую рыбу ел, с бурятами даже не помню, как эта пища называется, какое-то там мясо экзотическое. Еще алтайцы, да, редким медом каким-то угощали. Друзья прям заслушались. Ага, обалдеть. Ну а дальше-то что? Как? Что дальше? Он говорит: а дальше? Как из Москвы выехал? Вообще офигел! Что не говорите, а красота, она в глазах смотрящего. Рассказываю. Два дворовых кобеля сидят на улице. И вдруг мимо идет пушистенькая такая, ухоженная такая баллонка. Один кобель говорит: «Боже, посмотри, какая она прекрасная!» Второй отвечает: «Это ты ее еще мокрой не видел. Там фигурка».
3: Самый лучший Дэн.
5: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
3: На Юмор-ФМ.
6: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
3: Хорошая погода.
7: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде переменная облачность, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 16, ночью плюс 12. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, возможны осадки. Температура воздуха до плюс 18.
3: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
8: В люксе?
9: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
8: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
6: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда. 70 72 82.

0: Супер игра на Юмор ФМ. Улыбнись и выиграй автомобиль.
1: Сначала моя кошка не любила пылесос, а потом ничего, втянулась.
2: А я вот верю, что сегодня звезды сложились таким образом, что на Юмор-ФМ будет несколько суперфиналистов. Сегодня уже есть у нас одна пополнившая эту счастливую компанию. Может быть, сейчас. Я искренне верю. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, там Вселенная, ты меня слышишь? Пускай сейчас будет суперфиналист.
3: Ты так вот просишь, как будто бы он с тобой автомобилем поделится, да, а ведь его не распилишь.
2: Юль, я просто умею радоваться за других.
3: А, ну хорошо, сейчас посмотрим, как ты умеешь радоваться за других. Мы уже раскрутили наш улыбазер, и там все те люди, которые из разных городов, кстати, которые на разном буквально фоне, но с искренними улыбками ждут, когда же мы им позвоним. И мы прямо сейчас остановим наш улыбайзер и узнаем, с кем же мы поиграем.
2: Останавливаем улыбайзера традиционными двумя словами. Улыбайзер, стоп!
0: Автомобиль за улыбку!
3: Немного с вызовом на нас сейчас смотрит Акмаль.
2: Почему
3: из города Пенза.
2: Но
3: он как бы так смотрит, ну что, позвоните мне, девчонки.
2: Да нормальный, вообще симпатичный, молодой
3: нет,
2: человек.
3: Не говорю, что он не симпатичный, он классный, но немного, мне кажется, такой огонек у него есть в глазах.
2: Вот
3: такой.
2: Видите, все-таки как по-разному женщины смотрят на фотографию одного и того мужчины. Да. Ну что, звоним в Пензу, родной нам по многим параметрам город, но хотим услышать
3: Да.
2: Звоним. Тем более, что наши все пензюки, они уже в Москве. Вот. А Акмаль, будем надеяться, ждет нашего звоночка и сейчас возьмет трубку и повторит ту самую шутку. А я уже обрадовалась, мне показалось, что взяли трубку. Алло, вечер добрый, это Юмор ФМ в прямом эфире. Нам нужен Акмаль из Пензы.
4: Да, здравствуйте.
2: Здрасте, Акмаль, это вы?
4: Да, это я.
2: Здрасте, а наш улыбайзер выбрал вас в суперигре «Автомобиль за улыбку». Вот мы видим...
4: Я вот услышал, мне девушка сказала, что я вот прям за машину забежал, а она мне показывает, а я, к сожалению, шутку не слышал, но девушка слышала.
2: Так, пусть она... Подождите, пусть она вам скажет, а
3: да,
2: вы нам.
3: Ушко,
2: да,
3: вы нам.
2: Потому что мы не можем от девушки принять. Мы, да, что-то там происходит.
4: Кот боялся пылесосов, но потом втянулся.
2: Кот боялся пылесосов, но потом втянулся. Вот... Так вы считаете, да? Это ваш ответ?
4: Ну да, у меня другого ответа нет, к сожалению.
2: Хорошо, давайте послушаем.
1: Сначала моя кошка не любила пылесос, а потом ничего, втянулась.
3: Коридор мысли Акмаль попал. Поздравляем вас. Слушайте, вы чудесная пара. Вы теперь на своей девушке обязаны жениться, потому что она только что вам помогла пройти в суперфинал нашей игры «Автомобиль за улыбку», где вас уже будет ждать автомобиль. Акмаль, поздравляем.
4: Спасибо большое. Спасибо еще моей девушке огромное.
2: Конечно.
4: Услышала.
2: Как ее зовут?
4: Виктория.
2: Виктория, вот смотрите, Акмаль, мы вам еще сейчас и 3000 вручаем. И я считаю, что эти 3000 вы обязаны потратить на Викторию. Что ей нужно? Новое платье, сумочка.
3: Да, знаете...
4: Букет цветов огромный.
2: Вот!
4: Ну, как огромный? Сколько позволишь?
3: Конечно. Или суши. Суши лучше всего. Почти цветы,
4: ну, да,
3: из риса.
4: Лучше желудок накормить.
2: Конечно. Супер. Акмаль, поздравляем вас. И действительно, большой привет девушке. Вот как важно, да, иметь близкого, родного человека рядом, когда ты зарегистрировался. А лучше зарегистрироваться всей семьей на сайте веселаярадио.ру в нашей суперигре «Автомобиль за улыбку».
0: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.

0: Маша и Деточкина по-прежнему здесь с вами. Радуется, что у нас сегодня за день целых два суперфиналиста, и это здорово. Поздравляем из Ростовской области Галину и вот так Маля, который пару минут назад прошел в суперфинал нашей суперигры «Автомобиль за улыбку». Он, кстати, из Пензы.
1: Это, кстати, классно. Вы тоже можете стать нашим суперфиналистом. Если зайдете на сайт веселорадио.ру и зарегистрируетесь в нашей игре, всех призываем семьями, коллективами рабочими заходить, регистрироваться и, конечно же, выигрывать автомобиль здесь, на Юмор-ФМ. Мы будем за вас очень рады.
0: Да, вот прямо как сейчас. Мы же рады.
1: Очень.
0: И можно на наши широкие улыбки посмотреть видеотрансляции на сайте веселорадио.ру.
2: Две Юли. Вечером. По будням. На Юмор-ФМ.

0: Юлии продолжают вечернее шоу. У нас еще целый час впереди, а значит, мы будем читать ваши комментарии на тему, которую Деточкина сейчас озвучит, а кому-то, может, просто напомнит.
1: Мы сегодня спросили у вас, чего вам не хватает, чтобы стать идеальным. И очень много людей нам пишет, кому-то машины времени не хватает, чтобы стать идеальным. Но, видимо, в те времена далекие, куда машина бы их перенесла, они бы казались просто идеалом красоты и ума. А сейчас уже нет. Понимаешь? А вот Кирилл написал, что он планирует создать большой труд по античной истории. Когда создам, то стану идеальным. И вам обязательно пришлю экземпляр. Особенно Солнечная любит, когда ей дарят книги.
0: Я боюсь, что к тому моменту, когда Кирилл закончит вот этот вот Талмуд, мы с тобой уже тоже закончимся.
1: А вот. Он нам придет на нашу вот эту общую могилку
0: ставить. Кстати, да, оригинально. Я такого еще не видела. Плюс 7-915-0303-567. Это наш номер, на который не талмуды нужно присылать, а в принципе, ну, такие кратенькие комментарии. Чего лично вам не хватает для того, чтобы быть идеальным? Писать можно в телеграм-канале Юмор ФМ, ВКонтакте. Можно в Макс писать, можно смс-ки. Я что так это, дар речи-то потеряла? Идеальный мужчина зашел в нашу студию, поэтому мы пойдем с Деточкиной пока пообщаемся, а вас оставим в компании Стаса Ярушина в проекте «Шутки-песни».

0: Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте!
1: Потрясающая атмосфера в концертной студии Юмор-ФМ. Потрясающие, лучшие в мире зрители. А напротив меня в удобном кресле мечта всех мужчин. Одной шестой части суши Люся Чеботина. Коротко о правилах. Мы по очереди коротко поем. Вы все вместе дружно смеетесь. Вот проще некуда. Давайте начнем.
2: Я помню, мимо проходил. О! Большой зеленый крокодил, добрый крокодил, Гена крокодил.
3: Гена!
2: Когда его я увидал, рядом увидал, близко увидал. Я с алкоголем завязал, сразу завязал, взял и завязал.
4: Когда Белочка пришла в костюме крокодила.
5: Ну почему, почему, почему был крокодил зеленый, а потому, потому, потому, что кожный покров крокодила включает огромное количество хроматоформов, которые меняют цвет в зависимости от температуры тела крокодила. Если крокодил зеленого цвета, значит его кожа нагрета.
1: Хорошо.
4: Видите, какая у нас умная передача?
1: Да, помимо юмора я получил еще и информацию правильную.
2: Я залпом влил в себя бокал, чтоб я бухал, а ты рулила.
0: На Юмор ФМ.
5: Младший лейтенант, бывший генерал, на параде он тикток снимал.
2: Провел в новостройке ночь, о тонких стенах не думал я. Знает теперь сосед все мои тайны.

0: свисти. Это шутки песни на Юмор ФМ.
1: Здесь любимые хиты становятся немного короче и гораздо смешнее.
0: Мы обязательно вернемся и еще споем. Стас Ярушин.
1: Люся Чеботина.
0: До новых встреч. Пока-пока.
2: Шутки песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки песни.

Реклама. Автотент 35. Изготовление и ремонт тентов на автомобили, прицепы, лодки, вездеходы. При заказе у нас вы получаете качественные и недорогие изделия в минимальные сроки. 50 13 76. 50 13 76. Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда. 70 72 82.

0: Маленко на Юмор-ФМ.
1: Новости из мира животных. Наконец-то ученые научились определять возраст медведей по количеству засосов на лапе.

0: На Юмор ФМ.
1: Возвращаемся к вашим комментариям. Тем более, что люди сегодня довольно охотно делятся своим мнением, чего им не хватает для того, чтобы быть идеальными. Ну, многие пишут про деньги, многие пишут про какие-то недостатки своего тела. Вот Ирия говорит, что мне не хватает фигуры. Ну, то есть, если кто-то писал про отдельные сантиметры повыше или пониже, а может быть, наоборот, про лишние сантиметры, то Ирии прям вот все сразу с ног до головы.
2: Надо
1: с головы до ног.
2: Типа вот чуть-чуть подточить там, добавить здесь, убавить здесь, и будет идеально.
1: Нужен хороший скульптор, Ирия. Вот здесь, кстати, несколько мужчин писали, что им для того, чтобы стать идеальными, не хватает женщины. Может,
2: вот, да.
1: Да, они могут
2: вы
1: помочь.
2: Вот это вот самое, они ваш пигмалион. Андрей пишет, что ему, как тому танцору, все что-то мешает стать идеальным. Ну, вы знаете, у котиков...
1: Это
2: у котиков...
1: или что? Я не понимаю.
2: Нет, у котиков такие же тоже бывают проблемы, а потом хоба, и ничего им не мешает, и они поэтому идеальны.
1: И проблем нет ни у котиков, ни у хозяев, самое главное. А Екатерина пишет, вот у нас есть сотрудница, работает в кафе у мангала, зовут ее Татьяна, и ее бы очень дополнила корона. В хорошем смысле, пишет Екатерина. Я так понимаю, что таким завуалированным образом она передала привет Татьяне.
2: Ну, классно. Там еще Манька есть, я помню, ей тоже привет.
1: Мы вчера вечером, да, очень хотели передать ваш привет, но, знаете, никак нам не разрешали.
2: Да, не было как бы повода, а теперь есть. Всем, девчонки, вам привет. Пишите нам еще.
1: Радик из Мордовии говорит, что ему для того, чтобы стать идеальным, не хватает иногда уметь говорить «нет».
2: Иногда?
1: Ну, да, иногда, вот прям здесь цитирую. Ну, Юль, есть такие люди, которые все время соглашаются, даже если это против их интересов. Да, я вообще про себя рассказываю. Нечего тут, понимаешь, перебивать.
2: Ты соглашаешься? Это неправда. Она всегда говорит сначала нет, а потом только подумает. Сказать нет или нет.
1: +7 915 0303 567. Слушайте меня и на этот номер. СМС-ками в Макс и в Телеграме рассказывайте, чего вам не хватает для того, чтобы быть идеальным. Ну и мы с вами продолжим этот час. Комментарии будем читать, конечно же, в веселом чате, когда вы их нам новеньких накидаете. А еще у нас с вами впереди много шуток Фоменко, прям целая подборка про бабушек.
2: Будет рубрика «Деточки, не виноват», про любовь и отношения. И, конечно же, эталон мужчины для Собчак расскажу.
1: Угарный папа появится. И, кстати, на тот же номер, куда вы отправляете комментарии, отправляйте забавные высказывания ваших детей. Ну а то, что уже насобирали, то, что Угар уже отобрал, прямо сейчас.
0: Юмор ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
3: Привет, с вами Гар Дмитриев. Пожалуй, самая популярная тема для шуток – как появляются дети. Вторая по популярности – что эти дети вытворяют. Порой это настоящие перлы юмора. Очередной подборкой таких перлов готов с вами поделиться прямо сейчас. Погнали!
0: Угарный папа.
3: К Маше в гости приходит подружка Полина. Обеим по 7 лет. Девочки оживленно беседуют, Полина говорит: «А моему коту Кокосу исполнился год, и его кастрировали». Маша в ответ: «Ну, так себе подарок на день рождения». Кирюша 4 лет спит в своей кроватке в комнате родителей. Раннее утро, тишина. Вдруг у кого-то на телефоне звонит будильник. Мелодия пения птицы. Звонит очень долго, поскольку никто не хочет вставать и будильник выключать. Внезапно в полной темноте звучит голос Кирилла: «Надо убить эту птичку». Из школьных сочинений Оли. «Когда я была маленькая, я тоже рисовала стихи. Прям как Пушкин. Мои лучшие подруги – это мои ровесницы – Оля, Катя и бабушка». Собака шла и благодарно виляла хвостом. Немногие люди могут сделать так же.
0: Угарный папа.
3: Сереже 4 года. Большой поклонник русских народных сказок. Идет с папой по улице, вдруг останавливается, как вкопанный, и взволнованным шепотом говорит: «Папа, смотри! Трактор землю русскую роет». Мама 8-летнего Марка заходит домой. В квартире страшный бардак. Буквально погром. Мама строго спрашивает: «Так, что тут происходит?» Марк в ответ: «Мам, вообще-то все уже произошло». Да уж, Говорят, устами младенца глаголит истина. Но только не в проекте «Угарный папа». У нас устами младенца глаголит юмор. Кстати, если у вас есть смешная история про вашего младенца, смело отправляйте в Телеграм на номер +7 915 030 3567. Лучшие истории прозвучат в эфире. А пока расстанемся ненадолго. Скоро вернусь, ваш Гар Дмитриев.

0: и господа, на Юмор-ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Если тебе холодно, встань в угол. Там примерно 90 градусов.
0: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор-ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Как же я вам завидую. Ведь у вас есть я.
0: Только на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
2: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
3: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
4: Срочно ищу летельщика, заказы горят.
5: Помогите найти зубастого продажника.
6: Мне очень нужен четкий программист.
7: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
8: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
9: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
10: Подробнее на билайн.ру. 12+.
11: Премьера. Гастротур Михаила Стогниенко.
12: Наелся ли я?
13: Ни в коем случае.
14: Ну что, рискуем?
11: Новые города. Новый сезон.
14: Поехали.
11: Особенности национальной кухни. В субботу в 9:15 на ТВ3. 16+.
15: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену. Всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru.

Я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глобус, цепляясь

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: На конкурсе «Мисс Железная дорога» победила какая-то шпала.

0: Ветер нам, может быть, петь не будет, а вот Деточкина, ну, в переносном смысле, хорошие новости споет.
1: Деточкина не виноват.
2: Прикольно, что солнечная, как только представила, что я пою, у нее глаза слова в горле застряли. Нет, песен не будет, этот выпуск про любовь и отношения. Россияне рассказали, где встретили свою вторую половинку. И представляете, каждый десятый знакомится в супермаркете. А поводом для знакомства может стать то, что лежит в тележках у визави. И каждый третий знакомится в очереди. Ну, пока вот коротает там в очереди время. И как вас зовут и все такое. Почти половина опрошенных замечали, что начинают вести себя иначе в супермаркете, если рядом находится симпатичный человек. А 73% россиян могут определить семейное положение по корзине товаров. Вот так вот. Ходите аккуратнее в супермаркеты, не выдавайте себя, даже если вы женаты. Можно что-нибудь взять такое.
3: Это не скрепно, то, что ты говоришь.
2: А, что? Я что-то говорю? Журналистка Ксения Собчак рассказала, каких мужчин считает самыми красивыми. Волосатых. Да, Ксения призналась, что ей нравятся кавказцы. Такой волосатый человек, небритый, черный. Это сейчас я цитирую прямо ее речь. Вот армяне, грузины. Вот такая тема. Машков в фильме «Вор», сказала Собчак.
3: А если не в фильме?
2: Ну, видимо, он в жизни не такой волосатый, ей виднее. Но ей достался Константин, как мы знаем, а не Машков. Любовь любовью, а мы про вкусы говорим. Понятное дело, что муж у меня прекрасный, но мы про типажи, резюмировала Ксения. То есть, если какой-нибудь красивый волосатый мужчина к Ксении подкатит, у Константина есть все возможности остаться холостым.
3: Почему? Можно же, ну, как в музее, понимаешь, смотришь на картину и любуешься со стороны.
2: Юль, ну что ты о людях вечно... Константин Ксении не любовался со стороны, знаешь ли. Она замужем была, когда он начал к ней.
3: Так, хорошо, шоу сплетница.
2: О любви, которая принесла плоды. Пара новозеландских попугаев Кокорики Карака смогла восстановить вид, который считали вымершим. Самец Начо и самка Трикси за 2 года вывели 55 птенцов Кокорики Карака. Это 10% от всей популяции. В общем, только за этот вот идущий год, вот сейчас несколько месяцев прошло, 33 птенца у них появилось, потому что Трикси супер мама, и она откладывает яйца даже тогда, когда другие Кокорики Карака не размножаются. Последняя кладка включает еще 7 птенцов. Берите пример, россияне. Всем желаю быть как Кокорики Карака.
3: А я смотрю, ты перед эфиром тренировалась, да?
1: Деточкина. Свободу Юлии Деточкиной. Не виноват.

0: Вечернее шоу 2 июля продолжается, и давайте посмотрим, подведем уже результаты голосования. Весь вечер в телеграм-канале Юмор-ФМ, в группе Юмор-ФМ, ВКонтакте висел опрос, да и продолжает, собственно, висеть, можно еще зайти, проголосовать. Как вы считаете, каждый человек должен стремиться стать лучше или идеальных не бывает, поэтому такие, какие есть, и вот. Что там происходит в телеграме, мы уже который месяц не можем понять, потому что у них какие-то свои 146%, ну, короче, 53 голосуют за то, что идеальных не бывает, а 51 надо стремиться стать лучше.
1: Короче,
0: но, 50
1: да, никто 50.
0: Не подерется, победила дружба, скажем так.
1: Ну, а ВКонтакте побеждают те, кто считает, что идеальных не бывает, 60% опрошенных голосуют за это, ну, хотя можно тоже сказать, что как бы вот почти 50 на 50.
0: Да, опрос висит, заходите, голосуйте, а в комментариях рассказывайте, чего вам лично не хватает для идеала. В эфире же у нас Фоменко Про.
2: Фоменко. 5 шуток про бабушек.
3: У Игоря не было бабушки, поэтому летом родители просили его просто уйти на месяц. Кто рано встает, тот бабка в поликлинику. Одна бабушка ставила внуку банки и случайно законсервировала его. Роза Львовна пыталась что-то строить из себя, но стройматериалы были уже не те. Бабушка научилась сама отправлять смски и вычеркнула внука из завещания.
2: Юмор ФМ. Шутки и песни.
4: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
2: Хорошая погода.
5: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде переменная облачность, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 16, ночью плюс 12. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, возможны осадки. Температура воздуха до плюс 18.
2: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет.

0: Шевченко на Юмор ФМ.
1: Даже в сказках, где все возможно, Василиса Прекрасная и Василиса Премудрая — это две разные Василисы.

0: «Дверь» шоу на Юмор-ФМ.
1: А вечернее шоу «2 июля» на Юмор-ФМ продолжается, и мы читаем ваши комментарии. Сегодня вы рассказываете, чего вам не хватает для того, чтобы быть идеальным человеком, идеальным мужчиной или женщиной. И вот Людмила из Москвы говорит, что чтобы стать идеальной, ей всего-то роста не хватает, подрасти бы. Но так как Людмила, я так понимаю, все-таки не ребенок, дети не пишут смс-ки, да еще и без ошибок.
2: Конечно же, не пишут.
1: А, наверное, уже не получится подрасти, но...
2: Почему получится? Ну сейчас как? Же ноги ломают, вытягивают на аппарате вот Елизарова, и все, и
1: мне как раз, ну, ты когда сказал «получится», я так и знала, что... Прям у меня мысль была в голове, деточки, ну молчи, только не это, нет, вот надо же обязательно какую-то гадость.
2: Нет, есть, конечно, добрый способ.
1: А ты себе что не поломала,
2: каждый
1: Юль?
2: Вечер висите на турнике, а я вишу на турнике, Юль. Я еще надеюсь, что когда-нибудь отвиснут.
1: Ты висишь, а я не вишу, но рост у нас остается по-прежнему одинаковый, 142 сантиметра. Надежда пишет, мне до совершенства как до луны, но чтобы чуть-чуть приблизиться к идеалу, нужно научиться реже говорить людям правду в лицо.
2: Вот, вот. Понятно, в чем идеал, а не в том, чтобы говорить им правду в лицо.
1: Я немножко перефразирую. Нужно научиться перестать говорить гадости, да, слушателям.
2: Угу. Тебе.
1: Нет, смотрите,
2: Дмитрий пишет,
1: не поняла.
2: Для идеальной жизни мне не хватает идеальной машины, идеальной квартиры, идеальной зарплаты, а идеальная жена и идеальный ребенок у меня уже есть.
1: Дмитрий всем отправил этот комментарий во все возможные способы. Не зря мы говорим, пишите в Телеграм, пишите в
2: Молодец,
1: ВКонтакте,
2: Дмитрий.
1: СМС,
2: он стремится к идеалу.
1: Но боюсь, что немножечко не тем путем. Что же, благодарим всех, кто сегодня писал, всех, кто голосовал, тему обсудили, поняли, что все мы не идеальны, да и, в общем, наверное, не нужно стремиться к совершенству, потому что это невозможно. Такие, какие есть, солнечные деточки навернутся завтра. А на сегодня от нас всем традиционное. Пока!
0: 2 июля. Солнечная и Деточкина. На Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
0: Развивайте идею. Масштабируйте бизнес. Форум «Сильные идеи для нового времени» и конкурс растущих российских брендов «Знай наших» ждут именно вас. Активных, инициативных, тех, кто создает будущее страны. Сегодня это шанс заявить о себе, найти партнеров и получить экспертную поддержку. Успейте подать заявку на idea.roscongress.rf. Организаторы ОСИ и Фонд Росконгресс. При поддержке ВЭБа и правительства Нижегородской области. 16+.
2: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.

0: Встречайте, Мария Рудакас, Санкт-Петербург.
1: Привет. Меня зовут Мария, и я замужем. Вот вы не аплодируете, а для моей матери это главное достижение. Она всегда мечтала, чтобы я вышла замуж. И все, что покупала, называла моим приданным. Поэтому к мужу я переехала с двумя джинсами, телефоном Alcatel и сеткой Рабица. Мой муж – тренер по баскетболу. Вообще, у нас в Штатах разное понимание слова «тренер». У них это человек, который, как правило, приводит команду к победе. А у нас это человек, который, как правило, спился. И если в Штатах команда проигрывает на последних секундах, тренер врывается в раздевалку и произносит крутую мотивирующую речь. В России, если команда проигрывает на последних секундах, у тренера сыграла ставка. Мой муж – потомственный дворянин. У нас дома висят портреты его прабабушки и прадедушки, которые мы об этом написали. Еще мы с ним живем в разных комнатах. А при этом с сексом у нас все супер. А что, через стенку друг друга почти не слышно? Ладно. На самом деле причина раздельного проживания гораздо прозаичнее. Просто он очень сильно ворочается. Ну и человек неприятный. У нас двое детей. Дети, когда маленькие, они многого не знают и во всем верят родителям. Поэтому наши до 3 лет были уверены, что самое вкусное в пицце – это корки. Я 6 лет жила в коммуналке, в питерской коммуналке, 7 комнат, 20 человек. И когда люди об этом узнавали, они спрашивали, а у вас там есть алкоголики? Я говорю, естественно, есть. Они говорили, это ужасно, как вы так живете. А я отвечала, ну что вы так переживаете? Ну, давайте выпьем и обсудим. А у меня есть подруга, которая просто помешана на усовершенствовании себя. Она ходила на массаж для увеличения груди. Она когда туда первый раз пришла, мне кажется, даже массажист офигел. Такой, ого, в это кто-то поверил. Я ж по приколу объявление выложил, у меня и халата нет. В массаж для увеличения груди можно поверить только, если ты заходишь в кабинет, а там у доктора натуральный 5-й размер. И это мужик. Худой. В итоге она ходила туда 2 месяца и перестала ходить только когда он ей сам сказал, «Тебе что вообще надо? Все, это был прикол, они не вырастут». Но все-таки он ей помог. Она получила бесценный опыт и то, что не нужно слепо верить объявлениям на асфальте. Спасибо, у меня все.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки,

0: Подпишитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор.ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль! Автомобиль за улыбку! Суперигра!
1: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль!
0: На Юмор.ФМ 18+.
2: Реклама.
3: Муз-ТВ приглашает.
4: 6 июня.
3: Москва.
4: Лайф-арена.
3: Премия Муз-ТВ 2026. Движение.
4: Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня.
3: Лайф-арена.
4: Премия Муз-ТВ «Движение».
3: Категория 16+.
2: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере.
1: Я такого не говорил.

0: Если Вася Василий, значит Ваня Ванилий. Если не знаешь, как поступить, поступай, как знаешь. Если попугай рассказывает тебе о своих проблемах, то это не его проблемы. Если собаке не нравится еда со стола, прогони такую жену нахрен. Если дать человеку рыбу, он ляжет спать сытым. Если дать бутылку водки, ляжет спать одетым. Если ты заблудился в лесу, посмотри, с какой стороны у дерева лох. Это ты.
1: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
0: Я такого не говорил.
1: Говорил, но только на юг.

0: Лайф.
1: Нет, не разрешаю. Ты опять работу принес, а я не хочу работу. Я хочу праздник.
0: Екатерина Моргунова.
2: У нас, у девочек, это по-другому работает, понимаешь? У нас, если это секрет, это значит, что просто нельзя в сторис выкладывать.
0: Денис Дорохов.
3: Это задача для третьего класса. Я в третьем классе 4 раза учился. Что ты гонишь?
0: И Азамат Мусагалиев.
4: Принцесса Катя, классно выглядишь, молодец. Как гастрит там твой?
0: Однажды в России. Народное скетч-шоу. Лучшие номера на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
5: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Лето на море, фрукты, пляж, женщины. Лето на даче, огурцы, болото, бабы.

0: Нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
1: Здравия желаю. Будни полицейского полны опасностей и приколов. Правонарушители у нас иногда такое строчат в объяснительных, что нельзя не поделиться с общественностью. Вот значит, слушайте.
2: Реалити криминалити.
1: Мы, студенты колледжа транспорта и дорожного хозяйства Савенко ПР и Кравец АА, совершили угон учебного автомобиля Renault Logan, а затем наезд на ограждение образовательного учреждения из-за отсутствия развитых навыков вождения в экстремальных условиях снегопада и гололеда. А также потому, что наша однокурсница Савельева МВ выразила сомнения в наших способностях к дрифту и нашем интеллектуальном уровне. Конечно, он плохой человек, ведь взятку он взял в пьяном состоянии, пропив ее с кладовщиком. Тоже, кстати, пьяницей. Однако обогатил он при этом не что иное, как государственную казну. Выпил в меру, но не рассчитал. Оказывается, мера выпивки не каждый день постоянная. Все зависит от настроения и качества водки. В показаниях гражданина Семакина В.Н. имеется явная клевета, где он утверждает, что он совсем меня не знает. А кто же тогда проводил со мной бурную ночь под общим одеялом? На этом все. Желаю вам видеть в плохом только смешное и не нарушайте, иначе смешное окружающие будут видеть в вас. Обнимаю, а вы меня нет.
2: Реалити криминалити.
0: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ. Your mom.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Вика была горячей девушкой и буквально за один вечер нагрела Виталика на 50 тысяч.

0: Москве появились банкоматы, из которых можно взять деньги, не выходя из машины. У мужчин получается, не у всех, но у большинства. Вот с женщинами есть проблема. И мне довелось постоять как раз за машиной. За рулем этой машины была женщина. Она пыталась взять деньги. Я не выдержал. Я приехал домой и написал инструкцию, как женщинам это надо делать. Женщины, я вас прошу сейчас, не обижайтесь, я вас люблю. Ну, в смысле, любил. Итак, инструкция, как пользоваться банкоматом, не выходя из машины, для женщин. Подъезжаете к банкомату, остановитесь. Сразу сдайте назад немножко, потом сразу вперед, и так несколько раз, пока автомат не окажется с вами на одном уровне. Откройте сумочку, вытряхните из нее все содержимое на соседнее сиденье. Найдите в этой куче пластиковую карточку. Посмотрите на себя в зеркало заднего вида. Достаточно ли хорош ваш макияж для общения с банкоматом? Припудрите носик, поправьте прическу, протяните к банкомату левую руку с пластиковой карточкой. Если рука наткнулась на препятствие, откройте окно и снова ее протяните. Введите карточку в специальную щель в банкомате, после чего сразу выньте ее и введите обратной стороной. Наберите пин-код, сразу нажмите на кнопку отмена, посмотрите в записной книжке, какой у вас пин-код. Введите во второй раз, сразу нажмите на кнопку отмена и вычеркните пин-код старой карточки, которую вы в прошлый раз ввели в щель между стенкой банкомата. Позвоните мужу, потребуйте, чтобы он немедленно сказал вам пин-код вашей новой карточки. Припудрите носик. Выслушайте от мужа все, что он о вас думает. Поправьте прическу. И когда будете уверены, что произведете на банкомат должное впечатление, наберите на дисплее нужную вам сумму цифрами. Заберите деньги, проехав вперед метров 10, остановитесь, вернитесь и заберите карточку. Во второй раз вы можете отъехать метров на 20, но все равно остановитесь и подумайте, ту ли сумму вы взяли. Сдайте машину назад, до глухого удара об машину сзади, которую какой-то придурок припарковал на вашем пути назад. Выйдите из машины и объясните этому придурку, который сзади вас, объясните ему раз навсегда, что по правилам дорожного движения виноват всегда тот, кто сзади, правильно. Конечно, тут к вам подойдет гаишник, попросит предъявить права. Позвоните мужу и спросите, где у него в вашей машине ваши права? Чтобы не слушать все, что ваш муж думает о вашей маме, передайте трубку гаишнику. Пускай он думает, что это ваш муж думает о его маме. Выслушайте все, что гаишник о вас думает. И что из-за таких, как вы, и что если бы он мог, и что если бы у него была такая жена, он бы руки наложил на нее. Отдайте гаишнику все деньги, полученные в банкомате. Выслушайте еще раз все, что он о вас думает. И что благодаря таким, как вы, что если бы у него была такая жена, ой, и вообще он заставит свою жену так же, как у вас, сделать пирсинг, да, такой же, в пупке, но только надо ей, моего жене, немножко похудеть. Выслушав все это, счастливое, езжайте домой. Хоть без денег, зато счастливое и радостное от того, что имели сегодня успех у такого количества незнакомых мужчин. Проехав с этим ощущением счастья 1-2 километра, остановитесь и снимите машину с ручного.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
3: Присоединяйся к своим. Служба по контракту.рф. Телефон горячей линии 117.

0: представляют. «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в деревне».
1: Вот. Все, Кать, вот. Вот он, конец деревни, все.
2: Блин, а я так рада, что мы сюда на недельку приехали. Я хоть посмотрю, где ты рос.
1: Вот здесь, да,
2: я рос. Слушай, я столько мотоциклов с люльками в одном месте ни разу в жизни не встречала.
1: Ну и что, ты сфотаться хотела? Фотайся, да пойдем, у нас еще бабушка ждет. Она сегодня хотела шашлыки делать. Mm-hmm. Нам еще мясо догнать надо будет сегодня вечером.
3: А, Валер, я просто сюда стаканчики заказала.
1: Кать, ты что прикалываешься? Мы здесь на неделю, ты даже здесь умудрилась что-то заказать.
2: Ну, Валера, ну я хотела сделать приятное твоей бабушке. К тому же, если честно, мне и самой надоело уже пить из этих граненых древних стаканов, в которые что ни налей, они все равно водкой пахнут.
1: Кать,
2: хочу.
1: А не сильно ты привередлива в том месте, где под тобой туалет шевелится, а?
3: Ладно, давай уже заберем и пойдем.
1: Давай, что, а как тут, постучаться?
3: Ну, наверное, или... не знаю.
4: Вашу мать, а!
3: Ой!
4: Алиша, хорошо, все, бордель закрыт. Комната через ультрафиолет, как далматинец.
3: Да нет, мы в ПВЗ.
4: А, пивоваренный завод? Так его закрыли после того, как директор в чайник всплыл.
3: Вы не поняли, мы пришли за заказом.
4: Нет, деточка, я уже людей не убиваю.
2: Да ну вы что, издеваетесь, что ли? Вот же пункт выдачи, ну вот же, вот.
4: А, ну так и говори, а то он у меня одно ухо стреляет, а второе целится. Я когда выпью, я всегда шучу.
1: Кать, есть ощущение, что у нас с ней сегодня как с тарелочницей на свидании. Ничего она нам не даст.
4: Ой, простите, у нас просто никогда ничего не заказывали. Такая ситуация. А с другой стороны, ну вот как сделаешь заказ с барабанного телефона, понимаете?
1: Да, я понимаю.
4: Но я все равно рада вас видеть, да.
3: Все, давайте мы заберем, вот.
4: Ой, какой хорошенький, это ребеночек ваш.
3: Это штрих-код.
4: Солнышко, я немецкий в школе не учила, времена такие были. Ну, хорошенький, сама сделала, красивый.
1: Кать, есть ощущение, что каждый из вас сейчас думает, что у второго капитально фляга свистанула.
4: Ладно, что у вас?
3: А, у нас стаканы приехали.
4: А куда они уезжали? С вами трезвыми так скучно. Сейчас принесу.
1: Спасибо.
3: Спасибо, да. Будем ждать.
1: Ну все, Катюх, попрощайся со своими стаканами. Я клянусь, она сейчас зашла в сени и такая пу-пу-пу-пу-пу-пу. А что я хотела? Что я зашла?
3: Да успокойся, Валер. Обычный нормальный ПВЗ.
1: Да? В нормальном ПВЗ собака, он скакалкой к забору не привязана, мне кажется.
3: Ну ладно.
4: Ой, извините, что я так долго. Главное, в сени зашла, стою такая пу-пу-пу. А что я хотела? Ну, угадайте, в какой руке?
3: Да вы в обеих держите.
4: Нет, судорога.
1: А, в правой.
3: Так, подождите, а это не наши стаканы?
4: А это мои стаканы. Это я чай пила, это Сережка племянник любит, вот это батя любит выпить, да. А здесь у меня цветы стояли.
1: Че, Катюх, думаешь, зря ты, наверное, самовывоз указала, да? Судя по лицу, ты сама уже не вывозишь.
3: Я просто сейчас жалобу напишу в поддержку, я посмотрю, как вы будете шутить.
4: Ой, и что они нам сделают? Закроют нас. Нас 3 года назад закрыли, ну это ж не мешает нам работать.
1: Кать, ну правда, ну посмотри на это, ну это странная идея. Маркетплейс в деревне, это очень странно. В деревне маркетплейс может быть только в одном случае, если один умер, сельчанин, а остальным его вещи раздают. Вот тебе маркетплейс. Мы же сюда приезжаем, чтобы наоборот, от городского отдохнуть, согласись?
3: Да, да, Валер, ты прав, и я сейчас это правда поняла. Давай, пойдем, не будем мы забирать эти стаканы, попьем из тех, которые есть.
4: Да, приходите, мы сейчас в Даркнете разберемся, вообще у нас все будет.
1: Разбирайтесь, нам не надо, да.
0: «Однажды в России».

0: Реклама.
1: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведут прием практикующие нейрохирурги с большим опытом работы, которые помогут разобраться с причинами недугов и подберут эффективное лечение. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: у нас... Лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Активно используйте популярные нейросети ChatGPT, DeepSeek. А тем временем в России в Наукограде Чатботск тоже не дураки сидят.
2: Чатботский нейросетевый техникум представляет революционную разработку в сфере искусственного интеллекта. Встречайте! Нейросеть Валера.
1: Валера отлично рисует картинки, особенно непристойные.
2: Валера прекрасно сочиняет стихи, прозу и похабные частушки на злобу дня.
1: Валера с успехом заменит бухгалтера, секретаршу, менеджера по продажам.
3: Нет уж, постойте. Я вот скачал вашего Валеру, а он постоянно матерится в рабочих чатах. Пристает к женщинам и каждый день виртуально бухает с главным сервером компании.
2: Да, Валера все это любит, умеет и практикует. Потому что Валера – русский искусственный интеллект.
1: Нейросеть Валера. Скачайте и не скучайте.
2: Валера легко доступен для скачивания на сайте аналоговмире.нет. Не реклама.

0: прикинь, моментальный кэшбэк 100% с новой карты Шара от банка Лукоморье.
1: Неужели так бывает?
0: Да, представь себе, все на Шару.
2: Банк Лукоморье представляет Шара. Первая карта с кэшбэком 100%.
1: Бензин.
0: На Шару.
1: Модная одежда.
0: На Шару.
1: Кино, рестораны, путешествия.
0: Да все на Шару.
1: Такого просто не может быть.
2: В Лукоморье может. Моментально возвращаем 100% с любой покупки. Найдите отделение Банка Лукоморье в вашем городе.
0: Под дубом с золотой цепью.
2: И попросите сотрудника в костюме кота оформить вам Шару.
1: А это бесплатно?
2: Ну, конечно. Все на Шару. Банк Лукоморье.
3: Приходите в гости к нам поскорей.
2: Не жизнь, а сказка. Подробности в сборнике стихов великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.
4: Уютный, обустроенный городской быт кажется вам скучным? Мечтаете о переменах?
5: Здравствуйте, меня зовут Алена. Я предприниматель, жена и мать троих детей. Недавно мы решили привнести в нашу жизнь немного разнообразия. Так у нас появился енот Василий. Это доброе, милое существо буквально открыло нам новый мир. Мир новых обоев, нового паркета, новой техники и мебели. После единственной прогулки с Василием на автомобиле мы купили и новый автомобиль. А недавно наш пушистый друг разделил с моим мужем его главное увлечение – крепкий алкоголь. И пока мне не понадобились новая квартира и муж, я с удовольствием отдам Василия в хорошие, добрые, заботливые руки. Слышите? Это Василий проснулся. Я буквально на минуточку.
4: Все меняется, когда в твоей жизни появляется енот Василий.
5: Заберите у нас эту наглую тварь, пожалуйста.
4: Запишитесь на тест-драйв енота Василия на сайте нужен енот. Вот.

0: Реклама.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории.

0: Бабенко на Юмор ФМ.
1: Делай добро, и люди к тебе потянутся. Ну как люди? Лентяи, дармоеды, бездельники.

0: Команда «Донецкий кряж». Донецк.
1: Вот вы думаете, мы из Донецка, провинции, а мы тоже любим покушать всякие макшнакнаксы. Итак, доставка еды в Донецке.
2: Добрый день. Бургер заказывали?
3: Да.
2: Там такая вкуснятина. Булочка мягенькая-мягенькая, белоснежная. Котлетка зажаристая на гриле. Сверху сырочек, и он плавится, потому что котлетка горяченькая. Волнистый бекончик. Тоненько-тоненько нарезанные кусочки помидорчика. Сверху зеленый свежий листочек салата. И сверху, как шляпка гриба, не менее мягкая, посыпанная кунжутиком булочка. Короче, не доехал ваш заказ. Ставьте двойку.
0: Команда ВВ Омск.
4: Если наши дети смотрят диснеевские мультики, то совершенно логично, что в Америке смотрят советские.
5: Карусель, карусель, это радость, на-на-на-на-на-на-на, карусели. Привет, мам, включай наши любимые советские мультики.
6: Ничего я включать не буду.
5: В смысле? Я что, не узнаю, как Вовка попал в страну невыученных уроков? Блин, интересно, как у него там все хорошо, или эти двое из ларца до него добрались?
7: Два дебила, ненавижу.
5: Реально идиот.
4: Да посмотрите вы лучше наш. Американские добрые мультики.
5: Ма, камон, у них там казаки с мушкетерами в футбол играют. Там в одной хоккейной команде 17 близнецов. У них трудоустроенный лев в тельняшке приезжает на каникулы к неграм.
7: А ко мне не приезжает.
5: Негр, блин.
4: Ну посмотрите вы наши. Том и Джерри, например.
5: Мам, камон, ты вообще, ну погоди, смотрела? Там волку шахматным конем по башке дали, он в коня превратился. Мам, это круто.
4: Да это плохие мультики. У них котенка Гав зовут. Они ослику хвостик к попе молотком прибили. Но лучше же наш американский супергерой. Человек-паук.
5: Человек-пароход Иван Крузенштерн.
4: Трансформер.
5: Майдадыр.
4: Трансформер. Это живая машина.
5: Слабо. Живой умывальник.
4: Да у вас мозг поехал от этих мультиков. У вас уже пелена перед глазами.
5: А, мам, это не пелена. Это непроглядный туман, в котором ежик не может найти лошадку.
0: Суперпроект ТНТ. Это Лига городов. На Юмор ФМ. Реклама.
8: Подарки, которые вызывают улыбку. Детали, которые делают дом уютным. Магазин «Красивые вещи» – это место, где живет вдохновение. Интерьерные украшения, коллекционные куклы, сувениры с характером для вас и ваших близких. «Красивые вещи». Дарите эмоции красиво. Ждем вас на Герцена, 68.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.
9: Запутаны в кольца, но у нас по ним был один маршрут.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: На крыше дома напротив стоят вышки и чем-то такими облучают, что я постоянно хочу выпить.

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Мужик заходит в бар, смотрит, грустная атмосфера, завешенные зеркала, народу мало. И он подзывает официанта, говорит, а что случилось? У вас так весело обычно, хорошо, музыка играет, тут тишина. Он говорит, вы знаете, дело в том, что к нам в течение 8 лет приходил один и тот же человек. Каждый день, каждый божий день он заказывал 2 бутылки водки и 17 бутылок пива. И все это выпивал. Каждый день. И вот он скончался. Вот, а от чего он умер? Никто не знает. Кит плавает вокруг самки с упреком, говорит, сколько стран, сотни экологических организаций, выдающиеся политические лидеры, миллионы людей, они все борются за то, чтобы наш вид выжил, а ты мне говоришь, голова болит.
2: У меня 2 новости. Начни с хорошей. А с чего ты взял, что есть хорошее?
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
3: Чем больше на популярной певице одежды, тем лучше она поет.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
4: Танцуют все!
0: Шутки и танцы.
5: А теперь мы все немного поколбасимся.
0: На Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
6: Присоединяйся к своим. Служба по контракту.рф. Телефон горячей линии 117.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Отец хотел показать сыну, как правильно подтягиваться на турнике, но интернет отключили.

0: FM представляет.
1: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Прима» — город Курск, и команда «Сок» — город Самара.
2: Товарищ редактор, вызывали.
3: А, поэт Александр Якушев. Какого черта вы 2 недели не появлялись в редакции?
2: Понимаете, я получил зарплату и сразу ушел в глухое творчество. Я создал поэму о здоровом образе жизни.
3: Я вас внимательно слушаю.
2: Кто не знает дядю Степу? Он такой у нас один. Утром люди на работу, дядя Степа в магазин.
3: Так, стоп. И как называется эта поэма?
2: Дядя Степа алкоголик.
3: Кто?
2: Дядя Степа.
3: Продолжайте.
2: Любят люди дядю Степу. Степа мил деревни всей. Он для взрослых добрый гоблин, Микки Маус для детей. Милый синий человечек, наш подвальный Робинзон.
3: Вы издеваетесь, что ли, а? Я понял, вы опять были у своего этого Степана.
2: И что? Поверьте, Степа для меня не просто друг, он мне как муза, понимаете?
3: Знаете что? С такими музами, как ваш этот Степа, надо бороться, надо как-то искоренять, а не стихи им писать.
2: Ха! Мелко плаваешь, редактор! Что, не нравится мой стих? А ты подумай на секунду, а если б не было таких? Вы подумайте, что будет без Степана на селе? Как нам часто помогают люди, что на веселе? Дачу кто тебе вскопает? Сварит петли на гараж? Кто рояль тебе затащит на 16-й этаж? Кто вам ломом дверь взломает, если ты ключи забыл? Кто проводку запитает так, чтоб счетчик не крутил? Попугая кто изловит, если вылетел во двор? На себя кредит оформит, не читая договор. Так что, если вдруг исчезнет, если вдруг уйдет Степан, я боюсь, ты очень скоро сам возьмешься за стакан.
3: Это все?
2: Не совсем. Тетя Алла. Продавщица.
3: А!
2: Кто не знает тетю Аллу? Тетю Аллу знают все. Утром люди на работу, тетя Алла на шоссе. Чем торгует
3: тетя? Пошел вон отсюда, а!
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: Реклама. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
1: Акция действует до конца июня.
2: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: представляет Сатья с юмором. Отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Вы спрашиваете?
1: Здравствуйте, меня зовут Мария. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, может ли девушка первая написать мужчине в социальных сетях или познакомиться очно? Не будет ли это выглядеть неуместно или как-то навязчиво? Спасибо.
0: Сатья отвечает.
2: Хороший вопрос. Конечно, может. Конечно, может, но просто нужно это сделать ненавязчиво и уместно. В любом случае, разрешение на общение в нашем обществе дает кто? Конечно, женщина. Женщина дает разрешение и на начало общения. Женщина дает разрешение и на секс. Женщина на все дает разрешение. Мужчина здесь ведомый. Поэтому да, конечно. Если вы стимулируете общение, да, у вас как, знаете, Валера, давай познакомимся, смотри, я без трусов. Это, конечно, вот это навязчиво. Лучший способ начать отношения – это попросить у мужчины небольшую помощь или услугу. Молодой человек, пожалуйста, помогите девушке хруп,

0: поднять этот чемоданчик. Скажите, пожалуйста, а вот этот огромный телевизор, почему в дюймах? Я не понимаю, это сколько. Скажите, пожалуйста, а вот это вот воздух из резины так дует, это все сломалось в машине? И сразу мужчина такой, уже с ключом и домкратом вылез, уже пузо свесилось, уже весь вспотел. Мужчины же, мистер, решают все проблемы. Ему же произвести впечатление на женщину одно удовольствие. Просто когда мужчина выполняет маленькую, не так, мужчина, не хотите ипотеку за октябрь закрыть? Нет, не так. Когда мужчина выполняет маленькую просьбу женщины, он избавляется от одного из своих очень больших страхов. Знаете, как? Обломаться. Поэтому все культуры, все этикеты, все они построены на том, чтобы мужчина оказывал легкие услуги женщины. Там подал руку, там подал стаканчик, там приоткрыл дверь, там пропустил вперед. Показал, что я вот безопасно что-то сделал, чтобы завязался какой-то разговор.
1: Сатья с юмором.
2: Здравствуйте. У меня такой вопрос. Как узнать у своего мужчины, хочет ли он жениться? Прямо спросить, либо ждать, пока сам предложит?
0: Если ты с ним не спишь, это легче сделать. Вот мужчина прямо волнуется. Он говорит, а когда мы будем спать? Когда будет секс? Говорит, а я, знаю, извините, но я все такая домашняя, я семейная, у меня, я не знаю, католическая школа, у меня воспитание православное или там еще что-то, русские традиции. Я не сплю с малознакомыми, я только с мужем могу спать. И сразу ты узнаешь, он хочет ли на тебе жениться. Как правило, не сегодня. Потому что замечено, что у мужчины брак, он в категории важное, но не срочное. Это по Стивену Кави. А секс в категории важное и срочное. Вот никто же никогда не задает вопрос, как узнать у мужчины, хочет ли он меня? Он с тобой общается. Он уже тебя хочет. Вряд ли он такой, мадам, пойдемте попьем кофе, а то со мной вообще никто не пьет кофе. Если мужчина с женщиной общается, проявляет знаки внимания, однозначно, он сексуально привлечен. Однозначно. Хочет ли он жениться? Да, но, возможно, не на вас. И не сегодня. Как узнать? А ты не торопись выполнять обязанности жены, и сразу все узнаешь. Сразу все узнаешь.
1: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором. На юмор.

0: Маль.
1: Как Брюс Ли прыгнул Павлик и на скорой увезли.
0: Шутки, песни, блюз. Шоу музыкальных пародий. Все звезды. Блюз Стас Ярушин. Блюз очаровательная Надежда Ангарская.
2: 33 коронки, золотая пасть. 33 коронки, это надо ж было так упасть.
0: Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб. Категория 16+.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самые лучшие.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
2: Так, ну и наша любимая рубрика «В кабинете у врача». Доктор, почему вместо того, чтобы вылечить меня, вы шутите о моей бессоннице? Как это почему? Это же очень весело. Да? И много у вас еще таких шуточек? О, вам и не снилось. Устами младенца глаголит истина. Не забывайте об этом. Представьте, в школе урок арифметики. Учительница задает Вовочке вопрос. Вот представь, я даю тебе $200. Ты отдаешь 50 Машеньке, 50 Леночке и $50 Наташеньке. Что у тебя в итоге будет? Вовочка, немного подумав, говорит. В итоге, ну, насколько я понимаю, оргия. Я, конечно, прошу прощения, но у нас страничка черного юмора. Представьте, обычная квартира, звонок в дверь. На пороге человек с огромным, ну просто-таки преогромным барабаном. Скажите, пожалуйста, здесь Иванова хоронят?
3: Ну, вообще-то, Иванов — это я, но доктор сказал, что я еще немного поживу.
2: А, да, ну, извините. Человек с барабаном разочарованно уходит. Через минуту снова звонок, на пороге тот же человек. Простите, а можно я вас пока тут барабан оставлю?
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Когда-то я влюбился в свою жену с первого взгляда. Сейчас-то я понимаю, что надо было бросить на нее еще один взгляд.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Ой, наша кошка Фелиция, преданная, но мрачная красавица, принесла Наташе в постель половину мышки. Я думаю, лучшую половину. Она очень любит Наташу и не могла понять, от чего этот крик, шум, беготня. Она говорила: «Позвольте, извините, неужели после колбас, сосисок вам не хочется чего-нибудь свеженького?» Все кричали: «Забери, унеси!» «Как их понять, — сказала Фелиция, — если они сами себя не понимают? Ну, не хотите есть сырую, можете отварить. Убери немедленно, гадкая тварь!» «Да уберу, уберу, — говорила Фелиция, — дикари! Я предпочитаю, лично я, предпочитаю живую дичь. Это еда аристократов. Это во-вторых. А во-первых, ты ее поймай. Подежурь с мое, погоняй по дому, а потом ори». Ничего не видела отвратительнее хозяина в очках со соленым огурцом во рту. «Ну ладно, все-все, я ушла. Где вы, девушка, живете?» «В Нарьян-Маре». «А ваши родители?» «В Нарьян-Маре». «А чем они занимаются?» «Ну, они в Нарьян-Маре». «И как они живут?» «Как все в Нарьян-Маре». «Они хотели бы затеять какое-то дело?» «Они же в Нарьян-Маре». «И что будет?» «А что может быть в Нарьян-Маре?» «Ну, может быть, учиться?» «Где?» «В Нарьян-Маре». «Ну, уехать, в конце концов?» «Из Нарьян-Мара?» «А что ж там сидеть?» «А где сидеть?» «Ну, за границей». «А кто ж будет сидеть в Нарьян-Маре?» «Значит, надо как-то там налаживать». «Где? В Нарьян-Маре?» «Ну, в Нарьян-Маре, где же еще?» «Откуда я знаю, где еще? Мы же в Нарьян-Маре». «Ну, соберитесь, выберите толкового мэра». «Где?» «В Нарьян-Маре?» «Ну да, чё же плакаться? Соберитесь, договоритесь, наладьте. Какая-то жизнь...» «Простите, вы про Нарьян-Мар?» «Ну, конечно, там хоть что-то интересное есть». «Вы что? Это же Нарьян-Мар. Значит, так и будете жить? А как еще жить в Нарьян-Маре?» «Как узнать правду о себе? У кого?» «Спросить у тех, кто тебя любит. Они разве скажут правду о тебе? Они же тебя любят. Даже о своем здоровье у них не узнаешь. Значит, надо искать тех, кто тебя не любит. А что же их искать? Их вон сколько. Разве это будет правда о тебе? Они же тебя не любят. Значит, те, кто любит, не скажут правду о тебе. И те, кто не любит, тоже не скажут правду о тебе. Остались те, кто не знает. А что они вообще могут сказать? Как их можно спрашивать, о ком с ними говорить? Как же узнать правду о себе? А как жить, не зная правды о себе? А как все живут? Каждый так и живет, не зная правды о себе, и умирает от другого.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Женщина готовится к лету, купила крем от солнца, купальник, шлепанцы, босоножки. Мужчина постриг ногти на ногах. Все, готов.

0: Встречайте, Игорь Пименов, Ростов-на-Дону.
1: Так, всем привет. Привет-привет, давайте пошумим. Спасибо. Не хотел бы я оказаться вашим соседом. Я слишком шумный. Но мне приятно, спасибо. Так, давайте, похлопьте, пожалуйста, те, кто считают себя странным. Угу, окей. А похлопайте те, кто считают себя нормальным. Угу, ну, допустим. Вот те, кто не похлопали, вы кто? Смотрите, я заметил, что все люди странные. Вот мне кажется, в каждой компании есть такой человек, который говорит: «Ну я же говорил». Ну что-то случилось, он такой: «Ну я же говорил». Эти персонажи – это идеальная пара с людьми, которые вот эти вот, знаете, «Так, ты мне тут еще поговори». Вам повезет, если вы услышите разговор этих людей. Это же музыка для ушей. «Так, ты будешь говорить?» «Ну я же говорил». «Так, ты мне тут еще поговори». «Да я тебе говорю». «Вот ты говоришь». «Ой, да лучше бы я вообще ничего не говорил». Готовы шаблон для политического ток-шоу. Главное, чтобы эти два человека не были в одном человеке, потому что это уже страшно. Так, я полгода ходил в спортзал, мне не понравилось. Ну, потому что эти перекачанные качки постоянно смотрят на тебя и чувствуют свое превосходство. Но потом, после зала, мы все шли в душ, и превосходство чувствовал уже я. Просто только у меня был шампунь. Потом я подумал, а чё я буду ходить в зал, как-то некомфортно себя чувствовать, и я начал сразу приходить в душ. Но потом я и туда ходить перестал. Ну, во-первых, меня там не взлюбили, вот. А во-вторых, знаете, есть такие души, в которых ты воду регулируешь дольше, чем купаешься в нем. Я считаю, что в душе, помимо крана, должна быть одна кнопка – это сохранить настройки с прошлого раза. Потому что я запарился, я включаю воду, на меня льется кипяток. Я на миллиметр поворачиваю кран, и все. Ну, на меня кубики льда сыпятся. Как это получается? Это хорошо, если я с чаем пришел, ну, он хоть немножко остудится. Странно, конечно, что я с чаем в душ хожу, но… А как еще пить каркаде? Так, мне ВКонтакте написал незнакомый человек, текст был примерно такой. «Я не могу вам сказать, кто я, но я киллер, и мне вас заказали. Но если вы мне заплатите, то я кину заказчика». Ну, я, конечно, охренел, что кто-то заказал меня, да еще и за большие деньги. Но думаю, ладно, окей. Я пишу ему: «Ну, присылайте номер, куда деньги скинуть». Он присылает. Я смотрю в Сбере, а там написано: «Сергей Викторович М». Я пишу: «Сергей Викторович, мне кажется, вы себя немножко скомпрометировали». Он пишет: «Ой, да мало ли, в Октябрьском районе меньше, как у Сергея Викторовича». Ну, я ему скинул 50 рублей. Он мне написал: «От души, брат». Я понимаю, как ему сложно, потому что, ну, малый бизнес убивает. Очевидно же, что он самозанятый. Ну, он же начинающий киллер. Я помогаю стартаперам, как могу. Ладно, всем большое спасибо за внимание. Всех обнял. Пока-пока. Увидимся.

0: посмотри, новый автомобиль? И на какие шиши?
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку.
3: Суперигра
2: на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль.
2: На Юмор-ФМ. 18+.
4: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал «Юмор-ФМ» для слушателей старше 16 лет. Ну-ка, на «Юмор-ФМ».
1: Учитель философии принимает душ таким, какой он есть.

ходят поезда в другие города. И нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Закон Ома. Денег нет, сиди дома. Шаг влево, шаг вправо. Два шага. Если плохо видишь,

0: закрой глаза. Когда я ныряю в бассейн, бассейн задерживает дыхание. Однажды я закрыл глаза. Так появился сон. Мой друг упал с самоката, и теперь он мне не друг. Ведь друзья на дороге не валяются.
1: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
0: Я такого не говорил.
1: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Да, все течет, все меняется, но есть то, что остается неизменным. Маэстро Жванецкий.
1: Или мы будем жить лучше, или мои произведения будут бессмертными.
0: И Задорнов навсегда.
2: Если человек хочет жить, медицина бессильна.
0: Вечная классика юмора. Неизменно. На Юмор-ФМ.
3: Категория 16+.
0: В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер. Серия L. Номер FS-77-82-609. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Тебе грустно, одиноко и нечем заняться? Приходи ко мне, приготовь, постирай, помой посуду.

0: Игорь Мухич.
1: Здравия желаю. У нас в отделе что ни день, то конкурс талантов. Золотое перо следственного изолятора, блин. Задержанные такое в объяснительных пишут. Машка Космос позавидует, а Владимир Сергеевич даже в дурку загремел. Приготовьтесь.
2: Реалити криминалити.
1: Будучи недоволен фальшивым голосом и репертуаром певца в летнем кафе «Лилия», я, Козлов ВК, в порыве резкой возмущенности слишком стремительно встал с пластмассового стула, который, отлетев в сторону, ненамеренно попал певцу в голову. Полученные им телесные повреждения считаю несопоставимыми с причиненным мне моральным ущербом от прослушивания. Гражданка Галкина обвиняет меня в своем изнасиловании, с чем я категорически не согласен. Мы с ней, не скрою, потерлись, малек, но на чисто добровольной дружеской основе. Потом я купил еще одну бутылочку и хотел выпить ее в лесу. Но так как леса поблизости не нашлось, пришлось выпить ее в телефонной будке. Я, Винокуров К.Е., бегал вчера по лестнице в куртке с привязанным к ней стулом, потому что был в сильном отравлении минеральной водой. Обещаю, что больше в заведении пивной паб я обедать не буду. На этом я с вами прощаюсь и напоминаю, что юмор спасает в любых ситуациях, особенно если не нарушена ни одна статья Уголовного кодекса. Будьте бдительны, не пропускайте ни одной юбки, шутки на Юмор ФМ. Всегда ваш капитан, капитан Игорь Мухич.
2: Реалити криминалити.
0: С капитаном Мухичем на Юмор ФМ.
3: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L, номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Представляете, девочки, вчера вечером ко мне зашел сосед за солью, а у меня ни соли, ни желания.

0: письмо мне прислал парень. Все, как вы говорите. Я вам раньше не верил, теперь верю. Позвонил в ЖЭК, в подъезде у нас не работает выключатель. Ответ, женский голос мне отвечает. Идите в соседний подъезд, там есть выключатель. Другой парень написал. В нашем доме замкнутый круг. Одни козлы постоянно открывают дверь в подъезде, чтобы его проветрить от запахов. Другие козлы постоянно в подъезде гадят, потому что дверь всегда открыта. Ой, а эти цитаты исследовательских протоколов, такая жизнь видна нашинская за ними. На Кутузовском проспекте у дома номер 7 произошло убийство. Пострадавших нет.
1: Ну нет.
0: Так, убийство, а остальное нет. Нормально. Пострадавший бросил в меня топор. Вы заметьте. Интрига нормальная. Пострадавший бросил в меня топор. Я зачитался. А, вот в чем дело. Топор ударил меня по лбу, отскочил и ранил пострадавшего. Вернувшись из командировки, гражданин такой-то обнаружил у себя в ванной голого соседа. После чего пытался покончить его жизнь самоубийством. А это милиционер пишет. После обыска у самогонщицы Сидоровой, я и сержант Красюк никак не могли найти входную дверь. Когда Красюк устал и уснул в туалете, дверь я все-таки нашел. Но зачем я ее принес в отделение милиции? Гаишник написал. По дороге на двухколесном мотоцикле ехали трое пьяных. На мой приказ остановиться водитель крикнул: четвертого не возьмем. Парень из Иваново мне написал. Купил плавки. Плавки. На этикетке написано: не мочить. Друг мой, Владимир Качан, купил лекарство от шума в ушах. От шума в ушах. На пачке написано: побочные эффекты, тошнота, рвота, шум в ушах. Плакат на железнодорожной станции. Внимание! Прикосновение к этим проводам высокого напряжения вызовет мгновенную смерть. В скобках: нарушители будут оштрафованы. Школьный туалет. На бачке унитаза рядом с кнопкой спуска. Если по-другому не понимаете, делит. Парк аттракционов в Москве. Батут. Детям 50 рублей, взрослым 100 рублей, остальным 200.
1: Это кому остальным?
0: Инструкция для кондуктора в автобусе. Если пассажиру стало плохо, его нужно уложить на спину, расстегнуть одежду и дальше, не верю своим глазам, приподнять головной конец. Я дурак, думал, у меня голова. Головной конец у меня. Кемеровская область, таблички на окне ларька. Ларек работает до наступления тьмы. В овощном магазине табличка. При покупке товара на сумму свыше 30 тысяч рублей пучок укропа в подарок.

0: Москве час ночи. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Трудовик все время заставлял нас в школе делать скворечники. Словно он был в сговоре со скворцами и продавал им жилплощадь в ипотеку.
2: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зло ведут.

0: представляют. «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в кабинете мэра».
1: Азамат Ахирович, можно?
2: Кахалисыш.
1: Я извиняюсь, а что вы делаете?
2: Приседаю, что не видишь?
1: Я извиняюсь, а зачем вам это?
2: Я на Олимпиаду поеду. Буду там выступать.
1: Зачем?
2: В смысле, зачем? Во всех группах, во всех пабликах написали, Олимпийский комитет, блин, заподозрили наших спортсменов в допинге. Заподозрили в допинге, прикинь?
1: Ну а вы-то здесь при чем?
2: Фу, в смысле, при чем? Они наших ребят взяли всех, понаснимали там, блин, там некому ехать. Они думают, что, все, в России больше нет талантов? Ага, хрен два. Поеду за наших ребят, за наших девчат отстаю честь. Понятно, завоюю все медали и привезу сюда.
1: Ну и в каком виде спорта вы будете выступать, Азамат Ахирович?
2: Так, интересненько. В смысле, в каком виде спорта? Их что, до хрена?
1: Ну да.
2: Ладно, зови Катерину, сейчас будем разбираться.
3: Вызывали?
2: Катерина! Блин, Катерина, выглядишь, как будто тебя ребенок нарисовал. Ладно, слушай. Катя, тут мне этот свистит, что тут всякие виды спорта есть. Я, значит, сейчас на Олимпиаду поеду. Ты знаешь какие-нибудь виды спорта?
3: Да, мне очень нравится фигурное катание.
2: О! Фигурное катание, видал? Сразу, человек сразу на работе чувствуется. Фигурное катание. Катерина, напомни, что это?
3: Это танец в коньках на льду.
2: Ну так и говори, танец в коньках на льду. Ты чё, блин, другими словами это заменяешь? Танцевать на льду — это прикольно. У меня и костюм будет такой классный, весь в стразах.
3: Вы серьезно?
2: Да нет, конечно! Фигурное катание мы отметаем. Есть какой-то другой вид спорта?
1: Есть прыжки с шестом.
2: Прыжки с шестом. Ну и какой там рекорд?
1: 6:15.
2: Утра? Типа, кто раньше встал, прыгнул, тот и победил?
1: 6:15 метров вверх.
2: 6 метров вверх? Ну что, Макдональдс надо перепрыгнуть, что ли? 6 метров, Саша! Жираф 5! Давай что-нибудь другое, нахрен надо так прыгать, ты чё?
3: Да есть еще прыжки в воду с высоты 10 метров.
2: Сколько?
3: 10.
2: 10 метров? Это же два жирафа! Нормальный вид спорта в пределах человеческих сил. Человеческих, не леопардов, не дельфина.
3: А есть еще марафон.
2: Так, видимо, бежать надо куда-то. И много там бежать. Не говори 10 метров, блин.
3: Нет, там 42 километра, 195 метров.
2: А вот эти вот 195 метров обязательно? Что, за 42 километра непонятно, что человек бежит 42 километра? Или типа, ну, 42 километра кто угодно может пробежать, а ты попробуй еще 195 метров добеги.
1: Азамат Ахирович, есть санный спорт?
2: А до этого прям все распрекрасные были.
1: Да нет, там надо на санках съехать с горы просто.
2: Просто на санках с горы? Это нормально. С этим я справлюсь.
1: Азамат Ахирович, вы и не поняли, там они на санках едут 150 километров в час.
2: А санки где, в багажнике, что ли? Все, нахрен, никуда я не поеду. Не уговаривайте меня, все. Чего вы вообще взяли, что на Олимпиаду собираетесь? Я лучше вон поеду на этот Уимблдон. Большой теннис называется, если вы не знали. Большой теннис. Он большой, я тоже взрослый. Вот и все. Все, не бесите меня!
0: «Однажды в России». Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор ФМ.

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L, номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. Ну-ка, на «Юмор-ФМ».
1: В любом возрасте есть своя прелесть. 51, например, без остатка делится на 17.

0: сыновья.
1: Постойте, неужели тот самый дизайнер хренов?
0: Именно он. Ну, и егоные сыновья.
2: Признанный король армянского шика и цыганского рококо. Неоднократный лауреат премии «Золотой завиток». Тот самый Кондратий Хренов.
3: Так, мне срочно нужен дизайнер хренов.
0: Кондратий Хренов? Я его так хочу!
1: Позвольте, мне тоже нужен Кондратий. Я первый занимал.
0: Спокойствие. Рано или поздно Кондратий придет ко всем. Ну а пока...
2: Дизайнерский кооператив «Хренов и сыновья» готов приступить к работе. Будут вам и ручки, и кружки, и всякая там упаковочка.
0: «Хренов и сыновья». Утром деньги, вечером картинки.
2: Дизайнер «Хренов» нарисует, не сотрешь.
4: Нереклама. Все еще ищете принца на белом коне?
5: Честно говоря, потеряла всякую надежду. А замуж очень хочется.

0: 10 тысяч так себе вариантов знакомства с мужчинами на троечку, двоечку и кол.
1: Какие-то они у вас страшненькие.
0: Красавцы, спортсмены, не пьющие. Это не наш профиль. Мы предлагаем мужчин из реальной жизни для реальной жизни. Автослесари, сантехники, баянисты и сисадмины. Золотые, серебряные и деревянные руки со всей страны.
1: А можно всех посмотреть?
0: О да! Полный архив с фото и указанием уровня образования, наличие вредных привычек и судимостей ждет вас на нашем сайте ужзамужневтерпеж.рф.
1: Мне надо подумать.
0: Я бы на вашем месте тоже подумал. Крепко. Брачное агентство «Любовь зла».
1: Короткий и простой путь к непростому семейному счастью.
0: Мужчина на троечку. Пьющий, курящий, завалящий. Ваш.
2: Вы уже ходили в ЖЭ?
3: Вам обязательно надо сходить в ЖЭ.
2: Срочно, немедленно наступайте в ЖЭ.
4: Простите, я вас не понял.
5: Что тут непонятного? Знаменитый пекинский шеф-повар Ван Юйже открыл в нашем городе ресторан китайской кухни своего имени.
3: И теперь мы постоянно ходим в ЖЭ.
2: Я была в ЖЭ уже 4 раза. Каждый обязан хоть раз в жизни побывать в ЖЭ.
4: Так вот, куда вы все спешите.
3: Да, я иду в ЖЭ.
6: Да мы все идем в ЖЭ.
2: А я уже в ЖЭ.
5: Свадьба, банкет, просто перекусить. Совет простой.
7: Идите в ЖЭ.
5: Китайский ресторан ЖЭ. Место, понятное каждому.
2: А вы уже ходили в ЖЭ?

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Друзья, которые выкладывают фото с грибами, вы на следующий день тоже что-нибудь выкладываете? А то я переживаю.

0: задумывались, куда байкеры девают пальцы от всех своих перчаток?
1: Ну, я сейчас только о своей девушке думаю.
0: И как у вас дела, Дим?
1: Она на 6-м месяце.
0: Ого, уже полгода не пьет?
1: Да не, в смысле беременна. Пьет она, будь здоров.
0: Лена, а зачем ты мне в WhatsApp отправила поздравление с днем работников ФСБ?
2: А это не тебе. Кому надо, тот прочитал.
0: Расул, что это у тебя?
3: Шоколадка.
0: Ну, бери, это же реклама.
3: А что, на ТНТ нельзя рекламировать Россию?
0: Мне, кстати, нельзя шоколад. Я теперь правильно питаюсь, занимаюсь спортом, принимаю контрастный душ.
3: Режим?
0: Ну зачем ты все в политику уводишь?
3: Не увожу.
0: Ладно. Чья реплика дальше?
3: Ленина.
1: Реплика Ленина? Всегда знал, что он не настоящий.
0: Ну а для следующего номера нам понадобится случайный зритель. Да, поэтому, Тимур, могли бы вы мне помочь? Мне нужен мужчина средних лет, который хотел бы выйти на сцену.
4: Я могу он сам не... выйти.
0: Нет, нужен случайный зритель.
4: Я случайно здесь оказался.
0: Ну, идемте. На самом деле мы действительно решили провести вот такой эксперимент и вывести совершенно случайного зрителя. Вы же случайный?
4: Случайный.
0: Надеюсь, вас все равно любили в детстве. Ну, давайте тогда знакомиться. Я Лейсан. Как зовут вас?
4: Я Тимур.
0: Тимур, сколько вам лет?
4: 46.
0: Ну, конечно, 46. Скажите, вы работаете?
4: Получаю удовольствие.
0: Отлично. А вы занимаетесь самообразованием?
4: Да.
0: Прекрасно. Начинаем. Тимур, скажите, будет ли вам комфортно, если я буду обращаться к вам на «вы»?
4: Да.
0: Ага, небинарная личность. Тимур, получается, вы родились до 1991 года. Не считаете ли вы предательством родиться в одной стране, а жить в другой? Тимур, вы любите свою мать?
4: Да.
0: Это похвально. Жаль, не войдет в финальный монтаж. И в конце блиц, вы готовы?
4: Да.
0: Спасибо, мы закончили. Спасибо, Тимур, что решились выйти, а не посадить на свое место кого-либо другого. Скоро вы тоже сможете сесть. Поверьте, я для этого сильно постаралась.
5: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Американцы прилетают на Марс впервые, естественно. Идет человек, астронавт, в скафандре, лунная пыль. Очень таинственно все, он так шагает в невесомости. Смотрит навстречу, кто-то идет. Присмотрелся, еврей метет этот, веником что-то, подметает.
2: С кем имею честь?
1: Он говорит, я астронавт, я первый человек на Марсе. Он разворачивается, говорит,
2: Сара, ты слышишь, они же нас тут за людей не считают.
3: Человек приходит на телеге, едет впереди лошадь, он ее стегает, заезжает в деревню, говорит, люди, выходите, я дрова привез. Лошадь поворачивается, говорит, ага, ты привез.
1: Больше всего Яков Лазаревич любил смотреть порнографические фильмы в обратную сторону. Очень ему нравилось видеть, как проститутка деньги обратно отдает.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
4: Чем больше на популярной певице одежды, тем лучше она поет.
0: И все танцуют. По выходным.

0: Москве 2 часа. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: В школе волшебников ученики делятся на магов, чародеев и дубов.

0: FM представляет.
1: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Сборная Камызякского края. Город Камызяк.
2: Вечная ценность Камызяки – это, конечно же, закон. Итак, очередное заседание в Камызякском суде.
3: Встать, суд идет, а то опять ругаться будет, сами знаете.
2: Отдай! Отдай!
4: На!
5: Че, как немощный?
4: Все, хватит ржать, уже в конце концов суд начинается. Все, ты же вставайте. Давай, Славка, вставай, вставай, вставай, не ленись, давай, вставай. Значит так, Славка, сегодня мы будем судить тебя по статье, Валентин Степанович, как называется статья, когда человек себя безалаберно ведет?
3: Преступная халатность.
4: Вот, понял?
3: А что я сделал?
4: Что я сделал? Ты что, не мог мне фарами помогать, что впереди гаишники областные стоят, что ли?
3: Я просто вашу машину не узнал.
4: Машину мою не узнал? Единственный кабриолет в городе он не узнал. Я протестую, вы заинтересованное лицо. Так ты заткнись, понял, адвокат, ты заткнись. Ты на свое лицо посмотри! Как будто всю жизнь грецкий орех передразнивал. Не, Русь, эти гаишники тоже интересный народ, да? Вот пристали, дыхни, дыхни. Что, так не видно, что ли?
2: Да ладно вам, ваша честь, решим вопрос, у меня там сослуживец работает.
4: Какой сослуживец, Русик? А ну-ка расскажи к нам всем вообще, ты в каких войсках служил? А то на день пограничника ты пограничник, на день ВДВ ты с десантниками ходишь, на день морского флота ты на берегу Андреевским флагом марш стоишь. Ты что, всех пьяных боишься, что ли? Да хватит ржать уже в конце концов, молодежь. Я смотрю, вы конкретно распоясались. Валя, где это было, когда студент бабушку топором этот...
3: В «Пусть говорят», что ли?
4: Какой «Пусть говорят»? Книга, говорю, как называется?
3: Преступление, наказание.
4: Преступление, наказание. Как там этого пацаненка наказали?
3: Ой, я уже не помню.
4: Не помню, а не знаю, скажи, потому что не читала. Сама не учи, сын у тебя такой же. Знаете, что ее сынок натворил на выпускном?
3: Ну я же просила не рассказывать.
4: Не рассказывать. Свадьба когда? Давай сюда приговор. Ту, приговор, говорю. Приговор, правильно. Что не исправляешься, хихикаешь. Значит, приговор, все, ты ж, Русик, засекай.
2: Хоп!
4: Ла-лай-ла, засекай, нормально говорю.
2: Поехали!
4: Приговор. Именем Российской Федерации 28 апреля 2012 года Камызякский суд постановил. Учитывая все обстоятельства высококлассного характера, всем на общественной опасности, если это российская категория преступления небольшой тяжесть, суд считает возможно назначить наказание в виде лишения свободы, применение 73 статьи УК РФ, условное освобождение.
2: 9:08. Усейн Болт.
4: А вы что хотели? Тренировки. Ладно. Короче, Славка, ты понял, да? В тюрьме будешь сидеть, лягушек надувать.
3: Каких еще лягушек?
4: Это я просто проверял, ты слушаешь меня или нет вообще? Так, что бы тебе назначить, а? Короче, судебное порицание, я вот так скажу тебе, все. Давайте, не ржите, что, как детский сад уже в конце концов. Все, бесите, все, тысяч, давайте.
6: До свидания.
4: До свидания, девочки и мальчики. Раф!
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор-ФМ.

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал «Юмор-ФМ» для слушателей старше 16 лет. На «Юмор-ФМ».
1: Знакомясь с девушкой, первым делом смотрю на ее глаза. Если они есть, шансов у меня немного.

0: представляет Сатья с юмором. Отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете?
1: Здравствуйте. При общении с мужчинами чувствую себя зажатой и скованной. Как от этого избавиться?
0: Сатья отвечает.
2: У любых реакций, тем более реакций тела, есть какие-то причины. То есть есть смысл поразбираться, что тебя триггерит, почему тело сковывается. Ну, допустим, когда я вижу большую собаку, например, как собака Баскервилли, у меня тоже съеживается. Прямо везде. Тело реагирует, потому что, ну, страшно. Мы же на рефлексах живем. Если как бы я вижу пиццу 4 сыра, я с большим удовольствием радуюсь, расслабляюсь, предвкушаю вкуснятину. Если же я эту пиццу, ну, съел 4 сыра, а потом меня полоскало 3 недели, да, у меня там отравления случились, ботулизм какой-то, мне разорвало чакру, ну, вот эта вся история. Я всякий раз при слове, ну, пицца 4 сыра буду что? Напрягаться. Напрягаться такой, ну, а что ж такое? Опасность, опасность. У тебя тоже есть какая-то история. Поэтому надо разобраться со специалистом. Нету таких, знаете, рецептов. А попробуй добавлять кардамон в чай. Нет, все достигается тренировками. Надо понять, почему, проработать, проговорить и наработать какие-то другие рефлексы.
0: Сатья с юмором.
3: Здравствуйте. Меня жена обвиняет в том, что я постоянно жду от нее благодарности. Она говорит, что мужчина это должен и так все делать. Как мне до нее донести, что из-за этого мое желание что-то для нее делать все меньше и меньше?
2: Хороший вопрос. Для этого очень хорошо менять местами. Поставить ее на твое место, а тебя на ее место. Скажи, вот, солнышко мое, тебе же приятно, когда я говорю тебе спасибо за еду? Когда я восхищаюсь сексом, благодарю, говорю, рад. И мне тоже приятно. Например, когда меня жена вкусно накормит, я говорю, так было очень вкусно. Можно я помою посуду? Ты не против? Ты так серьезно? Я так делаю?

0: Я не могу вот это встать и уйти. Смел крошки на полы. Нет. И в этой ситуации сразу возникает обмен. Кто-то должен начать это делать. Или просто начни благодарить за все. Скажи, только искренне. Я не так, спасибо, Света. А ты так не делаешь, Света.
1: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором. На юмор.

0: музыкальных пародий. Все звезды. Плюс Надежда Ангарская. Плюс фантастический Стас Ярушин.
1: Семенович спать ложится, чтобы ночью нам присниться. Глазки закрывай, вай, вай, вай.
0: Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб, категория 16+. В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2020.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самые лучшие.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
2: В кабинете у сексопатолога. Ну давайте, рассказывайте. Помогли вашему мужу возбуждающие таблеточки, которые ему выписал на прошлой неделе? Да, доктор. Я их добавила ему в салатик. Он набросился на меня буквально через 5 минут, и мы занимались любовью. Прямо на столе. Ну и как, вы довольны? В принципе, да, конечно же. Но в наш любимый ресторан нас больше не пускают. Красивая секретарша – гарантия отличного настроения у любого начальника. Начальник отдела кадров, идя по офису, проходя мимо кабинета шефа, видит такую картину. Его босс сидит и очень увлеченно беседует с великолепно красивой, фантастической девушкой, которая пришла устраиваться на место секретарши. Четвертый размер груди, улыбка до ушей, каре, блондинка, короткая юбка, шпильки, ну и, конечно же, чулки. Он не выдержал, открывает дверь, подходит к шефу, прерывая разговор, и говорит ему на ушко: «Семен Петрович, четверо детей, Семен Петрович». Тут Семен Петрович поворачивается к начальнику отдела кадров и говорит: «Неужели она такая молодая, четверо детей у нее?» Он говорит: «Не у нее, Семен Петрович, у вас». Самый лучший и полезный совет может дать только самая лучшая подруга. Разговаривают две подруги. «Ну что, Люсенька, ты сходила к доктору тому, ну, который я тебе посоветовал, посмотрел он тебя?» «Ой, да, спасибо тебе большое, подруга, посмотрел он меня и сам, главное, посмотрел, и коллег пригласил. Долго они совещались, коллеги анализы изучали, по коленке стучали, в итоге сказали, что никаких патологий нет. Просто веселая дура».
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ.
3: Радиоканал Юмор ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35-00-279 для лиц старше 16 лет.
0: Реклама. Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
3: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда. 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Если у вашей жены болит голова, попробуйте приложить ей ко лбу новые итальянские сапоги.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Смотри, это завещание. Завещание. Каждый из нас мог такое бы написать. В связи с моей кончиной от такого-то, такого-то. Это кто-то написал. Учитывая, что я всю жизнь тяжело работал и накопил немало имущества, прошу всех родственников собраться и разделить мое имущество следующим образом. Из движимости, двоеточие, электробритву Харьков. Родному брату Косте, авторучку Харьков, племяннику Игорю, 17 лет, чернила для авторучки его сестре, тряпку половую родной сестре Жене, кружку жестяную дочери сестры, цепочку от нее соседу Мите, туалетную бумагу поделить, остаток рулона на сегодняшний день тетке Марии со двора, целый рулон детскому дому на улице Комсомольской. Недвижимость, двоеточие, дверной звонок двоюродной сестре Кате, это недвижимость у него, провод от звонка дочери ее Людмиле, стекла и закон семье Трефиловых, Мурманск, Подгайская, 45, с поклоном. Плафон надверный желтый. Галина Клюшкина, Тюмень, до востребования. Мол, помнит, любит, помнит и любит. Обои отделить от стены и подарить соседям из 46-й. Они им нравились и жили мы мирно. Молоток, пассатижи, трансформатор, понижающий, временно неисправный. А также остатки лекарств детям для памяти и радости. Если во время раздела имущества возникнут конфликты, решать через арбитраж. И деньги поделить всем по прескуранту. Завещаю работать честно и жить по самым справедливым в мире нашим законам, чтобы было чего делить и завещать своим детям.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: В Москве 3 часа. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Мужика арестовали за незаконную вырубку леса и приговорили к 5 годам законной.

шутки, песни плюс. Стас Ярушин у микрофона. На Юмор ФМ работает целая фабрика по усмешнению популярных хитов. А мы с Надеждой Ангарской их перепеваем в компании сам